Познавательно, увлекательно. Засыпаем.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи.

этих спят.

Засыпательно. Засыпательно. Детская.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77 81 887 от 9 сентября 2021 года.

0: сказки народов мира. Поговори со мною, Фудзи-сан. Японские сказки.
1: Далеко на востоке, посреди самого большого в мире океана, стоит белоснежный мост, что соединяет небеса и землю. Имя ему Фудзияма, достопочтенная Фудзи-сан, священная гора. Глупец тот, кто ни разу не попытался на нее взобраться, так говорят в Японии. И если вам будет дарована встреча с мудрым духом Фудзи-сан, то он расскажет вам немало удивительных историй. Вот одна из них – сказка о ленивом Айко. Жила в одном старинном поместье девушка, прекрасная, как рассвет над морем. Звали ее Мако, и отроду ей было 16 лет, но помимо нежного возраста и небесной красоты, она имела немало других достоинств. Была добра и нежна, трудолюбива и отзывчива. Умела шить себе наряды из шелка и рисовать углем на белоснежном полотне. А когда она пела, все птицы слетались к окошку, чтобы послушать ее голос. Она очень любила стихи и даже сама порой писала изящные хокку.
2: Хокку или хайку – японский стих, состоящий из 17 слогов. В русском варианте это трехстишье. Главное в хокку – запечатлеть мгновение. Вот, например.

0: кошка – особо почитаемое животное.
1: Сказки народов мира. Поговори со мною, Фудзи-сан. Японские сказки.
2: Детское радио.
1: Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы? Тогда начинаем. Шагаем. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Подбородок приподнят. На лице улыбка. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой. Колени поднимаем выше. Левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Следующее упражнение. Поставьте ноги на ширину плеч, руки на поясе. Наклоняемся в одну сторону 4 раза. Затем в другую сторону тоже 4 раза. Начали. Наклоняемся в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. И опять в другую сторону. Раз, два, три, четыре. И в противоположную. Раз, два, три, четыре. Наклоняемся в одну сторону. Два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. В одну, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Отлично! Молодцы! А сейчас приседания. Спина ровная, ноги вместе, руки на поясе. Когда садимся, стопы от пола не отрываем. Руки за голову. Когда встаем, руки на пояс. Готовы? Тогда начинаем. Сели руки за голову. Встали руки на поясе. Сели руки за голову. Встали руки на поясе. Раз, два. Сели, встали. Сели, встали. Сели руки за голову. Встали руки на поясе. Раз, два. Раз, два. Молодцы! А теперь давайте потрясем ножками. Сначала одной. Потрясли как следует, а потом второй. Одной ножкой. И второй. Молодцы! А теперь немного попрыгаем. На двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! В завершении зарядки ходьба на месте. Идем, высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки вверх. Глубоко вдохнули носом

опустили руки, выдохнули ртом. Подняли снова руки, глубоко вдохнули и опустили, выдохнули. Это все на сегодня. Не пропускайте зарядку на детском радио. До встречи!

0: вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе.
1: И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
2: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно.

когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать. Я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Личного детектива.
1: Добрый день всем любителям детективов и сказок. С вами сыщики детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
2: Глава агентства Мария Петровна.
1: Мой помощник Макс.
3: И начальник сказочной полиции Добрыня. Слежу за порядком в сказках. Случается порой, сказка идет не по сюжету или в беду попадает. Тут же появляюсь я вместе с коллегами. Мы проводим сказочное расследование и...
2: спасаем сказку!
3: Обязательно!
1: Сегодня мы расскажем вам историю одного необычного расследования и приоткроем некоторые секреты работы детектива.
2: Слушайте внимательно! Сказочные преступления – вещь повторяемая, а логика – вещь редкая. Помогать нам будут наши волшебные часики.
4: Так, слова и приметы! Вопросы, ответы, правду от лжи, как отличить? Попробуем вас мы научить.
1: Часики подскажут, на что обратить внимание в рассказе сказочного персонажа, подозреваемого в сказочном преступлении.
4: Слушай, слушай, тик-так. Вот этот знак.
2: В конце занятия мы поясним, что заставило нас насторожиться, и расскажем, как распознали обман.
4: Тик-так, развеем сомнения! Тик-так, дадим объяснения!
0: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие шестое! Тарантелла с носом!
2: Этот день был самый обыкновенный, обычный четверг. После уроков я на минутку забежал к Марии Петровне. И тут...
3: Это я звонил. По делу. В сказке «Бременские музыканты» случилась сказочная неприятность.
1: В сказке кот, осел, пес и петух путешествовали по свету вместе со своим другом Трубадуром, а по пути давали концерты.
2: Только в этот раз все пошло по-другому.
3: Тут уж не до концертов стало. Потому как на гитарах Трубадура и пса растянули струны, а в самом большом барабане петуха появилась круглая дыра. Только труба кота осталась лежать там, где лежала. Ее не тронули.
1: Все произошло ночью. Все крепко спали и даже видели сны.
2: Позже выяснилось, что сны эти были навеяны самыми что ни на есть настоящими событиями.
3: Ослу снилось, будто он исполняет итальянскую тарантеллу. Во сне он слышал, будто кто-то напевает эту мелодию. Осел даже

0: Только проще было унести инструменты, украсть или спрятать. Нужно было учесть улики: музыкальный сон осла и дыру в барабане петуха. Дыра ровная, круглая. Ее могли сделать и нарочно, и случайно.
1: Я сразу понял, кого имел в виду Марья Петровна.
2: Пиноккио.
0: Сказку о приключениях Пиноккио написал Карло Коллоди. Резчик по дереву по имени Джепетто сделал из полена деревянного мальчика. Пиноккио был ленивым, непослушным и очень упрямым. Он ушел от Джепетто и пошел бродить по свету. Это было трудное путешествие, и ему пришлось пережить немало неприятностей.
2: Итальянская мелодия, деревянные башмачки и дыра в барабане. Полное совпадение.
1: Да, этот Пиноккио страшно любопытен. Всюду сует свой нос.
2: Бременские музыканты странствуют, Пиноккио тоже. Музыканты веселят публику, и Пиноккио не прочь весело провести время.
0: Мы нашли Пиноккио у дома Джепетто. Мальчик сидел на деревянной скамейке и увлеченно вырезал небольшим ножичком какую-то деревянную фигурку. Нас он не замечал.
1: Понятно было.

0: Внимательно слушайте, ждите сигнал!
1: «Привет, Пиноккио!» – сказал я. «Что это ты делаешь?»
2: Казалось, Пиноккио нисколько не удивился нашему появлению. Он нахмурился, глубоко вздохнул и сказал:
0: «Деревянную свистульку мастерю! Не видите разве? Это будет ибис или канарейка! Крылья и хвост еще не готовы, но насвистывать песенки эта птичка уже умеет!»
2: И Пиноккио принялся насвистывать

0: Скоро я выучу ее свистеть вот эту мелодию, и все вокруг будут меня слушать. А еще непременно пустятся в пляс и будут мне аплодировать.
1: Скажите, Пиноккио, вы интересуетесь музыкальными инструментами, да? Спросила я. Пиноккио посмотрел на меня внимательно, кивнул и ответил.
0: Да.
2: Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами? Спросил я.
1: Пиноккио помедлил, снова кивнул и произнес.
0: Да, решил выступать.
3: И тебе наверняка интересно знать, как устроена гитара и скрипичный смычок. А еще хотелось бы увидеть, что там внутри барабана.
1: Пиноккио внимательно посмотрел на Макса и через секунду кивнул.
0: Да.
1: Вы знаете, на каких инструментах играют бременские музыканты? Спросила я.
0: Гитары, барабаны и...
2: Пиноккио потрогал кончик носа и продолжил.
0: И труба, кажется.
2: Значит, ты знаком с бременскими музыкантами?
0: У меня, знаете ли, много знакомых. Знакомиться я люблю. Поговорю с одним, с другим, с третьим. Чем больше знакомых, тем больше возможностей заняться чем-то веселым.
3: А давно ли ты, Пиноккио, встречал бременских музыкантов? Спросил я.
0: Нет, да, недавно.
2: Пиноккио снова потрогал кончик своего носа.
1: Когда же вы их встречали? Решил уточнить я.
0: Время, видите ли, очень странная штука. Я правду говорю. Вот, например, читаю букварь. Кажется, будто страница никогда не кончится. А, например, стоит утром начать насвистывать что-нибудь, раз, и уже вечер настает. Эх, незаметно совсем.

0: Скажи нам, Пиноккио, ты брал инструменты у бременских музыкантов?
1: Можно ли взять инструменты у тех, с кем ты не встречался, а? На самом деле, честно говоря, вчера я с ними даже не разговаривал.
2: Не разговаривал?
1: Нет, честное-пречестное слово, не разговаривал. Я правду говорю.
0: И это не ты сделал большую дыру в барабане петуха.
1: Если быть полностью честным, ну, до конца честным. Но для чего мне было делать маленькую дырочку в таком большом барабане?
2: Во время нашего разговора нос Пиноккио остался прежним. Он ни капельки не вырос.
3: Да, Пиноккио хорошо подготовился к беседе.
0: Почему мы решили, что Пиноккио говорит нам неправду?
2: Сейчас объясним.
4: Обещание свое мы выполняем. Так, что было не так, вам объясняем. Так, первое.
3: Если нам задают простые вопросы, мы чаще всего непроизвольно киваем в ответ, чтобы подтвердить свои слова или согласиться с собеседником. Если ваш собеседник произносит «да» или кивает после длительной паузы, он может вас обманывать.
0: Мы с Максом поняли замысел Марьи Петровны и задавали вопросы таким образом, чтобы Пиноккио вынужден был кивнуть и сказать «да».
3: «Скажите, Пиноккио, вы интересуетесь музыкальными инструментами, да?» – спросила я. Пиноккио посмотрел на меня внимательно, кивнул и ответил.
1: «Да».
0: «Ты верно решил заняться музыкой и выступать с концертами?» – спросил я.
3: Пиноккио помедлил,

0: Снова кивнул и произнес:
1: Да, решил выступать.
2: И тебе наверняка интересно знать, как устроена гитара и скрипичный смычок. А еще хотелось бы увидеть, что там внутри барабана.
0: Пиноккио внимательно посмотрел на Макса и через секунду кивнул.
1: Да. Второе. Слушаем, Вик, слушаем. Так, разбираемся, что не так.
0: Во время разговора ваш собеседник беспрестанно трогает свой нос. Не исключено, что он хочет вас обмануть.
3: Пиноккио то и дело дотрагивался до своего носа. Он проверял, не растет ли его нос.
0: Вы знаете, на каких инструментах играют бременские музыканты?
1: Ну, гитары, барабаны и...
3: Пиноккио потрогал кончик носа и продолжил.
1: И труба, кажется.
3: Значит, ты знаком с бременскими музыкантами?
1: У меня, знаете ли, много знакомых. Знакомиться я люблю. Поговорю с одним, с другим, с третьим. Чем больше знакомых, тем больше возможностей заняться чем-то веселым.
2: А давно ли ты, Пиноккио, встречал бременских музыкантов? Спросил я.
1: Нет, то есть, недавно.
3: Пиноккио снова потрогал кончик своего носа.
1: Третье. Так, обучаем. Так, повторяем.
0: Собеседник настойчиво пытается убедить вас в том, что он говорит правду. Он беспрестанно твердит: «Я ведь правду говорю, мой честный ответ. Честно говоря, если честно, на самом деле, это может происходить от того, что собеседник старается убедить вас в своей правдивости и все-таки обманывает вас».
1: Слова нельзя принимать на веру. Вот вам сказки фрагмент для примеру.
3: Скажи нам, Пиноккио, ты брал инструменты у бременских музыкантов?
1: Можно ли взять инструменты у тех, с кем ты не встречался, а? На самом деле, честно говоря, вчера я с ними даже не разговаривал.
2: Не разговаривал?
1: Нет, честное-пречестное слово, не разговаривал. Я правду говорю.
3: И это не ты сделал большую дыру в барабане петуха?
1: Если быть полностью честным, ну, до конца честным. Но для чего мне было делать маленькую дырочку в таком большом барабане?
4: Хрум. Школа юного детектива.
1: Обман тупик не ведет никуда. Так, от обмана выходит одна ерунда.
2: Пиноккио попытался нас обмануть, но мы доказали, что именно он брал инструменты бременских музыкантов и испортил их. Промашка у него вышла, и не одна. Ведь Добрыня специально сказал слово «большая».
3: И это не ты сделал большую дыру в барабане петуха?
1: Если быть полностью честным, ну, до конца честным. Но для чего мне было делать маленькую дырочку в таком большом барабане?
2: Пиноккио знал, какого размера была дыра, потому что он сам ее сделал. Ну а самое интересное обнаружила Мария Петровна.
0: Помните, что сказал и насвистел Пиноккио?

0: Скоро я выучу ее свистеть вот эту мелодию, и все вокруг будут меня слушать. А еще непременно пустятся в пляс и будут мне аплодировать.
1: А вот что услышал во сне осел. В конце нашего разговора с Пиноккио я наконец вспомнила. Это одна мелодия, одна и та же неаполитанская тарантелла, только разные ее части. Написал ее Джоаккино Россини, великий итальянский композитор.
2: Вот эту песенку и слышал ночью осел. Только не во сне, а сквозь сон.
3: Занятие шестое! Тарантелла! С носом!
1: На сегодня работа.

0: школы юного детектива окончена.
1: Открыли вам сегодня мы лишь несколько секретов. Так, на следующем занятии ждут новые советы. Так.
0: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
2: Мария Петровна.
0: Макс.
2: И начальник сказочной полиции Добрыня.
3: «Хрум». Школа юного детектива.
1: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи!
4: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.

0: существуют?
1: Мне кажется, да. Они мне часто снятся. Иногда мне кажется, что это не сны. Это другой мир, куда они приглашают меня в гости ночью. Вот так.

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Мост как мост, обыкновенный.
2: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный, а на самом деле... Знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Тут нехорошее место. Так что ты свое легкомыслие оставь.
3: «Хрум». Очередное расследование.

0: Прям как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
1: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
2: 1176-79-24-55. Город Москва. 0+. В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
3: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
4: Я лечу!
5: В этом и проблема.
2: Волшебное перо. Категория 6+.
6: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
7: А знаете ли вы, что...
8: Акулы – отличные акробаты.
9: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
9: По выходным на детском радио.

0: с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем! Объявляется доброе-предоброе утречко!
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья!
1: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
2: И я, конечно, чайник Кипидоша.
1: С утра пораньше приглашаем всех в нашу уютную компанию.
2: Да-да, с нами ведь еще здесь ведущий новостей Ярослав Попов.
1: Ярослав уже готов поделиться интересными новостями.
3: Доброе утро! В этом выпуске расскажу о высоком лосе, о пушистой крохе и о забеге малышей.
1: Глаз да глаз за этими непоседами нужен.
3: Московское время 7 часов.
4: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. Юные спортсмены Томска покорили книгу рекордов России. 320 малышей устроили заезд на беговелах. Участникам было от 2 до 5 лет. Все они занимаются в секциях, в которых учат кататься на беговелах, роликах и скейтбордах. Это был самый массовый заезд на беговелах в истории нашей страны. Прошел он в праздничной атмосфере. Перед стартом малыши торжественно проехали по стадиону под живое исполнение гимна России. А после забега

0: получили памятные сувениры и подарки. В пермском зоопарке родилась малышка-альпака. Ее назвали Аврора. Альпака – это пушистое домашнее животное из Южной Америки. Она похожа на маленькую ламу. Альпака разводят ради теплой шерсти, из которой делают одежду, шапки и пледы. Аврора появилась на свет ранним утром, поэтому имя для нее выбрали в честь богини утренней зари – Авроры. Она настоящая красавица. У нее редкий двухцветный окрас и длинные ресницы. Сейчас малышка живет с мамой в отдельном вольере, чтобы окрепла. Посетители смогут ее увидеть через пару недель. В любое время можно увидеть самую высокую скульптуру лося в России. Она просто огромна. Ее высота почти 9 метров, с трехэтажный дом. А размах рогов 4,5 метра, как два автомобиля. Настоящий лось, конечно, намного меньше. Но для северных народов лось – священное животное. Поэтому скульптуру сделали такой величественной. Ее поверхность гладкая и блестящая, как зеркало. В ней отражается небо и деревья. Скульптура украсила набережную города Белоярский в Югре. Так что теперь здесь есть новое уникальное место для фото на память. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в Томске, где 320 малышей устроили заезд на беговелах, плюс 5 градусов, небольшой дождь. Там детское радио слушает на частоте 103,4 FM.
2: В Перми, где в зоопарке появился на свет малыш-альпака, которого назвали Аврора. Сегодня плюс 7, переменная облачность, дождь. Там детское радио слушает на частоте 87,6 FM.
1: В Москве, где в зоопарке родился детеныш Потто. Знаешь, какой он миленький?
3: Такой хорошенький.
1: Сегодня днем плюс 15 градусов.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну, шик, понимаешь, малыши, вот это не дает. На беговелах 320 младенцев фактически, как долю, понимаешь.
2: Ты видела фотографии?
1: Да,
2: очень смешно. Это просто потрясающе. Такая малышня в шлемах, все официально, понимаешь, защита у них. И чешут все 320 человек, ну надо же. От 2 до 5 лет, это же, ну, тут совсем вот еще. Детсадовцы.
1: Знаешь, я вспомнила, тут мультик такой был «Босс-молокосос».
2: Да-да-да, конечно.
1: Который, значит, там человеку только акула такой, только, ну, притворялся маленьким младенцем. А что делал-то? Что творил? Может, эти тоже? О, это самое, вот они на самом деле взрослые, что это не такие?
2: Нет, нет, просто, понимаешь, время идет вперед. И малыши, скажем, 100 лет назад...
1: Да,
2: пожалуй, такого бы сделать не смогли. А это уже все-таки современные дети. Они быстро растут, быстро, стремительно развиваются. У них с детства уже открываются какие-то суперспособности. Не веришь? Вот давай спросим у наших слушателей сегодня.
1: На что способны ваши малыши? Или, может быть, вы на что способны... Как вот? На что способны были вы, когда вы были маленьким? На такое, что прямо все такие... Вау!
2: Как это он в свои 3 года так делает-то, а?
1: Или вы знали какого-нибудь малыша, который, знаете, который рядом с вами, там, только притворяется маленьким. Не такой он на самом деле.
2: А на самом деле он,
1: да,
2: ого-го, еще взрослым фору даст.
1: А может, нам сейчас позвонить? Звонит годовалый малыш Кипитоша. Да как скажет вообще, как прочтет нам муху-цокотуху от начала до конца.
2: Годовалый?
1: Да. Ну, такое тоже может и быть. Вундеркинд, как это называется. Итак, сегодня утро чудо малышей. Звоните 8495-134-5664.
2: Что могут малыши, все могут малыши.
1: Звоните, что же они могут. Вот, точнее, пишите 8-916-968-0968.

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Вопрос дня. Ну, точнее, утра. Что могут современные малыши? На что они способны? Чем они могут супер удивить?
2: Нам дозвонилась Кира из Красноярска. Привет.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Ну, рассказывай нам про чудо малыша какого-нибудь.
1: Может быть, это ты?
3: Ну, можно и так сказать. В детстве у меня было две суперспособности.
1: Какие?
3: Первое, это я постоянно была мега неаккуратной. То есть я могла идти по ровной поверхности и просто упасть. Даже не спотыкаясь.
2: Так, интересная суперспособность. Вопрос только, как она может пригодиться в жизни?
3: Да, особо-то никак. Это так...
2: Ну, вот вы попробуйте упасть на ровном месте, да, Кир, скажи? Вот давайте-ка. Ну, вот вы пойдите и упадите давайте. Ага, легко сказать. Так, вторая суперспособность.
3: Вторая, это в 3 года я полностью освоила речь, то есть я могла говорить полностью предложениями, я осознавала, что говорю.
1: О, вот это уже интересно.
2: А читать ты во сколько научилась?
3: 4.
2: Слушай, ну да, супер Кира нам дозвонилась.
1: Это круто.
2: Некоторые, понимаешь, и 20 читают кое-как по слогам. Спасибо тебе большое за звонок. 2 суперспособности мы нашли в Красноярске у Киры. Марсель нам дозвонился. Доброе утречко. Привет, Ури. Здравствуй, Марсель. Ну, ты нам представляешь нам какого-нибудь чудо-младенца? Чудо-малыша?
4: Да.
2: Это кто? Ты, наверное?
4: Да.
2: Да. Так, чем же ты был чудо-малыш, скажи? Или потому что тебе родственники говорят, ты просто чудо наш Марсельчик. И все. Или как?
1: Ну, так всем говорят. Каждому малышу на свете.
2: Я вот его и спрашиваю. Ладно, видимо, у него такая суперспособность, о которой нельзя говорить широкой аудитории. Поняли? Вот. Ладно, жалко, что тайна Марселя останется, так и останется тайной. Но, надеюсь, у вас-то, ребят, от нас тайн нет. Ну вот, а у родителей-то точно. Давайте пишите, живет ли в вашей квартире чудо-малыш.
1: Давайте, взрослые, присоединяйтесь. Чем удивляют вас ваши малыши?
2: 8-916-968-0968.

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: В общем, в новостях нам рассказали, что 320 малышей устроили заезд на беговелах в Томске. Вообще, есть очевидцы этого события?
2: Есть, есть.
1: Да?
2: Конечно, я фотографии вот же
1: смотрел. Я имею в виду, что среди наших слушателей что-то никто не говорит, я такую тут стаю малышей увидел.
2: А, давайте, если кто-то в Томске живет, кто-то видел это своими глазами, напишите.
1: И мы у вас спросили, ребята, а вы знаете таких чудо-малышей, которые, ну, просто обладают суперспособностями?
2: Да, пожалуйста. Всем бодрого утра от мамы Юлии и Мишки, малышки. В Зеленограде сегодня утром один чудо-мальчик Миша оделся ровно за минуту.
1: Это
2: вот вы умеете так делать?
1: Как в армии. Так
2: да,
1: вот только умеет.
2: Ровно за минуту. А все почему? А потому что он перед этим выключил маме будильник... И мы дружно проспали.
1: О-хо-хо, чудо-мальчик. Так, внимание, когда мне было 4 годика, Сабира из Чебоксар, я выучила письмо Онегина к Татьяне и рассказывал в садике.
2: Ого!
1: Предвижу все, вас оскорбит печальное тайное объяснение, какое горькое презренье ваш гордый взгляд изобразит. Представляете, маленького мальчика 4 лет, который
2: я
1: читает такие строки.
2: Да. Я бы хотел послушать, конечно, как это было.
1: Сабир, звони нам. Ты помнишь еще то самое письмо? Мы будем в восторге.
2: Но теперь ему уже не 4.
1: Ну да. Теперь он должен взяться за... полностью Евгения Онегина. От начала и до конца. Вот от дяди и заканчивая финалом.
2: Здравствуйте, меня зовут Ника. Я когда маленькая была, у меня была суперспособность орать, не умолкая. Ну, ой, многие малыши владеют
1: это суперспособность.
2: Такой суперспособность.
1: Орать.
2: Ну, извини, Веснушка, орать, не умолкая. Иди вон, попробуй.
1: Доброе утро. Паша из Москвы, 8 лет. Я уже в 2 года на минуточку помогал дедушке все в доме чинить. И сам мог открутить отверткой дверную петлю. В 2 года. Внимание, сейчас хорошо справляюсь с инструментами, могу все починить. Кому нужен мастер? Паша из Москвы, 8 лет. Писать, значит, координаты в личку.
2: Отличная суперспособность откручивать дверные петли. Долой двери! Долой препятствия! Даешь... свободный проход.
1: А он что, вот с этим намерением, да, ты,
2: ну,
1: думаешь,
2: конечно,
1: откручивал? Ничего себе. Ой, тут смотри, какое интересное письмо.
2: Доброе
1: от
2: утро.
1: Сони.
2: У меня есть старшая сестра Оля, пишет Соня. Мама рассказывала, значит, в детстве, как она играла в прятки. Ну, обычно как? Малыши прячутся так, что их легко найти. Они хихикают, возятся, сами выглядывают из укрытия, подсказывают, где они прячутся. А тут другая ситуация.
1: Так.
2: Значит, гостили у бабушки с дедушкой. Оле было 1.5 года, представьте себе. Лето, все двери в доме открыты. На улицу выходи, не хочу, пожалуйста. Семья пила пьет чай за столом, вдруг Оля исчезла. Ее искала полдеревни в разных направлениях. Оля! Оля!
1: Вернись!
2: В итоге она нашлась

0: за шторой в зале.
1: Mm-mm.
0: Полчаса ребенок стоял тихо-тихо, наслаждаясь всеобщей суматохой. Ни разу себя не выдала. А когда бабушка ее обнаружила, она сказала: «Ку-ку!» Маму отпаивали валерьянкой.
1: Так, Олечке вручаем приз «Самый бесшумный ребенок мира». Ну что, давайте пишите, есть ли у вас там вот такие вот чудо-малыши на примете. 8-916-968-0968.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
6: И что же, Добрыня?
5: Придумать, что подарить.
7: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
5: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
6: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
7: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
5: Запомнили?
6: Заходите на наш сайт dtfm.ru
7: и ищите Хрум «Особенный день».
2: Хрум-хрум.
8: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
0: Реклама.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита.

0: без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-3911. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
4: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
3: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
4: Машина на года, сразу видно.
5: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
6: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Реклама.
8: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Второй кофе зерновой «Фреско Эспрессо Итальяно» ты зачем взяла?
10: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
11: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
12: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
13: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
14: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
15: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
16: А знаете ли вы, что...
17: Все ленивцы – левши.
15: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
16: «Ужасно интересно».
18: Все то, что неизвестно.
15: По выходным на детском радио. Утро с Веснушкой и Кипитошей.
19: Доброе утро, малыши!
20: А что это только малыши-то, Кипитош?
19: Ну, я так захотел.
20: Ладно. Доброе утро, большеши! Это чтобы никому обидно не было. А то мы сегодня про малышей, а большеши...
19: Ну, малыши у нас сегодня герои дня. Ну, что тут?
20: Ну, хорошо. А в конце концов, все большеши тоже когда-то были малышами. И, надеемся, у каждого в детстве была какая-то способность или особенность, за которую его или ее любили. Вот, ну, например, он самым первым бежал на зарядку. И сейчас продолжает это делать. Вот наша дежурная, мне кажется, она когда была маленькой, да, дежурной по зарядке, она именно так и поступала. То есть все взрослые еще лежат, понимаешь, развалились в своих кроватях, а она уже здесь на зарядке. И прямо сейчас встречаем ее.

Идем на пятках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Спину держим ровно. Снова идем на носочках. Раз, два, три, четыре. На пятках. Раз, два, три, четыре. На носочках. Раз, два, три, четыре. На пятках. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. А теперь поднимите руки вверх, затем опустите их перед собой, разведите в стороны и опустите вдоль тела. Руки в локтях не сгибайте, они должны быть ровными. Это движение делайте не резко, но энергично. Раз, руки вверх, два перед собой, три руки в стороны, четыре опустили. Руки вверх, перед собой, в стороны и вниз. Раз, два, три, четыре. Вверх, перед собой, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Отлично! Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, подбородок приподнят, руки на поясе. Делаем круговые движения талии. Сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Вращаем одну сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь в другую. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение – прыжки. Руки на месте. Прыгаем сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной и на второй. Поехали! Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Завершаем зарядку ходьбой на месте. Идем, высоко поднимаем колени. Раз, два, левой, правой. Раз, два, левой, правой. Остановились. Поднимаем руки вверх. Глубоко вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Молодцы! На этом наша зарядка закончилась. Встречаемся по будним дням на детском радио. Пока!

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Сегодня с утра нам сообщили в новостях, как 320 малышей, юных спортсменов из Томска, покорили Книгу рекордов России. Хотя участников было всего от 2 до 5 лет.
2: И мы у вас спросили, а вы, ребята, какими были малышами? Были ли у вас какие-нибудь чудо-способности? Скажите, пожалуйста. Доброе утро, детское радио, все слушатели. Оля из Москвы. Я в 1 год уже могла рассказать «Лукоморье», «Дуб зеленый», «Пушкина» от начала до конца наизусть.
1: Ого!
2: Вот так вот.
1: Прям вот от начала до конца? В 1 год? Ну, это невероятно.
2: Да,
1: просто.
2: Я тоже так считаю.
1: Какое-то...
2: Видео осталось вот с того самого момента. Наверняка ведь должно было быть. Это просто феноменально.
1: Мама Аня из Москвы пишет. Здравствуйте. Но наша Викуля в детстве всегда, когда падала, кричала: «Я в порядке!»
2: Обычно-то обратная ситуация бывает. Так, Вера Симанкина из Томска, кстати, из Томска, где состоялся суперзабег.
1: Вот.
2: Когда мне было 5 месяцев, я уже, между прочим, съездила в Москву. А в 3 месяца я вообще тетей стала. Вот. Кстати, рисунок оцените, а то у вас там тепло, а у нас нет, у нас там холодно.
1: В 3 месяца тетей стала.
2: Тетей стала, да. Супер. Вы попробуйте в 3 месяца тетей-то станете.
1: Да. Ульяна из Подольска пишет, у меня был брат, когда я родилась, ему исполнилось только 2 годика. Так представьте себе, этот 2-летний ребеночек всегда держал тяжелую-тяжелую дверь, пока мама провозила длинную коляску, в которой лежал ребеночек. И не капризничал, держал эту дверь в 2 годика.
2: Молодец какой.
1: Настоящий богатырь,
2: прямо
1: мужчина.
2: Прямо Халк такой.
1: Джентльмен.
2: Доброе утро, Веснушка и Кипятош, пишет Тимофей из Москвы, ему 6. У меня суперспособность строить дороги из чего угодно. Это песок, карандаши, конструктор. Вот, будущий дорожный строитель. А мой маленький брат в годик забирается по шведской стенке до потолка, как обезьяна. Вдруг, и все, он уже там наверху. Привет, друзья, кричит он сверху всем.
1: Прям в годик по шведской стенке.
2: Потрясающе.
1: Аня из Читы, мне подруга Лиза рассказывала, когда ей было 3 года, она сидела на диване перед телевизором, когда показывали новости, она, значит, смотрела и все читала по полоске с субтитрами. В 3 годика.
2: Слушайте, ну вот гордая мама Марина из Вологды. Доброе утро, Веснушка и Кипятоша. Мой средний сын Дима в 1/2 года самостоятельно сел и стал ползать в 1/2 года. А в 4 сам научился читать, пока слушал, как учим читать старшего братика. Наша младшая Вика в 1.5 года заняла 1-е место на чемпионате бегунков. Он ежегодно проходит в нашем городе в День защиты детей. А ранее ее сестра Варя заняла там 2-е место. А старший Егор в 2.5 года рассказывал наизусть «Айболита» и «Мой Дадыра».
1: Слушайте, Марина, это что за семья вундеркиндов у вас?
2: Слушайте, ну это хорошо, когда вас много в семье. Младшие могут учиться у старших и наращивать, так сказать, мощь семейную.
1: Потрясающе.
2: Ладно. Мы наращиваем сейчас мощь этим утром. Давайте, кто хочет разбудиться правильно, давайте звоните в нашу игру 8495-134-5664.

0: Разбудильник. Разбудим всех.
1: Ну что ж, наш любимая разбудильничек. Вероника дозвонилась. Приветуськи. Так, Вероник, сразу, моментально отключай громкую связь. Приемник выключай, трубку крепко бери в руку. Как слышно меня, прием? Ку-ку! Вероничка!
2: Hello!
1: Вот теперь все хорошо. Еще раз привет!
2: Привет!
1: Ну что, будем с тобой играть?
2: Да.
1: Ну, давай.
0: Любовь, морковь.
3: Розы, слезы. Ошибка, улыбка. Весна, не весна. Стужа, простужа. Мяча, улыбка.
0: Рифмоплет.
1: Итак, как ты уже, наверное, догадалась, ведь ты, мне кажется, очень способная девчушка. Тебе нужно будет придумать рифмы к словам. Получится у тебя?
2: Да.
1: Ну, давай тогда начнем со слова «малыш». Малыш?
2: Крутыш.
1: Да, отлично, как раз о таких мы сегодня и говорим. Молодец.
4: Хорошо.
1: Чудо.
2: Чудо-юдо.
1: Прям как в нашем спектакле. Ага. Ладно, ну все-таки малыш любит вот это. Игрушка.
2: Макушка.
1: Как игрушкой по макушкой. Хрясь тебе. Да?
2: Да.
1: И, наконец, молоко.
4: Ой.
1: Молоко, да.
2: Домино.
1: Молоко.
4: Неожиданно.
1: Домино.
4: Откуда малыши знают про домино?
1: Ну, ты малыш у нас, Вероника, разве? Сколько тебе лет? Сколько тебе?
2: Мне 6.
1: Ты в курсе, что 6. В 6 уже вообще так в домино играют с дедушкой? Стол вообще трещит. Спасибо тебе большое за звонок, молодчина. Мы тебе вручаем нашу славную, мягкую, уютную подушку детского радио.
2: Ура!
1: У-ху! Классной тебе дороги. Ну, а нас уже вот ждут, смотри, толпятся вот здесь вот. Переминаются с ноги на лапу Марат, Полина и Робопёс.
0: Разбудильник!
5: Разбудим!
0: Разбудим всех!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей. Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Люди давно мечтают освоить космос. Не просто так 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в первое космическое путешествие. А к 2126 году полеты на орбиту стали привычным делом, почти как съездить в отпуск в другой город или в другую страну. Но даже в будущем ракеты остались дорогим удовольствием. А что, если в космос подниматься на лифте? Так подумали московские инженеры и создали экспериментальную модель надежного лифта из графена, который движется по прочному нанотросу из углерода. В пробный полет отправили робопса Робика, верного друга Марата и Полины. Робик — прочный и надежный космический суперробот. С ним ничего не должно было произойти. Но связь с робопсом внезапно прервалась, а кабина лифта вернулась на Землю пустой.
1: История 22. Тайна зеленого облака.
0: Марат, Полина и их папа Илья Смекалкин смотрели на пустой лифт.
2: Я поеду за Робиком.
0: Марат рванул к двери кабины, но папа перехватил его.
3: Если Робик не вернулся, значит, там небезопасно. Я тебя не отпущу.
4: Но мы же не можем его там бросить. Вдруг ему нужна наша помощь?
3: Робик самый совершенный робот. Он справится с любыми трудностями. Ничего с ним не произойдет. Он скоро вернется. Надо подождать.
2: Но мы не можем просто ждать. Мы должны что-то сделать.
3: Пойдем в лабораторию и проверим все данные, которые успел прислать робопес. Наша умная нейросеть быстро определит, что пошло не так.
0: Папа взял детей за руки. Ребята пошли, понурив голову. Как вдруг Марат резко остановился.
2: Нет!
0: Мальчик вырвал свою руку из папиной и побежал к лифту. Илья Смекалкин отпустил Полину и ринулся за сыном, но споткнулся и подвернул ногу. Полина со всех ног помчалась за братом.
3: Остановись!

0: Эксперимент не закончен.
1: На пороге лифта Марат обернулся.
2: Пап, мы будем очень осторожны. Мы будем постоянно на связи, но нам нужно узнать, что с Робиком.
1: Полина запрыгнула в лифт, двери кабины закрылись. Марат нажал красную кнопку старта. Лифт тронулся вверх.
3: Ой-ой, как страшно. Я надеюсь, папа не будет нас ругать.
2: Не бойся, мы найдем Робика и вернемся вместе с ним. С папой мы все время будем на связи. И давай скафандры наденем, они как будто специально для нас лежат.
1: Ребята помогли друг другу надеть скафандры. Марат отошел к панели управления лифтом. Полина, привстав на цыпочки, заглянула в небольшое окошко.
3: Эх, жалко, ничего не видно. Окошко такое маленькое, что вниз не посмотришь.
2: Полинка, у тебя же есть линзы! Помнишь, мама перед выходом дала?
1: Полина расстегнула скафандр, сунула руку в карман. Достала небольшую белую коробочку.
3: Точно! Вот они!
2: Бионические контактные линзы! Я уже пробовал такие! В них встроены специальные очень тонкие микросхемы. Надеваешь такие линзы, и у тебя сверхзрение!
3: С ними можно увидеть то, что обычный человек разглядеть не может. Например, рассмотреть крошечную деталь даже в полной темноте. Или найти иголку в стоге сена.
2: И сквозь стены можно видеть. Давай я надену и попробую изучить, что там происходит снаружи.
1: Марат надел контактные линзы и посмотрел по сторонам.
2: Ух ты! Оказывается, наши инженеры добавили еще и эффект дополненной реальности. Я не только вижу сквозь стену, но и могу фиксировать температуру и высоту. Так-так, мы поднялись на 2 километра, и температура снаружи упала на 12 градусов.
3: Сообщи все папе.
2: Хорошо.
1: Внезапно кабина будто въехала во что-то мягкое, и подъем замедлился.
3: Что там? Марат, ты видишь?
1: Марат часто заморгал.
2: Что-то как будто зеленое облепило кабину.
3: Ой, мы сейчас остановимся.
2: Не могу понять, во что это мы въехали.
1: Кабина замерла. Двигатель больше не гудел. Стало слышно, как шумит ветер.
2: Мы на высоте 12 километров, и это зона сильных ветров и высокого уровня ультрафиолетовых излучений.
3: И что нам теперь делать?
2: Не знаю.
1: И тут на руке у Полины запищал браслет.
4: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Продолжение следует. Проект выходит при поддержке Карачаровского механического завода. 0+.

0: вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А после что вы делали?
3: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
4: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
0: Хрум. Школа юного детектива. На детском радио.
1: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Детское радио и «Аквамарис» представляют.
2: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
1: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
2: Полный вперед!
1: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
3: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
6: «Персен» поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса.
7: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Реклама.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Детское радио. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Внимание, внимание! Начинается второй час нашего веселого эфира. Утреннее шоу в разгаре.
2: Кипитоша и Веснушка по-прежнему у микрофонов. И с нами еще ведущий новостей Ярослав Попов.
1: О, гляди, никак собирается чем-то удивить.
3: Всем привет! Удивить есть чем. Звери смотрят мультики, роботы ходят по подиуму, а коровы летают.
4: Ой, и куда коровы полетели?
2: На зимовку в теплые края, как птицы.
3: Так далеко коровы не летают. Зимуют по старинке на родине. Московское время 8 часов.
5: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. Во Франции корову спасли с помощью вертолета. Она паслась на склоне горы в Пиренеях и увязла в грязи. Да так, что не могла даже пошевелиться. Спасатели сначала пытались добраться до нее по земле, но не смогли проехать на машине. Слишком крутые склоны. Тогда решили спасать буренку с помощью вертолета. Корову пристегнули специальными ремнями и подняли.

0: воздух. Она летела над горами и деревьями, удивленно изучая мир с высоты птичьего полета. Через несколько минут ее аккуратно опустили у подножья горы. Корова перенесла полет нормально, только немного устала. Не каждый день ведь летать приходится. Не каждый день и роботов увидишь на подиуме. А железные машины уже выступают наравне с моделями. Недавно в Милане прошла неделя моды. 4 человекоподобные машины вышли на показ вместе с настоящими манекенщицами. Они не показывали одежду, а просто ходили и танцевали. Это сделали специально, чтобы показать, что во всем мире и в моде наступил новый век. Век технологий и искусственного интеллекта. Но зрителям это не понравилось. Они пришли смотреть на новую красивую одежду, а вместо этого им роботов показывали. Кошки и собаки обожают, когда им показывают один корейский мультик про тюленей. Он вышел недавно и покорил домашних питомцев. Его главные герои – забавные тюлени. Они скользят по льду, кидают снежки и издают забавные пищащие звуки. Когда хозяева включают этот мультик, питомцы замирают перед экраном или пытаются лапами поймать персонажей. Ученые объясняют это тем, что в мультфильме есть много ярких синих и желтых цветов. Кошки и собаки различают их лучше всего. Плюс постоянное движение и высокие пищащие звуки, которые так привлекают четвероногих. Создатели не планировали делать шоу для животных. Они просто хотели развлечь малышей. А тут неожиданно понравилось и хвостатым зрителям. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в итальянском Милане, где на подиум в качестве моделей выходят роботы, плюс 20 градусов, небольшой дождь. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
2: В Нальчике, в Кабардино-Балкарии, где инженеры создали робота, который играет в шахматы на уровне гроссмейстера, сегодня плюс 18, и ясно, детское радио слушают на частоте 95 FM.
1: В Москве, где роботы доставляют людям еду, сегодня днем плюс 15 градусов, малооблачно.
3: Детское радио.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Кипидош, ну давай смотреть мультик про тюленей. Мне кажется, если вот тут написано, что значит даже коты обожают вот этот мультфильм, Барсик будет очень даже не против вместе с нами посмотреть по тюлени, про тюленей.
2: Да?
1: Давай вот сядем как тюлени вообще. Вот даже можем немножко прилечь, вот туда стулья позволяют, да, кресла позволяют. И будем про тюленей смотреть, а? И ничего не делать, а?
2: Может, это мультик специальный только для кошек и собак? Придуман.
1: Почему это интересно?
2: Они для людей.
1: Вообще, вот создатели не планировали делать шоу для животных. Они хотели развлечь малышей, а тут, пожалуйста, вот это вот. Стеклись все к экрану. Кошки, собаки, рыбы. И смотрят, сидят на тюленях.
2: Нет, что ты смеешься? Ученые уже придумали специальные фильмы для животных. Когда хозяева уходят из дома, чтобы собаки не скучали, они смотрят, сидят телевизор.
1: А интересно, любят ли животные смотреть на своих хозяев, которые играют в тюленей?
2: А когда играешь в тюленей, это как?
1: Ну, это когда ложишься на диван и ничего не делаешь.
2: Что это за игра такая?
1: Это игра в тюленей, такая у взрослых есть, Кипятошечка, да. Когда они очень устали. Кстати, о взрослых. Впереди у нас игра. Вот знаете, у нас есть игры для взрослых, есть игры для детей, правильно? А эта игра и для взрослых, и для детей одновременно. Причем тут дети играют против взрослых, не в команде. Да, это интрига. Игра называется «Пупсы против предков». Ребенок придумывает какой-нибудь интересненький вопрос взрослому. А взрослый придумывает какой-нибудь каверзный вопрос ребенку. И в эфире они встречаются. И тут-то мы узнаем, кто кого. Пупсы предков или наоборот.
2: То есть нам нужно два участника. Один взросленький, а другой...
1: Ребеночатый.
2: Да, малыш.
1: Давайте, звоните. 8495-134-5664.

0: предков.
1: Эпохальная дуэль на детском радио. Взрослые против детей.
2: Ничего себе подача, Капитоша. Вот это да. Как будто какие-нибудь вот эти вот боксеров представляешь. Красном углу ринга.
1: Да. А как ты хотел это все серьезно?
2: Ладно, в красном углу ринга у нас сегодня Вера, девочка из Ильинского. Правильно, Вера? Привет.
3: Привет.
2: Тебе сколько лет?
3: 10.
2: Ага. Ты приготовила, конечно же, интересный вопрос для взрослого, да?
3: Да.
2: С вариантами ответов, все такое прочее. Ладно. С тобой сегодня играет в синем углу ринга Виктория из Москвы. Доброе утречко.
4: Доброе утро.
2: Так, Виктория, вы тоже, наверное, что-нибудь задумали для Веры, да?
4: Да, постаралась. Угу.
2: Кстати, Вера, у тебя есть группа поддержки?
3: Да.
2: Это кто?
3: Моя сестра Ария, Далёна и мама.
2: Ничего
1: вот
2: себе,
1: и секунданты команда. Подоспели.
2: Нет, это те, которые полотенцем машут по ним. И массаж делают. А у вас, Виктория, кто?
4: А у меня мальчик Андрюша и 7 лет и девочка. Варя тоже 10 лет.
2: Ну, тоже мощная история. Ладно.
1: Да, да. Что, все готовы?
2: Да, болельщики замерли. Мы начинаем игру.
0: Пупсы против предков.
5: А вопрос у нас такой.
2: Давай, Вера.
3: Кто первым крестил Русь?
1: Отличный вопрос.
2: Так, есть у тебя варианты ответов?
3: Да.
2: Так, 3 их должно быть. Внимание.
3: Князь Владимир. Дмитрий и Святослав.
2: Так, 3 варианта. Кто крестил Русь? Князь Владимир, Дмитрий или Святослав? Виктория, как вы думаете?
4: Ну, князь Владимир. Конечно.
2: Итак, ваш ответ, князь Владимир. Внимание, правильный ответ от Веры.
3: Правильный ответ, князь Владимир.
1: Да!
2: Прекрасно! Первый раунд закончен. Все могут расслабиться. Так, группа поддержки машем полотенцами. Счет 1-0. А мы продолжаем игру.
0: Пупсы против предков.
6: А вопрос у нас такой.
2: Давайте, Виктория.
4: Ну, тогда у меня тоже исторический вопрос. Кто основал город Санкт-Петербург?

0: Так, три варианта.
1: Князь Владимир.
0: Князь Дмитрий.
1: Барон Мюнхгаузен.
0: Или Колобок. Давайте, три варианта.
2: Царь Алексей, царь Иван Грозный или царь Петр Алексеевич Первый.
0: Так, давай, Верочка. Кто же основал Санкт-Петербург?
3: Петр.
0: Твой ответ — Петр Первый. Внимание, ура! Правильный ответ от Виктории.
2: Конечно же, император Петр Алексеевич Первый.
0: Нет, но надо же, мы еще до школы не дошли, а у нас уже урок истории состоялся. Можно разворачиваться и ехать домой, спать дальше тюленями. Ну что ж, у нас сегодня прекрасная ничья. Вера жмет руку Виктории. Команды ликуют, и мы вам вручаем наши фирменные ланчбоксы детского радио.
4: Ура!
0: Вопрос под звёздочкой. Да. Кто придумал ланчбокс, как вы думаете?
3: Детское радио.
0: О, спасибо за такое доверие. Спасибо вам за игру. Классного денька, отличного настроения. А у нас впереди поздравлялочки.
5: Пупсы против
6: предков.

0: Сегодня 7 сентября, и мы... Сентября. 7 октября, конечно же, и мы поздравляем с днем рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Желаем крепкого здоровья и добрых друзей.
1: Ничего, Владимир Владимирович, и вам когда-нибудь повезет. И вы дозвонитесь до детской
0: радио.
1: Да,
0: кстати, он давно хотел.
1: Да.
0: Ну, ждем. А также мы поздравляем наших ребят дорогих с днем рождения. Ну-ка, давай, кипятош.
1: Здравствуйте, поздравляю свою любимую подругу Алису Бабенко с днем рождения. Ей исполняется 10 лет. Я ее очень люблю, желаю здоровья, счастья, добра, всего самого прекрасного. Аня, 9 лет, Москва.
0: Поздравляем нашу любимую Викульчику Черкасову с 9-летием. Пусть жизнь твоя будет интересной, пусть все задуманное удается, а рядом будут самые верные и веселые друзья. Кайфуй, радуйся, познавай новое, а мы всегда будем рядом. Мы тебя обожаем, наша звездочка. Твоя семья Санкт-Петербург.
1: Поздравляем любимую доченьку Алису Круглову из Нижнего Новгорода с 10-летием. Алиса, наша радость, гордость всей семьи. Желаем солнышку нашему и яркой звездочке счастья, исполнения всех желаний, дальнейших успехов и достижений в школе и спорте. Мы тебя очень любим. Твои мама Люба, папа Ваня, сестра Полина, бабушки, дедушка, крестные.
0: Поздравляем нашу доченьку Милану Сазыкину с 11-летием. Мы тебя очень любим и гордимся тобой.
1: Добрый день. Поздравляем с днем рождения тебя. Кого только непонятно. Бог наградил тебя множеством талантов. Желаем творческих успехов в музыкальной школе и изучении английского языка. Пусть дни будут лучезарными, друзья всегда спешат на помощь. Мы тебя очень любим. Папа Денис, мама Надя, сестра Дашуля Харины.
0: Это Милания.
1: Дорогая Милания. К тебе обращаемся.
0: Доброго утра всем и хорошего настроения. Дане успехов в школе и доделать ракету. Ане хорошо поиграть и интересного скалолазания. Папе Вадиму успехов на работе. Люблю всех, мама Ксюша.
1: Доделать ракету?
0: Угу.
1: Собрался в космос?
0: Ну да, а что? Тут такого в наш-то век вообще прогрессивный.
1: Доброе утро, Веснушки Петёши. Я Настенька из Санкт-Петербурга. Еду в школу, передаю привет одноклассникам 3-го Б-класса школы имени Гротта. И всей своей семье. Люблю братика Сашу и папу.
0: Доброе утро! Поздравляем любимого мальчика Егора с днем рождения. Расти большим и здоровым. Любим тебя, мама Оля и сыночек Дима.
1: Доброе утро! Всем хорошего дня, отличного настроения. Большой привет Санкт-Петербургу. Успехов в учебе. Намаз и мама Лена.
0: Мама Рай и Глеб передают привет 2-му В, школу номер 57, города Москвы. Едем в школу. Ура!

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Устроено детское радио.
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: А знаете ли вы что?
1: Среди собак много геймеров.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио. Реклама.
6: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет...

0: крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
2: Это перо воплощает в реальность.

0: все, что им написано.
1: Я лечу!
2: В этом и проблема.
3: Волшебное перо. Категория 6+.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: Фандэй. Для всей семьи.
5: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
6: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
7: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
6: Конечно.
1: Пап, а можно я цвет выберу?
4: Можно. KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
8: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк. 6+.
9: Детское.
10: Детское радио.
11: Реклама.
12: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
13: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
14: Театральный этикет. Правило номер 11. Уходить со спектакля.

0: Я и не был на спектакле.
1: Согласна. Да и актеров очень не хочется отпускать. На музыкальном спектакле «Волшебная мельница Сампо» устроим им овацию.
2: 9 октября.
3: Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Здравствуйте, здравствуйте, да не болейте, дорогие наши пупсы и предки.
2: Да, ну что, все вместе мы просыпаемся, если вы еще этого не сделали. Кого-то проводили, кого-то только встречаем. Такая наша жизнь, вот. Ну а дежурная по зарядке рада всем совершенно. Давайте присоединяйтесь.
3: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Вы готовы? Тогда побежали! Хотите, бегите на месте, а можете бежать по кругу. Главное не спешить. Бежим легко. Руки держим на уровне груди. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Теперь вытяните руки перед собой. Сожмите ладони в кулачки. Руки должны быть ровными, не сгибайте их в локтях. Вращаем кулачками сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Раз, два, три, четыре. В другую. Раз, два, три, четыре. В одну, два, три, четыре. И в другую. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз,

назад, вперед, назад. А сейчас мы будем приседать. Помните, стопа не должна отрываться от земли. Руки на поясе, садимся, руки за голову и встаем. Руки на поясе. Готовы? Тогда начинаем. Сели руки за голову. Встали руки на поясе. Сели. Встали. Сели. Встали. Сели руки за голову. Встали руки на поясе. Сели. Встали. Достаточно. И в завершении зарядки ходьба на месте. Поехали. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Подняли руки вверх. Глубоко вдохнули. И выдохнули, опустили руки. Вдохнули. И выдохнули. На этом все. Удачного вам дня. И не пропускайте утреннюю зарядку на детском радио. Пока!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Так, ну что, вот сейчас мы послушали песню «Народный хит». А у нас тоже сейчас речь о народе-то пойдет детском. Дело в том, что детское радио и общество знания ищут главного по игрушкам. Ребенка, который станет именно народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка».
2: О, как!
1: Да, там разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, а дети решают, что им больше всего нравится.
2: Но кто хочет стать народным экспертом? Заходи на сайт детского радио, заполняй.

0: Заполняй форму участника, и нужно будет поделиться своей видеозаявкой. Да, нужно будет прям в камеру рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, почему именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз.
1: А это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка». Оценить работы в качестве народного эксперта.
0: Конкурс «Главный по игрушкам». Все условия участия на сайте детифм.ру.
1: Так, ну а прямо сейчас мы приглашаем в прямой эфир двух желающих поиграть в игру, которая называется «Глаголом жги».
0: Эксперты по русскому языку.
1: Эксперты по глаголам, Кипитоша, я больше скажу. Давайте, два человека, два смельчака, два знатока. Звоните прямо сейчас 8495-134-5664.

0: волшебники, где водятся волшебники в фантазиях твоих. С кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники,
1: а с тем, кто верит в них.

0: Глаголом рви.
1: Глаголом бей. Глаголом пой. Нет, нет, не то. А, вот.
0: Глаголом жги.
2: Продолжаем радовать своих любимых учителей.
3: Да, уже третий день радуем. Надеюсь, они уже окончательно обрадовались. Вот. Но, ну, как говорится, мало вот знаний не бывает.
2: Много.
3: Много, да, да. Много ты хотел, да, точно. Алиса из Воронежа дозвонилась похвастаться своими знаниями. Привет.
4: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Ну, еще с нами Кира из Санкт-Петербурга. Доброе утречко.
5: Доброе утро.
3: Так, Алиса, ты дозвонилась первой, поэтому выбирай, в чьей команде будешь играть. В Веснушкиной или в Кипятошиной?
5: Веснушкиной.
3: В Веснушкиной. Значит, мы с тобой, Алиса, начинаем, а Кир с Кипятошей продолжает. Ну, значит, давай, объясняй правила игры девчонкам.
2: Значит, так-то. Мы с Веснушкой загадали по тайному слову. Это существительное. Вы знаете, что такое существительное?
5: Да, да.
3: Молодцы. Что ты спрашиваешь такое существительное, ладно, если оно только про глаголы здесь?

0: подожди. Так вот эти существительные мы вам будем объяснять только глаголами. И по глаголам вам нужно догадаться, что же мы загадали или кого.
1: Ну, давайте вот для начала выясним, на какой вопрос отвечает эта часть речи. Алиса, глагол.
2: Что делал?
1: Молодец, что-то грустно ты прям как-то об этом говоришь. Глагол же он такой веселый.
0: Кира, смотря какой глагол.
1: Да, вот ты можешь нам привести, Кира, примеры веселых глаголов?
2: Бегает, веселится, играет.
1: О, замечательно, чудесно. Ну что ж, готовы? Вы поняли все условия?
3: Да.
1: Ага. Да, сказали девочки хором, значит, они поняли. Итак, мы начинаем вместе с Алисой.
0: Сегодня мы загадали вам...
1: сказочных персонажей.
0: Да, сказочных персонажей.
1: Итак, Алиса летает.
3: Карлсон.
1: Хорошая версия, да.
0: Но нет, да.
1: Летает, пугает. То есть это кто-то летающий, и он пугает окружающих. Карлсон явно не пугает.
3: Привидение.
0: Так. Кстати, когда Карлсон был привидением...
1: Он всех пугал, да.
0: Угу. Ладно. Но это не Карлсон.
1: Летает, пугает, огнедышит.
3: Дракон.
1: Ну, почти. Теплее, наш, который огнедышит. Летает, пугает, огнедышит, трехголосит. То есть он в три голоса может огнедышить. А все почему? Потому что у него три
3: головы.
1: Так, и, соответственно, кто это у нас?
3: Змей Горыныч.
1: Да! Молодец, Алисушка. Это он, Змей Горыныч.
0: Чемпион.
1: Чего это он чемпион? Ну, по головам, что ли?
0: Конечно. Иди найди трехголового другого еще персонажа.
1: Ну, ладно. А теперь вступает в игру у нас вторая пара. Кира и Кипитоша.
0: Первый глагол. Скачет.
1: Кто?
3: Зайчик.
1: Это вот так зайчик скачет?
0: Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык.
1: Ладно.
0: Ничего себе зайчик.
1: Узнал зайчик.
0: Нет, это не зайчик. Скачет, защищает.
3: Конь.
1: Ну, конь может, кстати, защищать. Вот конь Юли-то он защищал, да.
0: Кого он там защищал?
1: Ну, защищал Кипитоша, да.
0: Больше болтал он.
1: Давай следующий глагол.
0: Скачет, защищает, бьется.
3: Богатырь.
1: Да! Молодец! Ну что ж, немножечко ты обогнала нашу Алису. И сегодня у нас побеждает Кира, которая отгадала слово «богатырь» с трех глаголов. Мы тебе вручаем нашу фирменную уютную подушечку детского радио. Ну и, Алисушку, мы тоже не оставим без подарка. Сегодня тебе вручается набор тетрадок для отличной учебы.
3: Ура!
1: Спасибо, девочки, за звонок.
0: Представил этого зайца.
1: На длинных ногах,
0: который
1: еще
0: вот так
1: с копытами. Ну что, спасибо, девчонки. Впереди у нас игра еще одна. Называется она «Шиворот на выворот».
0: Но здесь нам нужен взрослый.
1: Да, нужен нам взрослый такой, который разбирается во всяких там поговорках, пословицах.
0: Ну, скажем так, взрослый и ребенок.
1: Семейная команда, в общем.
0: Да.
1: Давайте, звоните. 8495-134-5664.
4: Глаголом «Жги» на детском радио.

0: на выворот!
1: Шиворот! На выворот!
2: О, это одна из моих любимых игр, когда все переворачивается с ног на голову и приходится разбираться, откуда эти ноги или лапы растут.
3: Ну вот тогда ты играй с Аллой. Она сегодня специально дозвонилась, ей тоже это нравится, узнавать, откуда ноги растут. Алла, доброе утро!
4: Доброе утро.
2: Доброе, доброе.
3: Так, вы с кем играете? Или вы в гордом одиночестве сегодня будете биться с Кипитошей?
4: Нет, конечно, я с дочкой Машенькой.
3: Очень приятно познакомиться.
2: В пословицах и поговорках разбираетесь?
4: Ну, не так, чтобы прям супер, но постараюсь.
3: Но с сегодняшнего дня начнете.
2: Значит, я буду вам называть разные пословицы или поговорки, только перевернутые по смыслу, а вам нужно будет им вернуть изначальное значение. Ну, например, я говорю там, весной и осенью разным цветом.
4: Зимой и летом одним цветом.
2: Вот, пожалуйста.
4: Но только загадка, вроде бы.
2: Это тренировочка была.
3: Да.
4: Ага, спасибо.
3: Ну что, готовы?
4: Да.
3: Ну все, мы тогда начинаем.
2: Итак, первая пословица. Отдых не заяц, из поля прискакал.
4: Работа не волк, в лес не убежит.
3: Прекрасное начало, чудесно.
2: Хорошо.
3: Наверное, ваш девиз по жизни или нет?
4: К сожалению, да.
3: Ладно, слушаем вторую пословицу.
2: Никто новое не вспомнит, с глазом останется.
4: Кто старое помянет, тому глаз вон.
3: Абсолютно правильно, да. Осталось отгадать третью пословицу.
2: А говорила не очень, не очень.
3: Это все так говорят.
2: У одного малыша 7 воспитателей под присмотром.
5: У 7 нянек дитя без глаз.
3: Да, вот. Бывают такие печальные случаи.
2: Смотри,
3: и это
2: вот
3: именно
2: кто
3: он.
2: Старая вспомнит без глаза. У семи нянек тоже без глаза.
3: Что у тебя с глазами там сегодня? Ну что, девочки, вы получаете 2 билета на музыкальную премию STS Kids Super Like Show, которая состоится уже 1 ноября в Life Arena. Спасибо вам! Хорошего денька и отличного настроения!
0: Шиворот! На выворот!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
2: Слово «айкидо» составляют три иероглифа. «Ай», «ки» и «до». «Ай» — это гармония, объединение, любовь. «Ки» — это всемирное дыхание, жизненная энергия. Это то, что делает жизнь жизнью. «До» — это путь, дорога или способ.
1: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа.
0: А знаете ли вы, что...
1: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
1: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио. Реклама.
3: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Вкусно у нас со мной.
1: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Мишек-крутышек из «Перекрестка».
1: Это которому можно настроение менять?
4: Угу.
1: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
1: Пап, нам пора в «Перекресток».
4: Получайте Мишек-крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
5: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организации, правил, акции, количество призов, срок эмиссии, порядки их получения на сайте «Перекресток.ру». АО «Торговый дом «Перекресток». ОГН 1-2-870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
6: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на Сбербанк.

0: Сбербанк.ру.
1: Реклама.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ, квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем привет! Приглашаю и ребят, и взрослых в нашу уютную компанию. С вами по-прежнему мы, Кипидоша и Веснушка.
2: Да, еще с нами ведущий новостей Ярослав Попов. И он уже готов поделиться интересными новостями.
1: Ох, Ярослав, привет!
3: Доброе утро! В этом выпуске расскажу о высоком лосе, о пушистой крохе и о забеге малышей.
2: Во время забега все воспитатели, наверное, были очень заняты. Следили, чтобы малыши не разбежались кто куда. А то они могут! Глаз да глаз за этими непоседами нужен.
4: Московское время 9 часов.
5: В эфире детское радио!
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
4: В студии Ярослав Попов. Юные спортсмены Томска покорили книгу рекордов России. 320 малышей устроили заезд на беговелах. Участникам было от 2 до 5 лет. Все они занимаются в секциях, в которых учат кататься на беговелах, роликах и скейтбордах. Это был самый массовый заезд на беговелах в истории нашей страны. Прошел он в праздничной атмосфере. Перед стартом малыши торжественно проехали по стадиону под живое исполнение гимна России. А после забега получили памятные сувениры и подарки. В пермском зоопарке родилась малышка-альпака. Ее назвали Аврора. Альпака – это пушистое домашнее животное из Южной Америки. Она похожа на маленькую ламу. Альпака разводят ради теплой шерсти, из которой делают одежду, шапки и пледы. Аврора появилась на свет ранним утром, поэтому имя для нее выбрали в честь богини утренней зари – Авроры. Она настоящая красавица. У нее редкий двухцветный окрас и длинные ресницы. Сейчас малышка живет с мамой в отдельном вольере, чтобы окрепла. Посетители смогут ее увидеть через пару недель. В любое время можно увидеть самую высокую скульптуру лося в России. Она просто огромна. Ее высота почти 9 метров, с трехэтажный дом. А размах рогов 4,5 метра, как два автомобиля. Настоящий лось, конечно, намного меньше. Но для северных народов лось – священное животное, поэтому скульптуру сделали такой величественной. Ее поверхность гладкая и блестящая, как зеркало. В ней отражается небо и деревья. Скульптура украсила набережную города Белоярский в Югре. Так что теперь здесь есть новое уникальное место для фото на память.

0: пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в Томске, где 320 малышей устроили заезд на беговелах, плюс 5 градусов, небольшой дождь. Там детское радио слушают на частоте 103.4 FM.
2: В Перми, где в зоопарке появилась на свет малышка-альпака, которую назвали Авророй. Сегодня плюс 7, переменная облачность, дождик. Там детское радио слушают на частоте 87.6 FM.
1: В Москве, где родился детеныш Потто, в зоопарке днем плюс 15 градусов, ясно.
3: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Непременно все будет хорошо, ведь 7, говорят, это счастливое число. Вот, а сегодня у нас 7, правильно?
2: Правильно. Вот.
1: Что эта семерочка нам принесла сегодня, мы прямо сейчас и узнаем.
0: Наш календарь.
2: Да, сегодня 7 октября на дворе. В родном календаре день Фёклы сегодняшний.
1: Фёклу поздравляем мы, конечно, с именинами. Она у нас сегодня главная. Также с ней сегодня у нас Стефан, Степан, Владислав, Василий, Андрей, Павел, Виталий, Сергей и Спиридон.
2: Фёкла непростая сегодня. Фёкла запрещена.

0: Едальница. В эти дни на Руси женщины обычно садились прясть. И это сулило удачу в домашних делах. А еще люди русские верили, что фёкл в день все, что завяжется, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. И считалось, что такой брак будет долгим и счастливым. И разлучить жену с мужем не сможет никто.
1: Интересно, сколько пар сегодня поженится? Как ты думаешь? Много. За предательницы говоришь? Кстати, сегодня отмечают

0: празднуется день, связанный с тканью, Всемирный день хлопка.
1: Ну вот, вот все да. Не просто так.
0: Хлопок – один из самых натуральных материалов, и взрослые говорят, а это у вас из чистого хлопка или нет? Ну, сейчас уже, правда, вот к натуральным тканям примешивают синтетические немножко, без них прям никуда, но, тем не менее, хлопок все равно остается любимым.
1: День вежливых людей еще сегодня. Вы вежливые ребята.
0: А в остальные дни нужно быть не очень вежливым человеком, да?
1: Ну, немножко можно, да.
0: Ой, какое событие-то сегодня начинается у нас в Аргентине. Ну, подумать только.
1: Где?
0: В Аргентине страна такая есть.
1: К тебя занесло-то.
0: Ну, потому что сегодня там международный фестиваль гитары. А кто не любит, когда играет на гитаре? Папа мой, между прочим, геолог. Так вот они когда с друзьями у костра-то собираются вечером, обязательно кто-нибудь гитару достает.
1: Ну, гитару я тоже люблю.
0: Ну что, может быть, сегодня послушаем чарующий звук этого популярнейшего инструмента?
1: О-о-о, конечно.
0: Зачем, мы спрашиваем, хуже Аргентины? Мы лучше. Поэтому сегодня играем на гитаре и поем и танцуем.
2: Наш календарь.

0: Вот, слышали, как по-разному необыкновенно может звучать гитара. Вот в песне, которую мы слышали, она такая мелодично, гармонично, приятная. А вот сейчас вы слышали уже звук электрической гитары, более современный такой, динамичный.
1: А мы сегодня попали на международный фестиваль гитары в Аргентине. Да, вот именно так, мне кажется, звучит вот эта самая гитара аргентинская.
0: Ой, интереснейший инструмент. Между прочим, никто точно, конечно, сейчас не вспомнит, когда впервые люди начали изобретать нечто такое. Но, например, вот при вскрытии гробницы царицы Хатшепсут...
1: Очень умная, кстати, была царица.
0: В Египте. Угу. Был обнаружен трехструнный инструмент, сделанный из кедра с кожаной декой. Да, инструмент лежал рядом с безымянным египтянином, который, по мнению историков, с помощью вот этого пра-пра-пра-предка гитары в то время в Египте развлекал царей и цариц.
1: Но мне кажется, современная гитара, она появилась попозже и в какой-нибудь вот европейской стране. Все-таки, может быть, это в Испании случилось?
0: Конечно, конечно.
1: Там самый популярный инструмент, ну, ты же говоришь, это испанская гитара.
0: Да, испанцы этим очень гордятся. Потому что до современной гитары были, ну, разного типа арфы, кефары. Кстати, от слова кефара, от древнего слова, наверное, и произошло слово гитара. Потом была лютня, виола, и вот испанцы, наконец, придали этому древнему инструменту современный вид, который вам теперь известен.
1: Между прочим, я знаю, что мастера, который изготавливает гитары, как-то по-особенному называют.
0: Да что это?
1: Гитарье, по-моему.
0: Это мастера, которые до сих пор
1: гитарье.
0: На вес золота.
1: Вот, гитарье.
0: Гитарье?
1: Ну, гитарье, да. Вот, точно, я вспомнила сейчас. Мастер, который делает гитару, называется гитарье.
0: А мастер, который делает кофе, коферье? Веснушка.
1: Нет, почему? Нет. Ну нет, я точно помню, что он какой-то на «е» заканчивается что-то у него. Точно.
0: Ну да. Давай, давайте, ребята, попробуем угадать, как же называют мастера, который изготавливает гитары. В видеотрансляции вы можете увидеть несколько вариантов. Гитарье.
1: Так.
0: Вот. Мандалье.
1: Ага, так.
0: Лютье.
1: Ага.
0: Или портье.
1: Ага. Так, ладно, ребят, давайте. Кто у нас специалист по гитарам там? Звоните прямо сейчас. 8495-134-5664. А еще, пожалуйста, пишите свои варианты. И, кстати, если вы играете на гитаре, можете фоточки нам прислать, а мы в видеотрансляции их покажем. 8-916-968-0968.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Ох, гитара, гитара, какой волшебный инструмент. Волшебный звук. Я ведь тоже когда-то впечатлился звуками этого необыкновенного инструмента и начал учиться. Да, у меня тоже есть гитара. Она небольшая такая, ну, потому что я сам небольшой.
2: Да, но мы иногда поигрываем с Кипятошей. Да. На гитаре, я на расческе.
1: И мне очень нравится. Сегодня но я не такой прям уж мастер-мастер, конечно, как эти испанцы-аргентинцы.
2: Да, мы сегодня отправились в Аргентину на международный фестиваль гитары. Все, как раз сегодня первый день, открытие. Ох. Кто во что гораздо там приезжают, давай, трень, брень, там, но прежде чем начать играть на гитаре, надо, конечно, ее где-то добыть. А вы знаете, что для настоящей классной гитары существует даже мастер, который ее может вам изготовить, а у этого мастера есть название почетное. Как же он называется, знает Маша. Привет. Ку-ку.
3: Привет.
2: Привет.
3: Маша, только ты... я Аня.
2: А, ты Аню.
3: Я Аня.
2: Ага. Да. Аню, скажи, пожалуйста, ты на каком-нибудь музыкальном инструменте играешь?
3: Да, я играю на кларнете и состою в оркестре «Виват», который находится в музыкальной школе «Дэша И» номер 2.
2: Потрясающая новость. Ну что ж, даже в оркестре уже играешь. А гитаристы у вас там есть в оркестре?
3: Нет, но мой брат немного умеет играть на гитаре.
2: Вот это хорошо! Мальчишка с гитарой выглядит красиво. Девчонки все прям такие присматриваются к таким пацанам. Слушай-ка, да вот, ладно, играющий на гитаре одно, а мастер, который делает гитару, как называется, как ты думаешь?
3: Лютье.
2: Лютье. Только там, по-моему, он был лютье, Кипятошка.
3: Да, лютье.
2: Лютье. Да, какой-то странный, он лютый, что ли, всех отгоняет от своей мастерской? А ну-ка пошли мне вон, мне некогда вообще с вами.
1: В каком-то смысле, да. Мастеру.
2: А почему он называется лютье?
1: Нельзя мешать в работе. Но это старинное название пошло еще...

0: может быть какая-нибудь трехструнная, может, или двухструнная.
1: Да, это старинный инструмент. Сейчас мало где его можно увидеть. Пожалуй, может быть, в музеях только каких-то.
2: Слушай, ну а те, которые делают гитары сейчас, они по-прежнему называются лютье?
1: Да,
2: или просто
1: да.
2: Это мастер по изготовлению гитар?
1: Не-не-не, вот это старинное название так и осталось даже в современном мире.
2: Анют, спасибо тебе большое за звонок. Тебе удачи, вашему...

0: каждый родитель желает знать.
1: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томатов лучше работает сердце? Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
7: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
6: Fun Day. Для всей семьи.
7: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
8: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»

0: таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
2: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
3: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. Реклама.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
6: Но, папа, это же детское радио.
7: Детское радио. Вместе веселей.

0: Да, гитара может быть, вернее, может звучать и дико, необузданно. Гитара — это универсальный инструмент. На ней можно играть и классику, и какой-то современный рок. Хард. На ваш выбор, пожалуйста. Чем увлекаетесь, то и играйте.
1: Сегодня мы отправились на фестиваль. На целый фестиваль в далекий Буэнос-Айрес. Международный фестиваль гитары в Аргентине. Вот. Значит, примерно где-то... Не знаю, ну полмиллиона, может быть, нет? Чуть меньше любителей гитары съезжают сюда на это событие.
0: Ой, ну точно тебе никто не скажет, но огромное, конечно,
1: да.
0: количество.
1: Причем, если ты хочешь играть на этом фестивале, нужно заранее подать заявку.
0: Да.
1: Вот так просто кому попало не дадут играть, потому что таких любителей очень много.
0: Это надо еще заслужить.
1: Угу. Но гитара — инструмент прекраснейший. Он заставляет как пуститься в пляс, так и пустить слезу. Вот, она бывает электрическая гитара, бывает гитара акустическая, маленькая гитара. Вот к нам приходили гости сюда, девчонки, да? Помнишь, блогеры, они говорят, мы все на укулеле, потому что нам по размеру, почему бы и нет.
0: Ну да, да.
1: Красиво
0: да.
1: выглядит и интересно звучит эта самая маленькая гитара укулеле. Так, что интересного?
0: Мне бы тоже подошла, наверное.
1: И что мы тоже с тобой можем еще рассказать о гитаре такого необычного?
0: Ну, много чего. Ну, например, если опять взглянуть вглубь истории...
1: Ой, мы сегодня что-то все по истории больше.
0: Ну, а как? Гитаре несколько тысяч лет, как мы выяснили.
1: Да.
0: То есть сведения...

0: некоторые, что вплоть до 16 века на гитаре играли весьма необычно.
1: Так.
0: С помощью некоего специального приспособления.
1: Интересно.
0: Не руками, не пальцами.
1: Так, ладно, давайте, ребят, подумаем, да и дозвонимся. При помощи какого приспособления играли на гитаре до 16 века, интересно. Руки, что ли, берегли, пальцы свои?

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Ночью вдруг из рук выпала гитара. Ветер дунул вдруг, и любви не стало.
2: Ты хочешь, чтобы все заплакали, слушая тебя и твою гитару, Кипитоша?
1: Это шутка такая.
2: Ну, слушай, получилось очень проникновенно, ты знаешь, очень проникновенно. Да, гитара заставляет иногда плакать, и
1: да,
2: ничего с этим не поделаешь.
1: Да.
2: А у Кипитоши есть особый талант. Как же он на ней играет? И причем без помощи специальных приспособлений. Хотя у него ручки-то коротенькие, извини, конечно.
1: Да.
2: Извини.
1: Нет, можно на гитаре играть не только ручками и пальчиками.
2: До 16 века, собственно, так и делали. На чем же играли, с помощью какого приспособления до 16 века играли на гитаре, знает Вова у нас, гитарье наш. Привет.
3: Здрасте.
2: Здрасте. Ты играешь на гитаре, Вов?
3: Нет.
2: Нет? А хотел бы научиться?
3: Ну, не очень. Я на пианино немножко умею.
2: А, знаешь, как классно. Пианино, вот, например, с собой в поход не возьмешь. А гитару можно.
3: Синтезатор.
2: Все равно тащить. Гитару повесил, значит, на спину, и все.
1: Сели у костра, ты такой синтезатор достал. Бабах! Давай.
2: А электричество где будешь брать? В лесу-то, а?
1: А, да.
2: Угу.
3: Зачем, да.
2: Вот, видишь?
1: А гитара везде, в лесу, в горах.
2: 100 плюсов, 100 преимуществ есть у гитары. Девчонкам нравятся мальчики с гитарой. Я тебе как девчонка говорю. Так, ну ладно, до 16 века на гитаре играли с помощью...
3: Ну, я забыла, как называется, но это такая штука, которая в виде сердечка, похожа на сердечко.
2: Или это ты про медиатор говоришь, да?
3: Да.
2: Медиатор это называется.
1: Правильно, на медиатором тоже играли, да. Маленький такой, как монетка.
2: Да, я знаю, что некоторые медиаторы делают из чего угодно. Из старых пластиковых карточек, из монеток, да, делают. Но тогда-то до 16 века не из чего было сделать медиатор,
1: наверное. Догадались просто, из чего делать-то было. Играли, представьте, с помощью смычка.
2: Ты знаешь, что такое смычок?
3: Да, я вот сказала, либо медиатор, либо и смычок вы меня, наверное, не услышали.
1: Во-во-во, верно-верно.
2: При помощи смычка сейчас на чем играют?
3: На скрипке.
2: На скрипке, да, на виолончели. Вот у нас тут был целый оркестр маленький, квартет. И там играли ребят на виолончели.
1: Ну, кстати, многие, конечно, гитаристы используют медиатор. Да, это удобно. И пальцы все-таки действительно можно сберечь. Но в современной музыке некоторые рок-гитаристы...

0: до сих пор используют скрипичный смычок для достижения необычного, как это говорят, космического звучания.
1: Да, слушайте, но какая гитара вообще необычная-то, смотрите. Спасибо тебе большое за звонок. Вообще гитары бывают разные, как мы сказали. О, я сейчас вспомнила. Мы сказали про разные гитары, я вспомнила про Финляндию. У нас даже была новость такая, что каждый год там проходит конкурс мастеров игры на гитаре. Правда, гитары, на которых играют участники этого конкурса, не совсем обычные.
0: А какие?
1: Итак, внимание. Гитара, используемая участниками конкурса, надувная. Или воображаемая. Или однострунная. Или съедобная.
0: Сначала сыграл, потом съел?
1: Съел, да. А посмотрите, варианты у нас есть, они в видеотрансляции. Выберите, который подходит этому событию. И звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно...

бывает. Кусачий собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не...

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Почему она кусачая? Потому что у нее гитары нет. Вот, как у почтальона Печкина. Велосипеда, так у собаки нет гитары, и поэтому она грустит и воет.
2: Зато у Матроскина была.
1: Да,
2: помните? А я сейчас отвечаю.
1: Дрынь, что меня как будто кто-то дрынь подзаменил. Ну, он же кот, он на всем там умел, и на машинке, и на гитаре. Впрочем, мне кажется, сейчас такой век прогресса, что собаке дай в руки в лапы гитару, она тебе сыграет. Ладно, мы сегодня отправились на фестиваль гитары в Аргентину, такая далекая страна. Вот, и, значит, выяснили, что, оказывается, раньше на гитаре давным-давно играли смычком, как сегодня на скрипке. Мастер, который делает гитару, называется лютье, а никакой не гитарье. Ну, а в Финляндии каждый год проходит конкурс мастеров игры на гитаре. Не на простой, а на необычной. Владислав нам дозвонился и сейчас все расскажет. Владислав, привет.
3: Здравствуйте.
1: Скажи, пожалуйста, ты знаешь... Вот

0: воображаю.
1: Ну как, ты закрыл глаза, значит, вот это, вообразил, что у тебя в руках гитара, и такой тыри-дыри-дыри-дыри-дыри-дыри-дыри-дыри-дыри-дыри-дыри.
0: А звук откуда?
1: Ну, звук из колонок идет.
0: Вот. Ух ты.
1: На самом деле ты прав, совершенно, и видеотрансляции вы сейчас можете видеть этих виртуозов. Вы только посмотрите. А, играют-то как. Слушай, ну ты кажешь, как тебе кажется, Владислав, это вообще хорошая затея? Или она тебе кажется странной?
2: Не знаю даже. Ну, нормально вроде.
0: Но, по крайней мере, это весело.
1: Да, это весело.
0: Ну, развлекаются люди, прикалываются.
1: Но, с другой стороны, вот по отношению к людям, которые столько учатся играть, играют на настоящей гитаре, это какая-то насмешка, нет? Или ну, это просто, ну, говорят, это несерьезный у нас конкурс.
0: Но это шуточный конкурс.
1: Как все равно поедают арбузы, да? Вот говорят, ой, такие серьезные конкурсы красоты.

0: А, ну это же легендарная группа «Дикие гитары».
1: Они просто хотят сегодня быть услышанными, я поняла. Мы их, значит, в дверь, а не в окно, понимаешь?
2: На части разорвем.
1: Ладно, не хотим быть разорванными на части, хорошо. Вот спросим давай про них, пожалуй, а то мало ли что. Ребят, помните, конечно, новогодние приключения Маши и Вити, этот музыкальный фильм классный. А кто же входил в состав этой сказочной группы «Дикие гитары»?
0: Да.
1: Вот один голос я точно узнала.
0: Сколько участников и кто именно?
1: Угу. Давайте, ребят, звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно, присылайте свои ответы вот сюда. 8-916-968-0968.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Даже если вы можете играть пока только на воображаемой гитаре, у вас уже есть шанс прославиться. Вам надо отправиться в далекую Финляндию.
2: Ой, ну не прям чуть далекую. Что там ехать до этой Финляндии?
1: Смотря откуда ехать. Вот, и проявить себя. Но лучше, конечно, научиться играть на настоящей гитаре. Поверьте, это, во-первых, и вам удовольствие, и вокруг всем людям услада. Вон, Кипитошка, как играет. Сыграешь нам еще сегодня чуть-чуть, а? Сыграешь?
2: Ну...
1: Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, пока Кипитоша готовится. Напоминаю наш вопрос. Кто входил в состав легендарной сказочной группы «Дикие гитары» из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»? Так, Маруся нам дозвонилась.

0: Значит, как его зовут, этого кота? Кот Матвей, да? Еще, да. Еще два участника героя фильма.
1: И тух.
0: Нет, ты путаешь с бременскими музыкантами.
2: Осел.
0: Кот, петух, осел и собака.
2: А и заяц.
0: Какой? На копытах который? Кот Матвей, Леший и Баба Яга. Трио такое было. Виа! Вот. Посмотри, пожалуйста, в нашей видеотрансляции. Как раз они во всей своей красе. Вот там собрались на репетицию, наверное. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что ж, как говорится, под занавес нашего утреннего шоу для вас умный, говорящий, играющий на гитаре чайник Кипитоша. Просим, просим!
3: Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я, и песенка моя, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
0: Вот на этой прекрасной ноте желаем всем чудесного дня и прощаемся всем пока!
2: Пока!

0: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на nashto.com.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы что?
5: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио.

0: 그럼.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: из школьных сочинений.
1: Австралийское кенгуру имеет карман на животе, чтобы прятаться туда во время опасности.
2: Хочешься?
3: В гостях у сказки.
4: Ласточка и воробей. Турецкая сказка.
5: Жила ласточка. Она слепила себе гнездышко под самой крышей. А по соседству, под кровлей этого дома, было жилье воробья. Но что это было за жилье? Просто щель между водосточной трубой и кровлей. Каждый год ласточка высиживала птенцов, а потом обучала их летать и петь. Не то было с воробьихой. Она тоже каждый год несла несколько яичек, но ей ни разу не удалось вырастить птенцов. Либо озорные ребята вытаскивали из ее гнезда яйца, либо птенцов поедала кошка. Посмотрела воробьиха на ласточкино семейство, и уж очень ей стало завидно.
6: Какая ты счастливая! Каждый год ты выращиваешь птенцов. Я же никак не могу уберечь своих.
7: Ты сама виновата в этом. Если бы у тебя было такое же прочное гнездо, как у меня, то тебе не могли бы повредить ни мальчишки, ни кошки.
6: Научи меня, как свить такое гнездо. Наверное, ты знаешь какой-нибудь секрет или мудрый способ.
7: Строить гнездо надо с умом. Но в сущности тут нет ничего премудрого. Летим, соседка, я научу тебя.
5: И они полетели к озеру.
7: Соседушка, возьми в клюв немного глины. Вот как делаю это я.
6: Чирик, я вижу, ничего трудного в этом нет. Никакой мудрости.
5: Ничего не сказала ласточка. Прилетела к дому, где они жили, и прилепила кусочек глины к стенке.
7: И сделай так.
6: Вижу. Сделать это проще простого. Я задумала, что в твоем гнезде есть секрет. Или уж, по крайней мере, что-то особенно мудрое и необыкновенное. Так лепить всякий сумеет. Нет уж, такими пустяками я заниматься не буду.
5: И ласточка много раз летала к озеру и приносила в клюве понемногу глины. Когда ее набралось достаточно, ласточка полетела за соломой и начала лепить гнездо.

0: завтру.
1: От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему-то

0: Дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
1: Реклама.
2: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов-Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов-Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Всем привет! С вами Алексей Лысенков, и, как всегда в это время, я рассказываю вам 12 невыдуманных, смешных, удивительных, а порой и поучительных историй, которые прислали мне вы, наши слушатели. Правда, первая история всегда моя, и назвал я ее «Сладкая парочка».
0: История первая.
1: Я уже как-то рассказывал, что у одного моего хорошего знакомого есть кот Матвей. Тот самый, что любит миндальное печенье. Но одного кота приятелю показалось мало, и он решил завести еще и попугая. Назвал его Степа. Степу поселили в просторной клетке и поставили ее ближе к окну, чтобы птичке было светло. Матвей на Степу никакого внимания не обращал. Ну так, иногда только сядет перед клеткой, посмотрит, вздохнет и уходит по своим кошачьим делам. И вот, этой зимой, в один из морозных дней возвращается мой друг домой и видит. Окно на улицу открыто, дверца клетки открыта, и в клетке никого нет. Друг стал бегать по квартире, звать попугая: «Степа, Степа!» Никто не откликается. Ну все, думает, пропал Степа, вылетел и замерз. Стал звать кота: «Матвей, Матвей, кис-кис-кис, Матвей!» Тоже тишина. И тут видит под окном на полу какой-то серый комочек. Пригляделся — под теплой батареей, свернувшись калачиком, спал кот Матвей, а между его лап, зарывшись в мех, дремал попугай Степа. Оказалось, что сыновья моего приятеля, мальчишки-близнецы, перед школой решили покормить попугая и забыли закрыть клетку. Ну а кто оставил открытым окно, до сих пор остается загадкой. Ну а теперь переходим к историям, которые произошли с вами. Следующую историю прислали Алена и ее мама Настя из города Сходня. Их историю я назвал «Занимательная зоология» или «Птичьи секретики».
0: История вторая.

0: История третья под названием «Окончательно разбитая чашка». Раннее утро. Маленький Андрей с мамой завтракают за столом. И вдруг Андрей резко поворачивается, задевает кружку с чаем, и та летит на пол. И хотя кружка уже была чуть отколота, мама строго посмотрела на Андрея и говорит: «Ну что ж ты так неаккуратно? Ну, кружку окончательно разбил». Андрей подумал и ответил: «Ну как же окончательно, мама? Посмотри, только ручка отвалилась». Мама ничего не успела сказать в ответ, а Андрей взял со стола другую кружку и со всей силой ударил ее об пол. Кружка разлетелась вдребезги. Мама от удивления не могла произнести ни слова. А Андрей победоносно посмотрел на маму и сказал: «А вот эта кружка, мама, действительно разбилась окончательно».
1: История четвертая.
0: Название имеет значение. Ее нам прислала Наталья из Жуковского. Вот что она пишет. «У меня есть 3-летняя племянница Сима. Как-то летом девочка приехала погостить к бабушке на дачу. Мама дала Симе с собой огромный пакет с одеждой и обувью. И вот как-то утром решили идти на речку купаться. Все собрались, ждут только Симу. Бабушка зовет: «Сима, мы все оделись, ждем только тебя. Надевай сандалики и пойдем». А Сима сидит на кровати, и вид у нее абсолютно растерянный. Бабушка спрашивает: «Что ты сидишь?» «А у меня нет сандаликов», — говорит Сима.
2: «Да быть такого не может», — продолжает бабушка. «Тебе столько одежды и обуви с собой дали. Давай вместе искать».
0: Перерыли весь пакет. «Ну, нет сандаликов». И тут Сима вышла из комнаты и через минуту возвращается, а в руках у нее сандалии. Она подошла к бабушке и, чуть не плача, говорит: «Ну вот видите, у меня есть только босоножки, а сандаликов нету». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
3: «Вот ведь удивили!».
0: Как мы с вами уже знаем, удивительные истории случаются и в жизни известных людей. Причем ничуть не реже, чем у всех остальных. Они нас слушают и делятся своими историями. Вы уже наверняка догадались, что настало время рубрики
1: «История пятая. Звезды удивляют».
0: И сегодня свою историю нам расскажет популярная певица Глюкоза. Давайте ей позвоним. Наташ, привет!
4: Привет, привет! Привет всем малышам, всем, кто сегодня слушает нас. Безумно счастлива сегодня оказаться у вас в гостях.
0: Наташ, ну вот ты в детстве была озорной, и с тобой много историй происходило.
4: А однажды мой вообще был прикол. Родители ушли на работу, а мы с подружками решили, что мы хотим кататься на колготках. А чтобы кататься на колготках, нужно было вылить воды на линолеум. У нас вся квартира была в линолеуме. Короче, мы вылили ведер 5, наверное, и катались. Пока не пришли соседи.
5: Снизу.
4: Снизу.
5: Что вы их залили.
4: Что мы их залили. У нас воды реально было от плинтуса, наверное, на 5 сантиметров.
5: А как на колготках кататься? Я
4: а вот так, когда ты на линолеуме, и там вода, а ты в колготках, ты просто летишь. А у меня, я выросла в сталинской квартире, там большие длинные коридоры. Это просто благодать. Так, дети, ни в коем случае это не повторять.
5: Подожди, пришли соседи снизу,
4: пришли,
5: а взрослых
4: соседи
5: нет
4: снизу,
5: дома.
4: Взрослых нет дома.
5: Так.
4: Где мама с папой, туда-сюда. Мы закрыли дверь, потом родители пришли,
5: так.
4: Они их дождались.
5: Весело когда было? В конце,
4: знаешь, вам
5: когда...
4: понравится, но вы пожалеете.
5: Вообще, залить квартиру водой кому в голову пришло?
4: Ну, вот, я уж не помню.
0: Это была певица Глюкоза и ее история «Мокрые покатушки».
3: Вот ведь удивили!
0: Ну, а мы возвращаемся к историям, которые прислали вы, наши слушатели. Вот, например, что нам рассказала мама девочки Маши из Москвы.
1: История шестая.
0: «Самый лучший диван». Когда Маше исполнилось 4 годика, встал вопрос о покупке новой кровати.

0: подкладки для нее. Папа говорит, надо заказать в интернете детский раскладывающийся диван. Сказано, сделано. Пока его везли, Маша просто не находила себе места. Так она его ждала. И вот когда диван привезли, Маша радостная вбежала к маме на кухню и кричит: «Мама, мама, звони быстрей моей подружке Вике! Пусть приходит к нам с ночевкой! Скажи ее маме, что нам наконец-то привезли разлагающийся диван!» И мы продолжаем марафон из 12 забавных и поучительных историй.
1: История седьмая.
0: Из чего же сделаны люди? Лене 4 годика, и он очень любит рассматривать книгу о строении человека. Там такие большие яркие картинки. Особенно ему нравится поудобнее устроиться в кресле и слушать, как мама рассказывает, что изображено на каждой иллюстрации. Вот видишь, Леня, это сердце. Оно как большой насос, который качает кровь. Кровь бегает по разным сосудам и наполняет тело кислородом. А это желудок. Он нужен человеку для переваривания пищи. А это то, благодаря чему человек дышит. Легкие.
2: Леня подумал-подумал и спрашивает. «Ну, это, мам, я понял. Легкие. А где тогда тяжелые? И зачем они нужны?»
0: За эту историю мы говорим спасибо маленькому Лене и его маме Кристине из Петергофа. Следующая история приключилась в Москве. Именно здесь живут мама Наташа и ее сын Ваня. Я назвал этот случай «Кулинар».
1: История восьмая.
0: Ване 6 лет. Он уже считает себя опытным кондитером. И когда мама что-то творит на кухне, ну, например, печет печенье или кекс, то Ваня всегда крутится рядом и во всем ей помогает. Как-то мама решила испечь пирог. Ну, Ваня тут как тут. Мама все приготовила и, поставив пирог в духовку, попросила: «Ваня, последи за пирогом, пожалуйста. Когда он поднимется и станет пышным, скажи мне». Сказала и пошла в комнату. Через некоторое время мама кричит: «Вань, ты следишь за пирогом?» «Да, мам, слежу», отвечает с кухни Ваня. «Ну и как он там? Готов? Поднялся? Стал пышным?» Ваня посмотрел через стеклянную дверцу в духовку и со знанием дела отвечает: «Нет, мам, он еще лежит и не опухлился». Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе
1: «Вот ведь удивили!».
0: А между тем пришло время нашей рубрики
1: «История девятая». История из истории.
0: Это означает, что сейчас я расскажу вам об одном из великих людей и о том, какая забавная история с ним приключилась. Сегодня героем рубрики станет Артур Конан Дойль. Да-да, тот самый знаменитый английский писатель. Думаю, что многие из вас уже слышали имя самого известного его персонажа – сыщика Шерлока Холмса. Холмс раскрывал преступления с помощью дедуктивного метода. Это когда на основании мелких деталей делаются важные для расследования выводы. Так вот, что однажды произошло с Конан Дойлем в Париже. Писатель приехал в столицу Франции, сошел с поезда, и к нему сразу подбежал таксист. «Мсье, к вашим услугам!» Когда сели в машину, таксист спросил: «Куда вас везти, мсье Конан Дойль?»
2: Писатель удивился: «А откуда вы меня знаете?»
0: «Ха, мсье, я освоил дедуктивный метод Шерлока Холмса», ответил таксист.
2: «И как же вы поняли, что я – это я?» удивился Конан Дойль.
0: «Элементарно. На руке у вас следы от чернил, значит, вы много пишете. Одеты вы как англичанин, ну и так далее».
2: «Это гениально», произнес удивленный писатель. «Вы самый настоящий Шерлок Холмс!»
0: «Ну да», — смутившись, сказал таксист. «Но главное, что я заметил самую важную деталь».
2: «Какую же?»
0: «К ручке вашего чемодана привязана бирка.
3: на которой крупно написано:

0: Артур Конан Дойль.
1: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных и смешных историй в программе...
2: Вот ведь удивили!
1: И впереди вас ждут еще три. Я их назвал «Разговор по душам», «Варежки мешают» и «Где справедливость?».
3: История десятая.
1: «Разговор по душам». Эту историю прислали родители маленькой Маши, Светлана и Артем из Пскова. «У нас есть дочка Маша», — пишут Света и Артем. «И у нас, как у родителей, есть правила, которые мы никогда не нарушаем. Например, если Маша чем-то увлеклась, мы никогда ее не прерываем и не перебиваем, а просто наблюдаем. Как-то раз, когда Маше было 5 лет, мы были на кухне и услышали, как в комнате дочка с кем-то разговаривает. Но в комнате кроме нее точно никого не было. Тогда мы заглянули к ней и спросили: «Маша, а с кем ты сейчас разговаривала?» «Не мешайте мне», — ответила Маша. «У меня серьезный разговор со штанишками для улицы. Я их ругаю».
4: «А за что ты их ругаешь?»
1: «А за то, что они, когда гуляют, все время пачкаются». Следующую историю прислал Андрей, папа мальчика Вани из Нижнего Новгорода.
3: История 11.
1: Я назвал ее «Варежки мешают». Как-то зимой я забрал сына Ваню из детского сада. И вот идем мы домой, разговариваем, и я спрашиваю: «Вань, а что вы сегодня делали в саду?» «У нас был урок математики», — говорит Ваня. «Проходили счет». «Ну и как? Тебе понравилось? Ты все понял?» «Да, папа», — радостно отвечает Ваня. «Это же так просто!»
4: «Ну, тогда скажи, сколько будет, например, 3 + 2?»
1: Ваня хотел ответить, но вдруг остановился, помолчал и сказал: «М-м, не могу».
4: «Почему, Вань? Это же так просто».
1: «Так потому что я в варежках, пальчиков-то не видно».
0: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Великого Устюга, папа Костя и мама Даша.
3: История 12.
1: Где справедливость? «У нас многодетная семья», — пишут наши слушатели. «Трое детишек. Однажды в выходной день мы всей нашей большой семьей смотрели по телевизору передачу. В ней рассказывали про семейные отношения и про то, зачем каждому ребенку нужны папа и мама. Особенно внимательно смотрел телевизор наш младший сын, 5-летний Степа. После просмотра передачи сели обедать. Все ели с аппетитом, и только Степа задумчиво водил ложкой по тарелке».
4: «Степ, почему ты не ешь суп?» – спрашивает мама. «О чем ты все время думаешь?»
1: «Мам, я вот понять никак не могу».
4: «Чего ты понять не можешь?»
1: «Вот в программе сказали, что у каждого ребенка должен быть свой папа».
4: «Да, верно», — говорит мама, — «у каждого».
1: «А тогда почему у нас ребенка 3, а папа только 1?
0: Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе...
2: «Вот ведь удивили!»
0: Встретимся с вами на детском радио. Пока!

0: 10% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0.
3: Реклама.

0: в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Так что, неплохо. Познакомьтесь, три кота.
1: Три кота.
0: Три кота и три хвоста.
1: Три хвоста.

0: так страшно. Весть о беде придет ли вдруг, или радостная весть? Дай лапу мне, дай лапу, друг.
1: Дай лапу мне, дай лапу, друг.

0: 55. Попробуй отгадать.
1: Она появилась на свет благодаря растительному волшебству. Грецкий орех, фиалки и розу используют не по назначению. Трудолюбива и мила. Хорошо поет, мало ест. Отличается наивностью и добрым нравом. Легко может быть обманута. Одним внешним видом вызывает мгновенное желание жениться. В числе ее поклонников – земноводные, насекомые, грызуны и даже эльфы. Ее рост полностью соответствует

0: いいよいい耳。
1: Кто будет петь?
2: Отгадал?
0: Поет дюймовочка.

0: Подписки за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой

0: прыгайте, не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
2: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
3: «Хрум. Школа юного детектива».
4: А после что вы делали?
5: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
6: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
2: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио. Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
7: Да-да-да!
8: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
7: Теперь нас не только слышно, но и видно!
3: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри! Прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
8: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
7: А как я правым глазом подмигиваю?
3: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
9: Детское радио и Аквамарис представляют.
10: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
9: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
10: Полный вперед!
9: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
11: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах.

0: Ребятки, ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Реклама.
4: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
5: Умным.
4: А богатым?
5: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
4: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
5: Комфорт.
4: Повезло.
5: Ага, с мужчиной.
6: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
7: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
8: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег – один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Хрум или сказочный детектив.
9: Мария Петровна, здравствуйте! Можно?
10: Здравствуй, Максим. Входи.
9: Что за книга у вас? Красивая такая. Тканевый переплет, золотые буквы.
10: Книга очень ценная. Федот Федотыч, ты знаешь его?
9: Естественно. Наш библиотекарь. Очаровательный дед.
10: Федот Федотыч строго-настрого наказал сразу после расследования вернуть книгу в целости и сохранности. В этой книге самые известные сказки Шарля Перро. «Золушка», «Мальчик с пальчик», «Синяя борода», «Рикки хохолок», «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Подарки феи».
9: «Кот в сапогах».
10: Разумеется. Так вот, Макс, Добрыня сообщил мне, что у кота в сапогах пропали сапоги. Перемещаемся в сказку «Кот в сапогах».
11: Господин кот, позвольте представить детективы Хрум. Марья Петровна и Максимка.
12: Бонжур, мадам. Бонжур, месье. Парле ву фонсе? Вы говорите по-французски?
10: Вы, месье Ле Шаботи? Да, господин кот.
9: Совсем немного, к сожалению.
12: Ничего страшного. Экюте, месье. Слушайте, господа. Я расскажу вам все. В стародавние времена, то ли в Булонье, то ли в Гасконье, а может, и в самой Бургундии жил-был старый мельник. И было у него 3 сына. Когда мельник умер, оставил он сыновьям наследство. Старшему досталась мельница, среднему – осел, а младшему – Жаку – достался я. Кот неизвестной благородной породы, ни булонской, ни гасконской, ну уж точно не бургундской. Охочусь я лучше всех котов на свете. Мыши в Булоньи, Гасконьи, а тем более в Бургундии дрожат при одном моем имени. Где я только не бывал, во всех амбарах, чуланах, на всех чердаках. Да что там, я в королевском замке охочусь. И, между прочим, Слышал, что король хочет выдать замуж свою дочь, принцессу. И непременно за маркиза. А чем мой хозяин не маркиз? Но хозяин не сразу оценил мой ум и красоту. Пропаду, говорит, с тобой. А я ему: со мной-то не пропадешь. Вот без меня, пожалуй. Будешь меня слушаться, жить будешь по-королевски. Делай, что я говорю, и не задавай лишних вопросов. Перво-наперво купи мне красные сапоги и шляпу с пером.

0: Впрочем, вы наверняка читали мою сказку.
1: Да, конечно, читали. И не один раз.
0: Надо признаться, я довольно известен. Меня знают в Булоне, Гасконе, в Бургундии. Да мало ли где еще. А сегодня у меня случилась неприятность. Кошмар. Утром я проснулся, умылся, отведал свежей сметанки и начал собираться на дальнее поле. Мне нужно было поймать для нашего короля парочку куропаток. Хозяина моего дома не было. Он на речке рыбу ловил. Перед тем, как уйти, я закрыл окна и крепко запер дверь. Когда я вернулся, точно к обеду, моих любимых красных сапожек не было на месте. Их нигде не было. Разумеется, я обратился в сказочную полицию.
2: Я немедленно...

0: На выход.
1: Понятно.
2: Добрыня, ты осмотрел дом?
3: Я все осмотрел. Все на своих местах, все в порядке.
0: Так-то оно так. Но только вот зола, палка, лев и шапочка. Не понимаю, откуда они взялись.
1: Лев и шапочка?
3: Да. В комнате младшего сына мельника и кота на полу была рассыпана зола.
2: Любопытно.
3: Да, печная зола. А рядом с тем местом, где стояли сапоги,

0: лики. Наверняка найдутся другие. Мне нужно сделать так, чтобы мой хозяин породнился с королем.
1: С королем? Но сначала с великаном-людоедом.
0: Людоед? Но у нас в сказке нет людоедов.
2: Как это нет?
3: В тексте сказки, что написал Шарль Перро, злым героем был огр. Когда писатель Иван Сергеевич Тургенев переводил сказку на русский язык, он заменил огра на людоеда.
0: Может быть. Но разве это важно? Который час?
2: 5 часов вечера по сказочному времени.
0: Прошу прощения, я должен вас покинуть. Хозяин там один. Скучает, наверное.
1: До свидания, господин кот. Не волнуйтесь, мы обязательно найдем и вернем вам ваши сапоги.
0: Мерси, благодарю. До свидания, господа.
2: Забавная трость. Почему-то перевязана синей лентой. Тут еще бант.
1: Это еще не все. Посмотрите.
3: Маленькая шапочка.
2: Внутри какие-то буквы.
3: Тут вышита маленькая буква «М».
2: Не может быть, чтобы злоумышленник оставлял на месте преступления улики, которые могут выдать его с головой.
1: А может, кто шапку потерял, тот и сапоги украл? Мальчик с пальчик, например. У него тоже сапоги были. Шапочка, может, его.
3: Буква «М» и тросточка могут указывать на маленького Мука. Помните сказку?
2: Ну да. Маленький Мук служил у старушки. Когда он попал в запретную комнату, он взял волшебные туфли и волшебную трость с головой льва.
1: А позже король отобрал у него и то, и другое. Значит, это не мальчик с пальчик, а маленький Мук. И шапочку потерял, и трость, и сапоги взял.
3: Мотив существенный. Взять сапоги, чтобы иметь возможность быстро перемещаться. Правда, Мук не знает, что сапоги кота не волшебные.
2: А может, виновата Золушка? Ведь неспроста в комнате младшего сына мельника и кота зола появилась.
1: Тогда непонятно, откуда взялась трость.
2: Трость и шапочка – улики серьезные. А что, если Золушке помогли?
3: А мотив? Для чего Золушке сапоги?
2: Обе сказки написал Шарль Перро. Так?
1: Так.
2: Что, если Золушка узнала о сапогах в соседней сказке?
3: То есть знала, что существуют сапоги-скороходы. Захотела попасть на бал и взяла сапоги кота, думая, что они и есть скороходы. Просто перепутала.
1: Да, такое может быть.
3: Интересная версия. Надо будет проверить.
1: А что, если это средний сын мельника?
3: Средний сын мельника в сказке Шарля Перро упоминается только в начале. Для чего ему брать сапоги, Добрыня?
1: Он, конечно, не главный герой. Только все не так просто, как кажется. Помните, что он получил в наследство?
2: Конечно, осла.
1: А может, средний сын мельника хотел восстановить справедливость? Вдруг средний сын мельника узнал о сапогах и подумал: ничего себе, мы в деревянных башмаках ходим зимой и летом, а младший брат коту сапоги покупает.
3: В те времена небогатые люди носили деревянную обувь, а сапоги были большой роскошью.
2: И что из этого следует?
1: Позавидовал средний сын мельника младшему брату и взял сапоги.
3: Проверим.
1: С чего, вернее, с кого начнем, Марья Петровна?
3: Я перемещусь в сказку «Золушка», а вы с Максом навестите среднего сына мельника.
2: Перемещаемся.
1: Так, где-то здесь должен быть средний сын мельника.
2: Вот он, и ослик рядом, симпатичный, серенький, с белым пятнышком на лбу. Только он, похоже, хозяина не слушается.
4: Ну иди же, опять встал. Ну иди же, да что с ним делать-то? Вот напасть.
1: Здравствуйте.
4: Бонжур, Добрынь Никитич, вы верно по делу? Спрашивайте, все равно я своего ослика с места сдвинуть не могу.
1: Сочувствую. Скажите, а что вам известно о пропаже сапог у кота в сапогах?
4: А не пойму что-то.
2: Кот в сапогах. Он достался в наследство вашему младшему брату. У кота пропали сапоги.
4: А может, к лучшему, что пропали?
1: Почему к лучшему?
4: Ну, виданное ли дело, кота в сапоги обувать, да шляпу ему напяливать. Тьфу, ведь смотреть противно. Хорошо, что я дома редко бываю.
1: А почему вы дома редко бываете?
4: А потому что я работаю, денежки зарабатываю, да, головные уборы шью да продаю, на ослике вот развожу. недавно для самого короля.

0: короля шляпу шил. А еще ко дню рождения того господина, что живет в замке за дальним полем. А, красной шапочке вот теперь нужно новую шапочку и еще чепец для бабушки. Мне из всех сказок заказывают. Говорят, у меня руки золотые.
1: А для маленьких сказочных персонажей вы тоже шьете?
0: Нет, для маленьких не шью. Работа мелкая, глаза напрягать надо сильно. Нет, не шью. Иду, милый. Ой, не поймешь его. То молчи, то как крикнет. Вчера прям перед обедом, как начал. Ой, прям беда, еле успокоил. Я думаю, он разволновался, потому что кот печку топил.
2: Печку?
0: Да. Дымок вроде из трубы в доме. Обед, может, готовили. Да постой же ты. Ой, куда тебя нелегкая-то понесла? Простите, я должен его догнать. Оревуар, добрый Никитич.
3: Постойте. Постойте.
1: Добрыня, он уронил что-то.
3: Тряпочка какая-то.
1: Не тряпочка, а чепчик. Посмотри, может, внутри метка есть?
3: Есть. Большая буква «Д», потом полоска, а потом маленькие буквки «К» и еще «А». Макс, это же имя.
1: Дюймовочка?
3: Да, точно.
1: Любопытно. Я Марии Петровне отправил письмо и фото чепчика этой дюймовочки.
3: А вот и Мария Петровна. Ну, что сказала Золушка?
4: Ничего подозрительного от Золушки я не услышала. Золушка была занята тем, что отделяла маковые зерна от проса. Такое задание дала ей мачеха.
1: А зола?
4: Девушка вся испачкана золой, как и написано в сказке. На ногах у нее деревянные башмаки. Если бы Золушка проникла в дом кота в сапогах, она оставила бы следы башмаков.
3: Так что, Золушку исключаем из подозреваемых?
4: Думаю, да.
1: Кто же остался из основных подозреваемых?
3: Маленький Мук остался. Его рук дело.
4: Не была бы столь категорична.
3: Вы считаете... Хозяин ослика, средний сын мельника, сказал что-то важное? Что он виновен?
1: Возможно, он пытается обвинить маленького Мука, чтобы мы на него подумали.
4: Скоро выясним. Перемещаемся в сказку Вильгельма Гауфа «Маленький Мук».
5: Красота какая! Как будто в отпуск приехали.
1: Точно!
4: Мы с вами в городе Никея.
3: Здесь живет маленький Мук. Эх! Заглянуть бы на восточный базар. Гостинцев купить.
1: Да, от восточных сладостей не отказался бы.
4: Все позже, мы здесь по делу.
3: Та-да, а вот и дом маленького Мука.
6: Эй, кто там?
3: Начальник сказочной полиции Добрын Никитич и детективы из агентства Хрум.
6: Не знаю никаких начальников, ступайте прочь.
1: Всего несколько вопросов, уважаемый маленький Мук.
6: Ага. Новая придумка мальчишек, да? Опять будете дразнить меня? Крошка-мук, крошка-мук. Не позволю, слушайте, не позволю больше над собой издеваться. Никто не посмеет говорить мне обидные слова.
4: Уважаемый маленький Мук, мы не будем вас дразнить.
6: Да, уважаемый, уважаемый. Ну ладно, так и быть.

0: Входите. Только если станете обзываться, я вас поклачу. Ну, приходите уже. Что стоим-то? Вон на ковре можно сесть.
1: Спасибо.
0: О, угощайтесь. Фиги. Спелые, сладкие.
2: Фиги?
1: Фиги. Так еще называют инжир.
2: Спасибо, попробую.
1: Положи на место.
2: Почему?
1: Потому что от них у тебя вырастут уши и нос. Помнишь сказку?
2: Ой, точно!
1: Вы знаете, что у кота из сказки «Кот в сапогах» пропали сапоги?
0: Сказки такой не знаю, ничего не знаю.
2: На месте пропажи была найдена трость с головой льва. У вас была такая для поиска кладов?
0: Да, была. Но только король отобрал ее у меня.
3: Трость была перевязана синей лентой.
0: Нет у меня ни лент, ни туфель, ни сапог. Да чтобы я, маленький мук, надевал чужое, никогда.
3: Скажите, пожалуйста, где вы были вчера в обеденное время?
0: Где был в обеденное? В лесу. Да, мне нужно было набрать ягод с того дерева, что я недавно нашел. Целый день по лесу ходил, бродил. Без моих замечательных туфель трудно. Босиком много не находишь.
2: Кто-то может это подтвердить?
0: Король может. Я вчера ему ягоды носил.
1: Да, по такой жаре тяжело ходить. А вы, уважаемый мук, наверняка шапочку на голову надеваете. Вашу шапочку с буквой «М» внутри.
0: Какая шапочка? Какая буква «М»? Что вы мне голову морочите? Не нужна мне никакая шапочка. Слушайте, у меня челма есть. Слушайте, мне давно пора идти. Я должен королю ягоды отнести. Идите уже, пожалуйста, уважаемые.
1: Ох, уже уходим. Подозрительный этот мук. Не верю я ему. Ловко он от всех улик отвертелся. Король забрал, не ношу, босиком.
2: Может, надо было ему тросточку показать?
1: Да, сказал бы, что не его, и опять бы завел свою песню о короле. Надо какую-то бесспорную улику найти. Или сапоги. Марья Петровна, как считаете?
3: Я пытаюсь проанализировать то, что сказал нам маленький мук. В его словах есть что-то очень важное. Итак, коллеги, что мы имеем?
1: Кот запер дом и отправился на дальнее поле ловить куропаток.
2: А когда вернулся, обнаружил, что сапоги пропали.
1: На полу была рассыпана зола, но следов ног не было. У стола на полу лежала тросточка с набалдашником в виде головы льва,
2: перевязанная синей лентой, словно в подарок.
1: Тут же лежала шапочка, маленькая, с вышитой внутри буквой «М».
2: Средний брат со своим ослом, который чуть что кричит, мог все это подбросить. У него наверняка и ключи есть от дома младшего брата. Он мастерит головные уборы, хотя сказал, что для маленьких жителей сказок не шьет.
1: Но он обманул. Он побежал за ослом, выронил чепчик дюймовочки. Он завидует младшему брату. Он думает, что младший разбогател, если коту купил сапоги.
2: Золушка не виновата в похищении сапог. Кроме среднего брата, из подозреваемых остался только маленький мук.
3: Как он мог проникнуть в дом?
1: Есть ощущение, что без волшебства тут не обошлось.
2: Думаешь, маленькому муку кто-то помогал?
1: Не иначе. Он ведь мечтал стать большим. Или это дело рук среднего брата? Тогда пока.

0: встречать с подарком в руках, ведь это неудобно, так?
1: Так, если кому-то нес подарок, вряд ли его забудешь.
0: Правильно, но если злоумышленника напугали, он мог растеряться и забыть свою трость.
1: Злоумышленника спугнул крик осла.
0: Молодец, Максим.
2: Выходит, средний сын мельника не брал сапоги кота?
0: Не брал.
2: Эх, ошибочная моя версия. Синяя лента. Возможно, это подарок для мальчика. Кому маленький Мук хотел подарить тросточку?
0: Тому, кто владеет искусством превращения, кому нужны сапоги.
1: И у кого есть маленькая шапочка с буквой М.
2: Опять мальчик с пальчик.
1: Но ему не нужны сапоги.
0: Верно, Макс, сапоги нужны
2: людоеду.
0: Перемещаемся в сказку «Мальчик с пальчик».
1: Ну, как вы догадались, Марья Петровна?
0: Мне помог маленький Мук.
2: Как помог?
0: Тросточки у него не было. Это понятно из сказки. Мук сказал, что хотел бы стать большим, но не смог этого сделать с помощью волшебства. Тогда я подумала, а что если тросточка – это не маленькая тросточка, а большая трость? Она вслед за своим хозяином превратилась в маленькую. К тому же, помните, средний сын мельника сказал, что видел дымок из трубы дома, где живет кот.
1: Он сказал, похоже, обед начали готовить.
2: Но ведь ни кота, ни его хозяина в доме не было. То есть это был не дымок, это зола вылетела.
0: Когда людоед, превратившись в кого-то маленького, пролез в трубу.
2: Да, логика. А подарок? Тросточка. Трость кому предназначалась?
0: Полагаю, людоеду.
1: Сам себе подарок решил подарить?
0: Нет, это подарок для другого людоеда. Вспомните, что говорил средний сын мельника.
2: Что он сшил шляпу ко дню рождения для господина, что живет в дальнем замке за полем и лугом. Так это же людоед из сказки «Кот в сапогах».
0: Он самый. Вот мы и пришли.
2: Давайте я войду первым, вы за мной.
3: Ну, проклятие! Ну, вовсе они не волшебные. Ну, все зря.
0: Добрый день, господин людоед.
2: Вы обвиняетесь в краже сапог у кота в сапогах.
3: Ну вот, сказочные сыщики пожаловали. И все из-за этого мальчика с пальчиком. Если бы он не взял мои волшебные сапоги, я бы ни за что не взял сапоги кота. Ведь я-то думал, а они... Да никакие они не скороходы.
2: Расскажите подробно, как было дело.
3: Ой, да, только водички немного. Есть у меня, господа сыщики, закадычный друг, людоед из сказки «Кот в сапогах». Он могущественный волшебник, умеет превращаться во что хочешь, даже в животную. Хочешь в птичку, хочешь в мышку, а хочешь и львом может стать. И вот настал день рождения моего друга. Ну, я долго думал, какой подарок может его порадовать. И, наконец, решил подарить ему трость с головой льва. Пусть, думаю, берет на прогулки, вспоминает меня. Я сделал такую чудесную, гладкую трость, дубовую. Перевязал ее синей лентой. Получилось очень красиво. Вот. Путь к моему другу не близкий. А обувь у меня. Ну, все никак не соберусь шить новые башмаки. Все некогда, понимаете. И вот я подумал, что в сказке «Кот в сапогах» есть отличные новые сапоги. Их недавно купили. Это

0: своему другу. Я произнес волшебное заклинание и стал маленьким. И подарочная трость стала маленькой. Потом я забрался на крышу и через трубу проник в дом. Ой, и сажа там, в этой трубе, я вам скажу. И тут я услышал такой ужасный крик. Ну, перепугался и побежал. Тросточку, конечно, бросил. Тут ж не до нее было.
1: Вы еще выронили шапочку мальчика с пальчик.
0: Ну, может, и выронил. Ну, простите меня, пожалуйста. Споги верну. Все равно они мне по размеру не подходят.
2: Что ж, хорошо, что все выяснилось. Нам пора домой. До свидания, Добрыня.
3: Спасибо вам, детективы. До свидания.
1: Пока, Добрыня. До новых расследований.
2: Макс, я загляну в библиотеку.
1: Я подожду вас, Мария Петровна. Вместе домой пойдем.
2: Хорошо.
1: Послушаем, что нам сказочное радио расскажет. О, прогноз погоды.
4: Уважаемые сказочные слушатели, прослушайте, пожалуйста, сказочный прогноз погоды на ближайшие выходные. Погода обещает быть сказочно прекрасной. Будет сказочно солнечно и сказочно тепло. Сказочные птички будут развлекать всех сказочными песнями. Сказочные коты будут сказочно мурлыкать. А сказочные драконы в эти дни... Впрочем, о драконах мы не будем вспоминать.
2: Макс, прости, немного задержалась.
1: Ничего, я пока прогноз погоды послушал.
2: И какая погода нас ожидает?
1: Сказочно прекрасная.
5: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
5: Детское радио.
6: 104-42, 30-15, 8-9-10-2, 50-12.
8: Лисичка, вот

0: Настроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. А знаете ли вы, что
1: лучший подарок для лося – это соль?
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно» по выходным на детском радио. Реклама.
4: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит.

0: сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фагербук, ГКТ, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГРН радио. ОГРН 1 на 10 47 46 79 24 55. Город Москва. 0+.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
3: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГТД, ОГРН, 102-770, 057, 87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Театральный этикет, правило номер 11. Уходить со спектакля раньше, чем закроется занавес, некрасиво. Не торопитесь в гардероб, подарите артистам 2 минуты аплодисментов.
7: В театре Терезы Дуровой спектакли с очень красивыми финалами. Не смотрел до конца? Считай, не был на спектакле.
8: Согласна. Да и актеров очень не хочется отпускать. На музыкальном спектакле «Волшебная мельница Сампо» устроим им овацию.
9: 9 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: Когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его.
12: Москве полдень.
13: В эфире Детское радио. Детское радио.
14: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: радио. Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели детского радио. Начинается музыкальный привет, и в студии детского радио с вами я, диджей Алло Алена. Желаю всем отличного настроения и приглашаю принять участие в нашей программе. Что можно? Передать привет и поздравления. А еще, конечно, попросить любимую песню. Звоните 8495-134-5664. А также вы можете прислать свое послание вот сюда, 8-916-96-8-0-9-6-8. А если вам и этого недостаточно, приходите к нам на экскурсию. Да. Познакомьтесь с самыми интересными экспонатами музея детского радио. Узнайте, как радио появилось. Зайдете в студию. На всю страну вам передадут приветы и обязательно вы откроете сундучок с секретом. Например, завтра ребят на экскурсию буду встречать именно я, диджей Алло Алена. Так что до встречи, те, кто завтра запланировал экскурсию. А днем на детское радио. Ну а выходные? Выходные – это тоже сплошной праздник. Именинники могут ярко и необычно отметить день рождения. Мы организуем увлекательную праздничную программу. Именинника и его друзей ждут поздравления, веселые игры в компании ведущего, море отличного настроения, множество ярких фото на память и, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну. Вот на соседнем креслице посидеть. Подробности на сайте дети.fm.ru. Фух, все, кажется, сказала, а теперь можно встречать веселое трио.

0: Музыкальный привет.
1: Вот такие развеселые песни у нас на детском радио. Сразу как-то, знаете, вот повеяло курортом каким-нибудь. Да, но рано нам еще думать о курортах. Каникулы еще не скоро, но зато пора думать о приветах. Об этом сейчас подумает Степа, который дозвонился сегодня самым первым. Степа, здравствуй.
2: Здрасте.
1: Ну давай свой набор приветов, кому будешь его посылать?
2: Маме, папе, Кириллу, всему детскому радио, бабе Елене, бабе Ире, Максиму, Софье, Вове, Диме, Ване, еще одному Ване, Насте, Феде, Уле, ну и Алене.
1: Спасибо тебе большое. А вот этот список, пожалуйста, длиннющий, это твои друзья, да, все?
2: Ну... Да. Софья с Максимом — это двоюродные братья. Мне еще есть больше.
1: Ага, какой ты вообще богатый человек, Степ. И все живут с тобой в одном городе или все в разных городах?
2: Не, в одном.
1: В одном. А в каком, кстати, я не поинтересовалась?
2: В Саратове.
1: Угу. Значит, все приветы летят в Саратов, а также туда же отправляется песня, которую Степа сейчас сам и объявит своим могучим громким голосом. Давай, Степ.
2: Танцуй пока что.

0: Музыкальный привет.
1: Привет. Танцуем, привет передаем. София из Краснодара отправляет привет своему 8-му Е-классу и подругам, конечно, Злате и Кате. Добрый день, хочу передать привет своим дочкам Маше и Оле, пожелать хорошего настроения в этот яркий осенний день. Действительно яркий день. Привет, я Миша Зубков из Москвы. Передаю привет маме Ане, папе Леше, дедушке, бабушке и вам. Спасибо большое второму А-классу, учителям Наталье Сергеевне, Вите Владимировне, друзьям Вове, Паше, Саше, Полине Левиной, Кириллу, тете, дяде, Андрюшке, Даше, двоюродному дяде, двоюродной сестре Алисе и троюродным сестрам Тане и Наташе, а еще любимым морским свинкам Апельсину, Кнопке и кошке Муси. Привет, алло, Алена, передаю привет маме, папе, бабушке и дедушке, еще брату Эдику. Вика уже не из Малайзии, а с Бали. Ничего себе у тебя маршрут передвижения, Вика. Не успеваю прямо за тобой. Куда же дальше? Сережа Земеров из Санкт-Петербурга. Осенний привет коллективу детского радио. Здравствуйте, уважаемая алло, Алена. Очень хочу передать привет лучшим друзьям и подружкам. А это Настя, Кристина, Виолетта. Конечно же, привет родным и близким. Маме пожелаю хорошего дня на работе. Ну, а я сегодня аж с 5 утра отработал свой первый рабочий день после отпуска. Все прошло гладенько, зайцев не выявлено. Работа такая. Вам желаю приятного дня, не болейте, дорогие и хорошие. Спасибо большое, взаимно, приятного дня. А зайцы, знаете что, зайцы? Нечестно и нехорошо так поступать, ездить без билета в транспорте. Вот так вот. Ладно, не знаю, услышали меня зайцы, повинились ли. Надеюсь, что все-таки им стало, может быть, стыдновато. А мы сейчас будем слушать хорошую песню про чудеса. Ну а вы, друзья, звоните 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Надеюсь, что вы совершенно счастливы, так же, как и я сегодня. Почему я счастлива? Да просто так, потому что я люблю детское радио, надеюсь, так же, как и вы. Вика дозвонилась из Рязани. Вика, привет.
2: Привет.
1: У вас сегодня тоже такой чудесный солнечный день, как в Москве, да?
2: Да, у нас солнышко светит. Дождя не было уже где-то дня три.
1: Слушай, классно. Вообще гулять по Рязани, я помню, когда приехала, тоже была осень, такой же осенний, красивый, солнечный выходной. Нашла все грибы вот эти с глазами. И вообще, у вас классно. Приезжайте все в Рязань, у Вики там хорошо, правда?
2: Да.
1: А теперь, Викуль, передавай свои приветы всем, кого любишь.
2: Я передаю привет своим родителям, своим крестным, своим тетям и дядям. Передаю привет своим лучшим подругам Милане и Алисе. Передаю привет своей сестре Катюше, двоюродному брату Саше, вам, бабе, бабушке Тане и дедушке Роме. И я передаю поздравления своей бабушке Свете и дедушке Юле. У них вчера был день рождения. Я им желаю счастья, здоровья, радости. И чтобы все у них было хорошо.
1: Это замечательно. Вот такие теплые пожелания в адрес именинников. Ну а прямо сейчас давай, что желаешь послушать, дорогая?
2: Песню «Печаль».
3: Я так

0: Музыкальный привет.
1: Привет, алло, Алена. Передаю привет всему детскому радио. Я Виктория из Липецка. Привет мамочке Людмиле и лучшему другу Кириллу. Еще раз.

Раз привет от Вики с Бали, маме, папе, бабушке, дедушке, брату Эдику. А дорогое детское радио, любим очень-очень. Передаю привет своим девочкам, Ангелине.

Инне, Лизе, Вике, Ясе. Мы едем из театра сказок «Буратино», сообщает мама Валентина Валентиновна. Ну что ж, тогда слушаем и подпеваем.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, у меня остался один единственный приветик, но большой, любимой доченьки Василисе Деминок. Желаю отличного настроения. Это мама Маша. Ну и, собственно говоря, одна песенка у меня осталась для вас в подарок. Это песня про кенгуру. После этого мы с вами отправляемся дружненько в ярмарку талантов.

0: музыкальный привет.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
2: Слово «айкидо» составляют три иероглифа: «ай», «ки» и «до». «Ай» — это гармония, объединение, любовь. «Ки» — это всемирное дыхание, жизненная энергия. Это то, что делает жизнь жизнью. «До» — это путь, дорога или способ.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
4: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
4: 0+. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
9: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
10: Я лечу!
11: В этом и проблема.
8: Волшебное перо. Категория 6+.
12: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
13: Персем поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
14: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
15: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва. Национальный центр Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми! Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
4: Реклама.
16: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
17: Умным.
16: А богатым?
17: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
18: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
16: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
17: Комфорт.
16: Повезло.
17: Ага, с мужчиной.
19: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
20: Слушаю.
21: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
20: Что случилось, Добрыня?
21: Чудо-юдо сказки портит.
20: Это чудо-юдо, который из былин?
21: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
22: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
23: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть 1 000 000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
22: «Глобус». 20 лет делаем жизнь.

0: вкуснее. Дотации со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации правил количества призов, срок месте порядке получения на globus.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ярмарка талантов.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Продолжается прямой эфир на Детском радио. С вами по-прежнему я, диджей Алло Алена. И мы начинаем самую творческую программу, где выступаете вы, дорогие мои. У нас можно петь, читать стихотворения, а еще играть на музыкальных инструментах. Звоните! 8495-134-5664. Также вы можете прислать свои поделки, рисунки и другие вещи, которые вы делаете своими руками, вот сюда. 8-916-968-0968. Сегодня среда. Среда. Буквально два дня нас с вами отделяет от этого прекрасного дня недели, который называется суббота. А что у нас будет в субботу и воскресенье? Ну, на сцене музыкальный спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Как вы, наверное, уже краем уха слышали, в сказочном мире появилось загадочное существо. Будем выяснять, что это за зверь такой. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом запутаннейшем деле? Узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. За час до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну а прямо сейчас Алена Максимова подарит нам красивую и вкусную песню.

0: Ярмарка талантов.
1: Все, поели, теперь можно и поспать. Шутка, конечно. Мы с вами будем сейчас слушать Аксинью. Здравствуй, Аксинья.
2: Здравствуйте.
1: Что ты нам сегодня будешь исполнять?
2: Я буду на музыкальном инструменте играть песню Бетховен «Сурок».
1: А что за музыкальный инструмент?
2: Поперечная флейта.
1: О, так, ну что ж, мы тебя слушаем.
2: Я не вас слышала.
1: Мы тебя слушаем, Аксинья.

0: И мой сурок со мною. Да-да-да. А я слышала, у тебя там кто-то лаял на заднем плане. Это кто?
1: Это собака.
0: Ну, я догадываюсь, что не кошка у тебя умеет лаять. А как зовут твоего питомца?
1: Жанна.
0: А ты, наверное, самый преданный твой слушатель на земле.
1: И самый куслючий.
0: Самый какой куслючий?
1: Кусачий.
0: Чего она кусает? Может, ты ее не кормишь, а?
1: Я ей каждый день меняю воду и делаю фильтровую воду. Но она недовольна.
0: Ну, видимо, просто у нее такой характер. Вот знаешь, есть вечно недовольные и люди, и животные. Вот. Люди, правда, не кусаются, в отличие от животных. Они просто ворчат, а животные говорить не умеют, поэтому не кусают. То, что вредничают. Ну что ж, надеюсь, что у вас будет мир да гладь, да Божья благодать. А тебе спасибо за выступление. Это была Аксинья.
2: Ярмарка талантов.
0: Маруся дозвонилась нам. Марусь, привет.
3: Здравствуйте.
0: А, Маруся, а ты что приготовила для слушателей детского радио?
3: Стихотворение собственного сочинения.
0: Поэтесса. Ну давай, мы тебя слушаем.
3: Как Пушкин русский язык изменил. Пока светила небеса, еще у нас не озарило, звучат два разных языка внутри России нашей милой. Один высокий, важный, книжный, взлетал над миром высоко. Другой простой, крестьянский, ближний, в полях разносится легко. В церковных книгах смысл возник, народом звался там язык, а в разговоре он орган во рту, что знает

0: Петр Первый моду к нам завел, французский в моду он привел, и дети стали лопотать, а русский кое-как сплетать. Место мама, все маман, рандеву, любви, роман. Гувернеров из Парижа привезли к дворянам ближе. И Грибоедов как-то раз написал про них рассказ, как французский с нижегородским стал наречием господским. Плезир, променад, сантименты, чужие глупые элементы, как будто мед во щи бросают или огурец в пирог пихают. Но родился Александр, получил великий дар. Няня нянчила поэта, сказкой добрую согрета, и пела сказки в тишине, в родной, заснеженной стране. И рос поэт, вникая в суть, чтоб русской речи дать вздохнуть. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Теснистый стиль с высоким совмещенный слились красиво в стихе одном. Но Пушкин вовсе не сдавался, над критикой он посмеялся. Дворянский штамп решил сломать, Татьяной барышню назвать. Пушкин понял, в чем же сила, чтобы речь была красива, нужно ясно, кратко, точно текст писать, да так, чтоб прочно. Ручьи простой, народной речи слил наш поэт в один поток. И слог наш, русский и могучий, вобрал в себя живой глоток.
1: Маруся, это потрясающе! Ты знаешь, ну просто как будто я сейчас услышала журчание прекрасной реки. Скажи, а ты из какого города, Марусь?
0: Я из города Одинцово, в Московской области.
1: Но тебе нужно стать филологом, это точно тебе говорю. Если ты
0: Я вообще-то так-то учусь в музыкальной школе.
1: Ну, я чувствую, что у тебя голос льется, как флейта, скрипка и арфа вместе взятые. Ну, обычно все сочиняют стихи на тему там природы, любви, не знаю, там родины. А что тебя вдруг сподвигло вот так защитить родной русский язык таким стихотворением?
0: Ну, я вот это стихотворение отправила на литературный конкурс. Пушкин, Пушкинский музей.
1: Угу. И что, какой результат был твоего похода?
0: Не знаю, мне еще не пришли результаты. Если я пройду, то я туда приеду и буду читать стихотворение еще раз.
1: Я думаю, что однозначно ты пройдешь. В моей истории, вот проведение ярмарки талантов, настолько прекрасно написанное стихотворение впервые. Честно тебе скажу. Я вообще льстить и врать не умею. Вот, поэтому звони нам еще или пиши, как вот все, чем все закончилось. Я надеюсь, что все-таки ты победила однозначно. Вот.
0: Спасибо.
1: Спасибо тебе большое, Марусь, ты настоящий талант. Ну что ж, я надеюсь, что вы тоже получили громадное удовольствие, дорогие слушатели детского радио. Можете, кстати, не скупиться, написать благодарности, восхищение, восторг сюда к нам в сообщалочке 8-916-968-0968 и заодно прислать свои поделки и рисунки.

0: Ярмарка талантов.
1: Ой, сундучок с секретом, это как ящик Пандоры. Только открой его. Ну, вот я не знаю. Я иногда тоже вместе с ребятами разгадываю. Ну, пару раз удалось, но дозвониться ни разу не удалось. Надеюсь, вам сегодня вечером удастся дозвониться, а некоторые на экскурсию сегодня придут, будут сундучок открывать. А ладно, открываю сундучок с талантливых работ слушателей детского радио. Привет, алло, Алена. В ожидании зимы нарисовала пингвиненка, назвала ее Лили, София из Ульяновска. Я помню, в моем детстве был такой мультфильм «Приключения пингвиненка Лоло». Вот. Кстати, замечательный мультфильм был. Не знаю, смотрела ли ты его, София, но твоя Лили тоже очень мила, подружка Лоло. А дальше у нас что есть интересненького? Ох ты! Для ярмарки талантов сделал Ваня бронзовку. Знаете, кто такая бронзовка? Это жук такой. Выполнена бронзовка из половины скорлупы грецкого ореха с применением воздушного пластилина. Грудь и надкрылья из фамиана, крылья из осушенных листьев клёна, лапки из веточек желуди. Это у вас в садике было такое задание, осенняя поделка, но я хочу сказать, ты большой оригинал. Я как-то делала вот из кабачка с баклажанами. Поезд, паровозик-то.

рот зеленый. Я на кружке «Уютный дом» сделала цветы из гофрированной бумаги и украсила банку салфетками. Это Света из Волгограда. Симпатичная работа, очень и вазочка красивая, и цветочки очень яркие. Такие, знаете, осенью, особенно когда вот листья все облетят, вот такие яркие тона нам очень даже нужны. Ну что ж, друзья мои, спасибо, как всегда, всем. Вы просто удивительно прекрасны. И все, кто сегодня играл, и читал, и прислал свои поделки и рисунки. На этом наша программа заканчивается. С вами была я, диджей Алена. Всем пока!

исчислений. С ее помощью вы не сможете что-то выучить. Но зато ее можно читать с любой главы и открывать для себя удивительные вещи. Да и главы там совершенно неожиданные. Ну вот, например, закон Паскаля «Как поднять слона». Или другая «Минус 2 килограмма в лифте и невесомость на диване». А еще «Голубое небо и желтое солнце. Что такое свет?» Эта книжка напрочь разбивает представление о том, что физика — это очень сложно, что это удел суровых, бородатых ученых, которые говорят на непонятном языке. Нет, физика — это интересно, увлекательно и абсолютно реально. Это наша повседневная жизнь. А еще там коротко, но очень емко рассказывается о тех людях, которые век за веком открывали законы физики и делали их достоянием всего человечества. Ньютон и Паскаль, Галилей и Архимед, Бернулли и Доплер, Амедео Авогадро и Эдвин Хаббл. Книгу «Физика вокруг нас» написал Юрий Вировец, а выпустила издательство «Пешком в историю» для детей среднего школьного возраста. На сегодня это все. С вами был неутомимый исследователь физических законов и явлений, книжный червячок. В следующий раз обязательно расскажу вам,

0: Оп, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
0: Комфорт.
2: Повезло.
0: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его 6-летняя дочка Никита готовят любимые семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности, так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается весело, вкусно и очень по-семейному. Смотрите «Папину кухню» каждые выходные в 11 утра на телеканале «Кухня». В пакете НТВ+. Реклама 12+.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Kadvor.ru.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: Детское

0: Буквоед.
1: Сима! Сима! Куда эта мышка запропастилась? Сима!
2: Остап, познакомься, это Ася. Только она разговаривать не умеет.
1: Ася? Какая еще Ася? Это же черепаха. Средиземноморская, сухопутная, совсем еще маленькая. А откуда она взялась? В библиотеке.
2: Зато она очень быстро бегает. Я всегда думала, что черепахи медленные. Вот и ты мне постоянно говоришь, что ты там копаешься, как черепаха. А это неправда. Оказывается, черепахи умеют быстро бегать. Правда-правда.
1: Я понял, откуда тут черепаха. На прошлой неделе в библиотеку водили школьников. Наверняка кто-то из детей принес с собой черепаху, а она сбежала. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же нам теперь найти ее хозяина?
2: Остап, а можно Ася останется у нас в библиотеке жить?
1: Сима, это абсолютно исключено. Наша задача — поддерживать порядок в библиотечных фондах, а не нянчить маленькую черепаху. К тому же ты знаешь, как трудно ухаживать за черепахой.
2: Чего трудного-то? Ася капусту любит. Я ее капустным салатом из своей мисочки угощала.
1: Сима, средиземноморские черепахи привыкли к жаркому климату, а у нас в библиотеке сплошные сквозняки, особенно зимой. Она может простудиться. Черепаха должна жить в теплом террариуме со специальным грунтом. Ее нужно купать в ванночке с теплой водой и смазывать ей панцирь оливковым маслом. Кто все это будет делать? Кстати, знаешь, почему черепаха черепаха?
2: Нет.
1: Потому что щитки ее панциря похожи на разбитые черепки, а сам панцирь на череп. Вот ее и назвали черепаха.
2: Что же это мы теперь Асю на улицу выгоним?
1: Сима, ну почему же на улицу? Мы развесим в библиотеке повсюду объявление, что найдена маленькая черепашка. Ее хозяин его прочтет и придет за ней. А пока она поживет в коробочке на столе у библиотечного секретаря тети Маши. Там ей будет тепло и уютно.

Тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

0: песен на детском радио.
1: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
2: Космический? Калуга?
3: Нет, лягушка.
2: Ага, ну тогда, может быть, это Королёв?
3: Не гадай, лягушка. Отправляемся искать Семёна.
2: Семёна?
3: Да-да.
1: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
4: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
5: А мне Веснушка.
4: А мне Кипитоша.
5: Нет, Веснушка.
4: Кипитоша.
5: Веснушка.
4: Кипитоша.
5: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
4: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
5: А может и Кипитоша.
6: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
7: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
8: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
7: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
8: Машина на года, сразу видно.
7: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
9: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
10: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама.
13: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
14: Умным.
13: А богатым?
14: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
13: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
14: Комфорт.
13: Повезло.
14: Ага, с мужчиной.
15: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
16: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его 6-летняя дочка Никита готовят любимые семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности.

0: так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается весело, вкусно и очень по-семейному. Смотрите «Папину кухню» каждые выходные в 11 утра на телеканале «Кухня». В пакете НТВ Плюс. Реклама 12+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: На Марсе тоже есть медведи.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: гостях у сказки.
1: История льва, гиены, леопарда и змеи. Суданская народная сказка. Однажды лев позвал гиену, леопарда и змею и сказал им: «Давайте построим хижину и будем жить вместе». Леопард сказал: «Ты хорошо придумал, но боюсь, что вместе нам не ужиться. У каждого из нас свои привычки». Гиена сказала: «Леопард говорит правду, но ведь мы можем заранее обо всем договориться, и тогда нам не о чем будет спорить». Лев сказал: «Что касается меня, то я могу поладить с каждым, но у меня есть одна слабость, и я хотел бы, чтобы вы о ней знали. Я не люблю пыли». Гиена сказала: «Хорошо, мы запомним твои слова. А что скажет теперь леопард?» Леопард сказал: «У меня нрав покладистый, это вы знаете. Но я не переношу, чтобы на меня глазели. Если на меня посмотрят лишний раз, я не отвечаю за себя».
2: «Вы слышали, что сказал леопард?» — спросила гиена.
1: Лев и змея ответили: «Да, мы слышали. Мы знаем теперь, чего не любит леопард. Мы не будем на него смотреть». Гиена сказала:
2: «Теперь я хочу, чтобы все выслушали меня».
1: «Говорим и слушаем», — сказали лев, леопард и змея. Гиена сказала:
2: «Когда я ем, я не люблю, чтобы меня просили поделиться добычей. Я не люблю попрошаек».
1: «Вы слышали, что сказала гиена?» — спросил лев.
3: «Мы слышали», — ответили леопард и змея. «Мы слышали и запомним».
4: «А теперь выслушайте меня», — сказала змея. «То, о чем я хочу просить вас, — совершенный пустяк. Пожалуйста, не наступайте мне на хвост».

0: После этого лев, гиена, леопард и змея построили себе большую хижину и стали жить вместе. Случилось как-то, что мимо хижины проходил шакал. Он остановился у входа и громко сказал: «Здравствуйте, мертвые!» И хотел уйти. Но лев услышал его слова и крикнул: «Шакал, почему ты называешь нас мертвыми? Мы все живы и здоровы!» Тогда шакал ответил: «Да, вы еще живы, но жить вам осталось так недолго, что вас и теперь можно назвать мертвыми!»
1: «Но почему ты так думаешь?» — удивился лев. «Мы обещали друг другу жить дружно и никогда не ссориться!»
0: Шакал усмехнулся. «Обещать легко, выполнить трудно. А если кто-нибудь поднимет около тебя пыль, что ты тогда скажешь? И куда денется покладистость леопарда, если кто-нибудь лишний раз посмотрит на него? А что будет с гиеной, если кто-нибудь попросит ее поделиться добычей?

0: И что станет с кроткой змеей, если ей наступят на хвост? А ведь рано или поздно все это непременно случится, и вы все перессоритесь насмерть. Так как же мне не называть вас мертвыми?»
1: Шакал ушел. А лев, гиена, леопард и змея по-прежнему остались вместе. Однажды леопард притащил с охоты козу. В это время пришла гиена. Она была очень голодная. Весь день рыскала она по лесу, да так ни с чем и вернулась домой. Гиена увидела, как леопард расправляется со своей добычей. Остановилась рядом. Глаз от него отвести не может. Леопард оглянулся, и его сразу охватил гнев. С рычанием бросился леопард на гиену, и они покатились по земле. От их возни поднялась в воздухе пыль. Лев почуял пыль и ринулся на гиену и леопарда. Он убил их одним ударом лапы. Но сам не чаял.

0: Змея зашипела, подняла голову и ужалила льва. От боли лев упал на землю. Своей тяжестью он раздавил змею и сам испустил дух, отравленный змеиным ядом. В это время к их дому снова подошел шакал. «Мир вам, жители дома!» — сказал он. Но никто ему не ответил. Шакал вошел в хижину и увидел, что лев, гиена, леопард и змея лежат мертвые. «Я говорил, что этим кончится. И глядите-ка, так оно и случилось. На словах обещать легко, а выполнить обещанное трудно».
1: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт детифм.ру. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
2: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
3: Мост как мост, обыкновенный.
4: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный, а на самом деле... Знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Тут нехорошее место. Так что ты свое легкомыслие оставь.
1: Хрум. Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: Ноль плюс. Реклама.

0: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
1: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке.

0: скидки. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
2: Реклама.
3: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
3: Повезло.
4: Ага, с мужчиной.
5: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
6: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте. Вместе с сыром «Фитакса».
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы что?
10: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.
11: В воздухе растворено, в чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
12: Московское время 14 часов. В эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
12: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов. В этом выпуске: летающая корова, роботы-модели, мультик для зверей. Во Франции корову спасли с помощью вертолета. Она паслась на склоне горы в Пиренеях и увязла в грязи, да так, что не могла даже пошевелиться. Спасатели сначала пытались добраться до нее по земле, но не смогли проехать на машине. Слишком крутые склоны. Тогда решили спасать буренку с помощью вертолета. Корову пристегнули специальными ремнями и подняли в воздух. Она летела над горами и деревьями, удивленно изучая мир с высоты птичьего полета. Через несколько минут ее аккуратно опустили у подножья горы. Корова перенесла полет нормально, только немного устала. Не каждый день ведь летать приходится. Не каждый день и роботов увидишь на подиуме.

Неделя моды. 4 человекоподобные машины вышли на показ вместе с настоящими манекенщицами. Они не показывали одежду, а просто ходили и танцевали. Это сделали специально, чтобы показать, что во всем мире и в моде наступил новый век. Век технологий и искусственного интеллекта. Но зрителям это не понравилось. Они пришли смотреть на новую красивую одежду, а вместо этого им роботов показывали. Кошки и собаки обожают, когда им показывают один корейский мультик про тюленей. Он вышел недавно и покорил домашних питомцев. Его главные герои – забавные тюлени. Они скользят по льду, кидают снежки и издают забавные пищащие звуки. Когда хозяева включают этот мультик, питомцы замирают перед экраном или пытаются лапами поймать персонажей. Ученые объясняют это тем, что в мультфильме есть много ярких синих и желтых цветов. Кошки и собаки различают их лучше всего. Плюс постоянное движение и высокие пищащие звуки, которые так привлекают четвероногих. Создатели не планировали делать шоу для животных. Они просто хотели развлечь малышей. А тут неожиданно понравилось и хвостатым зрителям. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Привет-привет, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди и тети.
2: Ребята, мальчишки, девчонки, всем здравствуйте. Ну и, конечно же, всех мы поздравляем со средой. Все, середина рабочей недели, это не может не радовать. Но одновременно и учебный, а у кого-то одновременно и неделя каникул.
1: А еще хорошая погода сегодня в Москве. Солнышко выглянуло, но солнышко обманчивое. Все равно уже прохладно, потому что на календаре 7 октября. Все, осень, практически середина осени. Ребята, как всегда, ваша задача догадаться, о чем же сегодня пойдет речь в дневном шоу «Развивайка». И поможет наша загадка. Кирилл, мы тебя слушаем.
2: «Она в шкафу у нас живет, и к ней давно привык народ. Ее мы носим и стираем, и после снова надеваем».
1: Что же это такое, ребята? Кто догадался, скорее звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: в свой плейлист, поставить лайк или просто попросить умную колонку «Включи песню Матвея Яицкого «Турбозавры». Вместе мы всегда».
1: Разбивайка!
2: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Ярослава позвонил на детское радио. Ярослава, здравствуй.
3: Привет, Ярослава.
4: Здравствуйте.
1: Давай послушаем с тобой еще раз загадку от Кирилла, и потом ты предположишь, что же это такое.
3: Она... Она в шкафу у нас живет, и к ней давно привык народ. Ее мы носим и стираем, и после снова надеваем.
4: Я думаю, то, что речь идет о куртке.
3: О куртке.
1: О куртке. Mm-hmm. А еще что помимо куртки в шкафу может жить? Ну, кто еще?
4: Кофта.
1: Что еще? Кофта, mm-hmm. так.
4: Кофта.
1: Кофта, куртка, еще.
4: Футболка.
1: Футболка, отлично. И все ответы верные. А все вместе, как это называется? И куртка.
4: Верхняя одежда.
1: Одежда.
3: Одежда.
1: Просто
3: да.
1: Одежда, да. Одежда. Ну вот, все верно, действительно, ответ одежда. Почему такую загадку мы загадали? Потому что сегодня, ребята, Всемирный день хлопка. И наверняка у многих из вас есть футболки хлопковые, спортивные штанишки, какие-то носки из хлопка. И вот сегодня мы вам расскажем, что же такое хлопок? Растение это или дерево, или кустарник? И как вообще производят одежду из этого удивительного растения? Ну, а вас мы просим, конечно же, раз сегодня хлопок, мне кажется, хлопок, Кирилл, достоин того, чтобы о нем говорили громко.
3: Конечно, можно даже сказать, чтобы оду ему написали, то есть хвалебное стихотворение. Вот, ребят, вам и предлагаем это сделать. Только важно, чтобы ваше стихотворение, ваша ода начиналась со слов «однажды в хлопковой стране». «Однажды в хлопковой стране». Присылайте свои работы на +7 916 968 0968. Это сообщалочки детского радио, WhatsApp, Telegram, а также мессенджер «Макс».

0: Давно, много-много лет, несколько тысяч лет, древние жители Индии первыми научились делать из него ткань. Хотя вот многие думают, что хлопок — это все-таки Китай. Нет, древние жители Индии. А вот когда древние путешественники из Европы впервые увидели хлопковые поля, они очень удивились и не поняли, как же на кустах растет что-то похожее на шерсть. И вот что они рассказывали дома.
1: Они говорили, что на ветках этого растения сидят маленькие крошечные ягнята из шерсти, из которых потом делают нитки. Представляете, какое забавное воображение было у людей? Сравнили хлопок с крошечными ягнятами. Но на самом-то деле никаких ягнят на кустах, конечно, нет и не было. Хлопок растет сам по себе, но он очень-очень капризный. Он невероятно любит две вещи. Это сильная жаркая солнце и много-много воды. Поэтому хлопок очень часто называют «дитя солнца и воды». И если солнышка будет мало, он не созреет. Если не поливать, он засохнет. Поэтому растет хлопок только в теплых странах. Ну, в основном Средняя Азия, в Узбекистане, например, в Индии растет хлопок, в Китае, Египте.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Зейнаб позвонил на детское радио. Здравствуй, Зейнаб.
3: Привет. Зейнаб! 8-495-134-5664, номер прямого эфира детского радио. Ребят, позвоните, расскажите, какую одежду вы носите. Ну, скорее всего, она из хлопка у вас. Варечка нам позвонила. Варь, привет.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуй, Варенька. Расскажи, что в твоем гардеробе? Какая одежда? И что из хлопка?
4: У меня есть школьная форма из хлопка. Там, например, какие-то сарафаны, блузки, вот. Потом, ну вот.
2: Есть ли у тебя любимая какая-то одежда? Какой-то комплект, может быть. Что любименького? Не обязательно школьного, может быть, то, что ты любишь носить в обычный день, выходной.
4: Ну, мне нравятся какие-нибудь яркие футболки и яркие штаны.
2: Я тебя понимаю, мне тоже нравится яркое все. А какой цвет ты предпочитаешь в одежде?
4: Ну, желтый, зеленый, например.
2: Салатовый, да, если яркое, мы говорим про яркое.
4: Ну, да.
3: Здорово. Ну что ж, спасибо тебе огромное, Варечка, за твой звонок, за твой рассказ. Ребята, и вы тоже нам, пожалуйста, будьте добры, пришлите оду хлопку, которая начинается со слов «Однажды в хлопковой стране» +7 916 968 0968.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19.

0: интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Лучший подарок для лося – это соль.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.
6: Разбивайка.
7: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
6: Ребята, мальчишки и девчонки, всех-всех хотим пригласить этой осенью на новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Итак, что же на этот раз произошло в сказочном мире? А там появилось какое-то загадочное существо. И в сказках, где оно побывало, это существо загадочное, все пошло не так. Например, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочка. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка тоже исчезла. Кто же это натворил? И все следы ведут к загадочному чудищу, которое прозвали «Чудо-Юдо».
8: Ну, а смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, которое, судя по всему, самое запутанное в их истории? Вот об этом, друзья, мы узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем вам, друзья, приходить пораньше. За час до начала спектакля вас ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Ну и, конечно же, возможность сделать фото с любимыми ведущими. Вот в эти выходные, в субботу и воскресенье, мы с Ириской будем вас встречать. Вся подробная информация ждет на сайте вас детского радио, dtfm.ru, категория 6+.
6: Так, ну а мы будем заходить в сообщалочки. Наверняка ребята что-то уже придумали, сочинили. Я напомню, мальчишки и девчонки, что сегодня Всемирный день хлопка, и вас мы попросили придумать стихотворение, которое бы начиналось со строчки «Однажды в хлопковой стране».
8: Вот Маечка Шуткина из Перми. «Однажды в хлопковой стране, где солнце плавит небосвод, взошло на белой крутизне руно земных и благих забот, не ткала пряжу так нежна сама небесная лазурь, как эта верная струна, что не боится гроз и бурь». Там еще достаточно много, интересно.
6: Так, хорошо. Еще одно стихотворение от Софии. «Однажды в хлопковой стране, где солнце светит в вышине, растут кусты с пушистым чудом, даруют радость всем повсюду. Коробочки тихонько зреют, теплом и светом богатеют, а ветер шепчет над полями. Пора делиться чудесами. Соберут хлопок золотые руки, чтоб шить рубашки, платья и юбки, чтоб каждый мог в тепле и уюте встречать рассветы на рассвете».
8: Угу. Лиечка из Москвы. «Однажды в хлопковой стране мы делали зарядку, и руки поднимали вверх, и головой крутили. На нас смотрела вся страна в хлопчатковой одежде».
6: Здорово, молодцы, молодцы ребята, и достаточно длинные оды получаются, да? Присылайте оду хлопку, которая должна начинаться, ода — это хвалебное стихотворение, напоминаю,

0: Рубрика
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Ребята, сегодня Всемирный день хлопка. Давайте с вами представим, попробуйте, включите свою фантазию. А мы с Кириллом постараемся подробненько описать, как же растет хлопок. Представим, что мы в маленькой стране, где работают фермеры и выращивают хлопок. И как же он появляется на свет? На самом деле это похоже на настоящую сказку. Как появляется хлопок? Весной фермеры сажают в теплую землю маленькие семена. Почва должна быть именно теплой. Вскоре появляются зеленые росточки, которые превращаются в небольшие кустики. И через некоторое время на этих кустиках распускаются цветы. И вот тут начинается настоящее волшебство, чудо. В первый день цветок хлопка распускается нежно-кремовым цветом или белым. На второй день он вдруг меняет свой наряд и становится розовым или даже фиолетовым. Потом листочки потихонечку опадают, и на месте цветка появляется маленькая зеленая коробочка размером с грецкий орех.
2: И вот как раз внутри

0: маленькая зеленая коробочка размером с грецкий орех.
1: И вот как раз внутри этой самой коробочки прячутся семена. Но чтобы им было тепло и уютно, природа окутывает их множеством тонких, таких мягких, пушистых волосков. Эти волоски как раз и есть наш будущий хлопок. А осенью, когда солнышко высушивает коробочку, она с громким щелчком раскрывается. Она разделяется на несколько долек, и наружу, конечно же, вырывается пушистый белый комочек, похожий на облачко или на кусочек чистой ваты.
0: Да, и вот этот вот хлопок, который коробочка треснула, и мы можем наблюдать действительно вот такие вот кусочки ваты, очень похожи на вату, но это хлопок. Такой вот кусочек я держу сейчас в руках. Кирилл, посмотри. Угу.
1: Да, я видел, да, очень можете. Красиво.
0: В принципе, в интернете, если вы наберете, да, коробочка хлопковая, вам это выдаст. И действительно, такие, как вата, такой нежный, угу. Нежный такой.
1: Ой, как шарики ваты.
0: Как шарики ваты. Это просто чудо. Ну, а когда созревает целое поле, оно похоже на белоснежное, потому что там вот эти вот коробочки раскрылись, и вот эта вата в них. Но это на самом деле хлопок, снежное одеяло такое. Невероятно красивое зрелище. И люди очень часто называют хлопок белым золотом. Раньше весь хлопок собирали руками. Это был достаточно тяжелый труд. Нужно было ходить под палящим солнцем и аккуратненько-аккуратненько вытаскивать эти комочки из колючих коробочек. Ну, сейчас уже на помощь людям пришли, конечно, огромные машины. Они называются хлопкоуборочные комбайны. Они аккуратно собирают белые вот эти вот облачка с кустиков и загружают их в большие машины.
1: Ну и как, ребята, вы понимаете, из хлопка делают как раз одежду. И просим вас, расскажите нам, пожалуйста, какую же одежду вы носите. Какая вам нравится? 8-495-134-5664.

0: таков вопрос?
1: Вопрос таков. Ребята, расскажите, какая одежда есть у вас в шкафу? Что из хлопка? Расскажите о своей любимой одежде. Может быть, есть какой-то любимый комплект, например, блузка-юбка или там рубашка-брючки, или это спортивный комплект. Мальчишки любят больше спортивную одежду. 8-495-134-56-64.
2: Катюш нам позвонила, сейчас расскажет, что она любит носить. Катюнь, привет.
3: Здравствуйте.
2: Ну, рассказывай давай, Катенька, какая твоя любимая одежда, в чем ходишь?
3: Ну, я люблю всякие меховые кофты и шарфики.
2: Угу.
1: А какого цвета ты любишь такую одежду, шарфики вот эти?
3: Зеленого и желтого.
1: Ой, слушай, прекрасное сочетание, у тебя есть вкус хороший. Ты сама подбираешь то, что ты наденешь, или мама подсказывает?
3: Ну, я обычно сама так могу у сестры спросить.
1: Угу. У сестренки старшей, да?
3: Да.
1: Угу. Она советует, да, какие? Так, хорошо. Ну, а может быть, есть что-то такое более легкое, например, летом что-то предпочитаешь носить? Mm-hmm.
3: Всякие там, у меня есть вот один топик такой красивый.
2: Mm-hmm. Топик красивый, ну, тоже что-то легенькое такое, да?
3: Да.
2: Дышащее, чтобы жарко не было. Mm. Ну, хорошо, здорово, Катюш, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, спасибо, Катюш. Интересно, какую одежду любят сказочные детективы Хрум носить?
2: Ну, я думаю, что Добрыня точно носит что-то из хлопка, потому что я смотрю иногда на эту его косоворотку, и она вот чувствуется такая легкая.
1: А я уверена, что все они любят носить удобную одежду.
2: Ну, конечно.
1: Потому что иногда же они отправляются в путешествие, не иногда, а часто. И для того, чтобы собрать эти улики, нужно
2: быть... В комфорте быть.
1: Конечно, в комфорте, чтобы одежда была удобной. Ребята, приглашаем вас прямо сейчас в игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах. Ну а в качестве приза вас ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
2: Ну что ж, друзья, кто готов побороться за приз в игре «Клуб юных детективов», прямо сейчас звоните в эфир 8495-134-5664.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. «Яблоко Ревень», «Груша» и «Лимон». Вкусно, как в детстве.
2: Итак, детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План».

0: кому же она из сказочных героев принадлежит?
1: Да.
2: Отлично. Хорошо. Итак, что же мы знаем об улике? Это конструкция, изготовленная из зеленого стекла и медной проволоки. Надевается на голову, имеет свойство придавать обычному городскому пейзажу вид роскошной столичной архитектуры. Создает иллюзию того, что обычное стекло – это драгоценности. Предположительно, служит инструментом для обмана людей и животных со стороны одного известного сказочного градоначальника. Ну а дальше все размыто.
0: Что-то сложное вообще, мне кажется. Mm-hmm. Да, Ярослава? Mm-hmm. Сложновато. Слушай, ну подожди. А, вот, тут еще есть уточнение. Значит так, предмет надевается не просто на голову, а на нос. И когда смотришь через него, создается что-то такое, слово «зелё». Какой-то зеленый пейзаж. Обычная картинка превращается во что-то зелененькое и на нос надевает.

0: услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А после что вы делали?
3: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
4: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
0: Хрум. Школа юного детектива. На детском радио.
5: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
6: Детское радио представляет
7: развлекательно-мечтательный,
8: рисовательно-сочинятельный
9: и подарковручательный
10: час без правил на детском радио.
5: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
11: Спеть,
12: мяукнуть, сыграть в игру.
5: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
13: Изобразить слона?
5: Может и так. Ведь это
1: «Час без правил»
5: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.
14: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна

0: каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
1: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют.

0: конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
1: Кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
2: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
3: Я лечу!
4: В этом и проблема.
1: Волшебное перо. Категория 6+.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Реклама.
9: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
10: Умным.
9: А богатым?

0: Рестмастер с спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
0: Комфорт.
2: Повезло.
0: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Что может быть лучше, чем готовить вместе с папой? В программе «Папина кухня» известный шеф-повар Григорий Мосин и его 6-летняя дочка Никита готовят любимые семейные рецепты. Папа учит дочку обращаться с кухонной техникой, показывает классные лайфхаки и, конечно, рассказывает о правилах безопасности, так, чтобы было понятно и детям, и взрослым. Получается,

0: Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
1: А знаете ли вы, что...
2: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
2: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.
3: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
4: Московское время 15 часов.
5: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
4: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов. В этом выпуске забег малышей, пушистая кроха, высокий лось. Юные спортсмены Томска покорили Книгу рекордов России. 320 малышей устроили заезд на беговелах. Участникам было от 2 до 5 лет. Все они занимаются в секциях, в которых учат кататься на беговелах, роликах и скейтбордах. Это был самый массовый заезд на беговелах в истории нашей страны. Прошел он в праздничной атмосфере. Перед стартом малыши торжественно проехали по стадиону под живое исполнение гимна России. А после забега получили памятные сувениры и подарки. В пермском зоопарке родилась малышка альпака. Ее назвали Аврора. Альпака – это пушистое домашнее животное из Южной Америки. Она похожа на маленькую ламу. Альпака разводят ради теплой шерсти, из которой делают одежду, шапки и пледы. Аврора появилась на свет ранним утром, поэтому имя для нее выбрали в честь богини утренней зари – Авроры. Она настоящая красавица. У нее редкий двухцветный окрас и длинные ресницы. Сейчас малышка живет с мамой в отдельном вольере, чтобы окрепла. Посетители смогут ее увидеть через пару недель. В любое время можно увидеть самую высокую скульптуру лося в России. Она просто огромна. Ее высота почти 9 метров, с трехэтажный дом. А размах рогов 4,5 метра, как два автомобиля. Настоящий лось, конечно, намного меньше. Но для северных народов лось – священное животное. Поэтому скульптуру сделали такой величественной. Ее поверхность гладкая и блестящая, как зеркало. В ней отражается небо и деревья. Скульптура украсила набережную города Белоярский в Югре. Так что теперь здесь есть новая университет.

0: конечно, в студию прямого эфира. Обязательно познакомитесь с ведущими детского радио, потому что экскурсию у нас проводят ведущие детского радио, и вы приходите еще в студию, а здесь другой ведущий ведет прямой эфир. С ним вы тоже пообщаетесь, передадите приветы, ну и обязательно откройте сундучок с секретом.
1: Ну, а также приглашаем именинников отметить свой день рождения, отпраздновать его здесь у нас на детском радио. Вас ждет минута славы, также огромное количество фотографий с вами сделаем, поиграем в веселые игры. В общем, будет весело и интересно. Заходите на сайт детифм.ру вместе с родителями, там найдете всю подробную информацию о том, как прийти к нам на экскурсию и на день рождения.
0: Так, ну а мы будем заходить в сообщалочки. У нас тут ребята, ой, сколько стихотворений пишут. Сегодня Всемирный день хлопка, и мы решили, что хлопок действительно достоин того, чтобы о нем говорили. Поэтому мальчишки и девчонки сегодня придумывают оду хлопку, хвалебное стихотворение, но оно обязательно должно начинаться со слов «Однажды в хлопковой стране».
1: Итак, читаем. «Однажды в хлопковой стране кустарник хлопковый возрос, лепесток на нем подрос». Вот такое красивое сообщение нам пришло, видимо, от Виктории. Так, есть у нас еще одна. «Однажды в хлопковой стране, где солнце светит в вышине, растут кусты с пушистым чудом, даруют радость всем повсюду, коробочки тихонько зреют, теплом и светом богатеют, а ветер шепчет над полями, пора делиться чудесами». Это от Совушки пришло сообщение.
0: Угу. Так, еще читаю стихотворение. Значит, у нас Ульяна из Подольска, 11 лет. «Однажды в хлопковой стране на Белоснежной на горе, где жили люди, овцы, козы, барашки, зайцы и стрекозы, где солнце светит, там в норе живет лисица на дворе и шьет рубашки овцам, козам, барашкам, зайцам и стрекозам. И ростит, но здесь чтобы для рифмы, и ростит хлопок на полях и собирает, ткет холсты, из них рубашки получает и продает на рынке овцам, козам, барашкам, зайцам и стрекозам. И все в рубашках ходят новых, все как один в обновках новых».
1: Потрясающе.
0: Потрясающе, просто да. Потрясающе. Ульяна, браво, молодцы ребята.
1: Ребятушки, продолжайте присылать свои сообщения, свои оды, посвященные хлопку, которые начинаются с фразы «Однажды в хлопковой стране» на номер +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Это сообщалочки детского радио.

0: И если посадить обычный хлопок где-нибудь под Москвой или в Сибири, ну, он просто замерзнет, он не вырастет. И даже под Москвой, а уж в Сибири тем более. Но наши ученые, изобретатели, выявили особенные скороспелые сорта хлопка. Они умеют расти и созревать очень быстро, то есть скороспелый сорт. Пока длится наше лето на юге России, этот хлопок, этот сорт хлопка успевает вырастить. Поэтому хлопок на территории России выращивают где? В Астраханской области, да, юг. Волгоградская область, и, между прочим, Волгоградская область – это самое северное место в мире, где вообще смогли вырастить хлопок. Ну и, конечно, это Краснодарский край и Ставропольский. В Калмыкии тоже есть хлопковые поля, но небольшие.
1: Ну, а есть еще и забавные факты про хлопок. Вот, например, хлопок – родственник мальвы и гибискуса, между прочим. Тех самых красивых цветов, которые растут на клумбах. Хлопок, между прочим, тоже сначала очень красиво цветет большими желтыми или розовыми цветами, как мы уже рассказывали, а уже потом появляется вот эта коробочка с ватой.
0: А мальва, знаешь, как выглядит, Кирилл?
1: Красиво.
0: Красиво. Mm-hmm. Это такой стебель, высокий. Кстати, вот в Москве, в Санкт-Петербурге можно видеть, да, я думаю, в других городах на клумбах. Такой высокий-высокий стебель и большие достаточно бутоны, розовые, белые, кремового цвета. Мы в детстве называли это растение куколки. Угу. Куколку мы делали из мальвы.
1: Угу. Ну, как мы с вами знаем, еще, ребята, в одежде из хлопка не жарко летом и достаточно тепло зимой. А еще, между прочим, как мы тоже уже рассказывали, хлопок убирает специальный комбайн. Он достаточно большого размера, и за один день машина может собрать столько хлопка, сколько человек собирал бы целый месяц. Вот так.
0: Да, это интересно. Ну, конечно, упростился сейчас труд по сбору хлопка. Ребят, впереди у нас игра. Называется она «Правда или выдумка». Мы с Кириллом подготовили факты о хлопке. Ваша задача – послушать и определить, какой факт правдивый, ну, а какой мы с Кириллом придумали. И внимательно послушать и хотя бы дать 3 верных ответа из 5. Поэтому звоните в прямой эфир.
1: 8-495-134-5664.

0: человека. Это игра «Правда или выдумка». И нам позвонила Настя. Настюша, здравствуй.
1: Привет, Настя.
2: Привет.
0: Итак, Настюш, сегодня мы отмечаем Всемирный день хлопка. Сейчас мы с Кириллом назовем тебе 5 фактов об этом удивительном растении, о хлопке. И твоя задача – ответить, правда это или выдумка.
1: Ну, если ты считаешь, что факт правдивый, говоришь правду. Уверена, что мы с Ириской это выдумали, говоришь выдумка. Все легко и просто. Дашь нам 3 правильных ответа из 5, получишь приз.
2: Хорошо.
1: Молодец.
0: Итак, начинаем. Факт первый. Когда созревает хлопок в полях, он похож на белые пушистые облачка, только такие маленькие-маленькие. Это правда или выдумка?
2: Это правда.
0: Правда, верно.

0: Правда или выдумка?
1: Нет, неправда.
0: То есть что?
1: Выдумка.
0: Умница, Вера.
2: Сияла луна однажды в сказочной стране, сияла там луна. Но птицы в сказочной стране бывали не всегда. Однако лишь зимой летят в теплейший край, но попрощаться им со мною сказать лишь ай-ай-ай. Ну вот только про хлопок тут ничего у нас не сказано. Видимо, где-то он растет далеко там.
0: Да, судя по всему. Судя по всему. Ну что же, ребята, это здорово. Молодцы, что вы присылаете нам такие восхитительные оды о хлопке. Давайте не будем останавливаться на достигнутом. Плюс 7-916-968-0968. Только не забывайте, пожалуйста, что начинаться ваша ода должна со строчки «Однажды в хлопковой стране».

0: Ирисейка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня

0: футболки, школьные рубашки, мягкие пижамки, да, и постельное белье, на котором сладко спать, пушистые полотенца. Ой, много-много делают одежды и тканей из хлопка.
1: Ну, конечно же, еще и в медицине применяется хлопок. Вот, ну, например, вы коленку там или руку поцарапали. Чем ее будете обрабатывать? Правильно, ватой, а также бинт можно будет наложить. А ведь привычная нам медицинская вата, а также стерильные бинты – это на 100% чистый хлопок. Он отлично впитывает влагу, ну и, конечно же, помогает ранам заживать.
0: Ну, а еще, если, например, мы возьмем косметику, ватными дисками, я думаю, пользуются не только девчонки, ну и мальчишки могут взять, протереть ту же самую тоже ранку, да, ватные диски, опять же, ватные палочки тоже сделаны из нашего облачного растения, из хлопка, так что в косметике мы можем тоже встретить.
1: Да, ну и, кстати, между прочим, и косметику, и вату, и бинт, и также одежду, их нужно покупать. А вот при помощи чего мы с вами покупаем? При
0: деньги.
1: Помощи денег, правильно. И вот, чтобы сделать бумажные деньги, которые мы носим в кошельке, также используется хлопок. Обычная бумага из дерева быстро порвалась бы в кармане, поэтому в краску и состав для банкнот добавляют хлопковые волокна. И вот именно благодаря хлопку деньги такие прочные.
0: Ну а еще хлопок используют в космической промышленности, ребята. Для изготовления прочных канатов, например, парусов для кораблей, даже какие-то детали автомобильных шин, для парашютов используют также хлопок. Защитная одежда для пожарных. Ну, в общем, много-много где применяется хлопок. Ну, мы с вами поделились сейчас познавательной информацией. Я думаю, что пришло время поиграть, Кирилл.
1: Конечно, ребята, звоните прямо сейчас в прямой эфир 8495-134-5664. Из песни слов не выкинешь, так называется эта игра.
2: Каков вопрос? You don't remember.

0: вместе не бывать с тобой. Белые, красные, разные, вместе не бывать с тобой. Есть какие-то версии у тебя?
1: Нет.
0: Хорошо, добавлю. Немного разные, ни белые, ни красные. Вместе не бывать нам с тобой. Мы малы и велики. Немного разные. Мы не белые,

0: Тебе подарок от детского радио «Ланчбокс».
1: Ура! Мишенька, не вешай...
2: Ура!
1: Ура! Ура! Не вешай трубку, сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз обязательно. Ну а вы, ребят, мальчишки и девчонки, никуда не уходите. Дневное шоу «Развивайка» продолжается. Совсем скоро в нашей студии появится очень интересный гость.

И на чердак, и на чердак не загоняли их когда-то, и натощак из них не делали форшмак. Я очень-очень черный маг.

0: египтяне. Какие такие французы? Это мы, египтяне, хоккей придумали. Действительно, самое старое изображение игры в хоккей на траве нашли именно в Египте. Картинки больше 4000 лет. На рисунке два человека с клюшками бьются за мяч, а вокруг стоят другие игроки и кричат на своем древнеегипетском языке «Оле-оле-оле». Ну, кроме одной картинки, ничего, правда, не нашли. Так что все-таки решили, игру придумали французы. Сейчас хоккей на траве любят во всем мире. И это чистая правда. Где доказательства, Вить? Да пожалуйста! Международная федерация хоккея на траве объединяет почти 140 стран, включая, конечно же, Россию. Особенно много фанатов травяного хоккея в жарких странах – в Индии, Аргентине и Австралии. Снега там не бывает, а полей с травкой – ну, сколько хочешь. Правила просты. В хоккей на траве играют две команды по 11 человек в каждой. 10 игроков и один вратарь. Цель игры, ясно дело, загнать мяч в ворота соперника. Ну, проще говоря, кто больше голов заколотил, тот и молодец. Правда, забить ой как непросто. Касаться мяча можно только клюшкой. Руками или ногами вообще ни-ни. Это вам не футбол. Но вратарю вот можно. Ногами, руками, телом, головой, в общем, чем угодно. Отбивай, хватай, но только не ложиться. Ложиться на мячик категорически нельзя. Клюшка в травяном хоккее не такая, как в обычном. По форме она, знаете, больше похожа на новогодний леденец с крючком на конце. Так что привет от пастухов. Одеваются игроки-мужчины в футболки и шорты, а женщины в футболки и спортивные юбки. Для защиты хоккеистам и хоккеисткам хватает щитков. Их носят под гетрами. Гетры – это такие носки до колен, ну, типа гольфов. Только вратарю приходится надевать еще и перчатки, и кольчугу, и маски, и щитки. Мячик в хоккее на траве хоть и маленький, но твердый, и летит он ой как быстро. Ну, давайте-ка еще немного о правилах. Матч делится на два тайма. Каждый тайм длится 35 минут, но это чуть меньше школьного урока. Толкаться, наступать на ноги, задерживать соперника телом нельзя. За это судья сначала скажет «ай-яй-яй», во второй раз покажет карточку, там, зеленую или желтую, ну а на третий покажет красную и... Нет, Вася, родителей вызывать не будет. Просто возьмет и удалит игрока с поля. Вот и все. Типа «гуляй, Вася, грубиянам на поле не место». В нашей стране тоже любят играть в хоккей на траве. В середине прошлого века появились как мужские, так и женские команды. Наши травяные хоккеисты принимают участие во всех главных мировых соревнованиях. Хоккей на траве стал олимпийским видом спорта более 100 лет назад. Россия в Олимпийских играх тоже участвует. Будем тренироваться, играть и, конечно же, побеждать. Ну, на этом все. Я пошел на тренировку. С вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Всем оле-оле!
1: Активная программа.

0: Детское радио.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
2: по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие.
2: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
1: И все.
3: Ноль плюс.
4: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
5: Да-да-да!
6: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
5: Теперь нас не только слышно, но и видно!
3: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
6: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
5: А как я

0: Сам подмигиваю.
1: Да видно, видно. Утро с Веснушкой и Кипитошей. Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
5: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. «Яблоко Ревень», «Груша» и «Лимон». Вкусно, как в детстве.
6: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
1: Реклама.
7: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
8: Умным.
7: А богатым?
8: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
7: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
8: Комфорт.
7: Повезло.
8: Ага, с мужчиной.
9: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
10: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
11: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
4: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
12: Муж главный по ремонту.
13: Жена главная по ремонту.
12: Муж главный по ремонту.
13: Жена главная по ремонту.
14: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
15: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
16: Детское радио.
17: Детское радио.

0: Московское время 16 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов.
3: В этом выпуске: летающая корова, роботы-модели, мультик для зверей.
0: Во Франции корову спасли с помощью вертолета. Она паслась на склоне горы в Пиренеях и увязла в грязи, да так, что не могла даже пошевелиться. Спасатели сначала пытались добраться до нее по земле, но не смогли проехать на машине. Слишком крутые склоны. Тогда решили спасать буренку с помощью вертолета. Корову пристегнули специальными ремнями и подняли в воздух. Она летела над горами и деревьями, удивленно изучая мир с высоты птичьего полета. Через несколько минут ее аккуратно

опустили у подножья горы. Корова перенесла полет нормально, только немного устала. Не каждый день ведь летать приходится. Не каждый день и роботов увидишь на подиуме. А железные машины уже выступают наравне с моделями. Недавно в Милане прошла неделя моды. 4 человекоподобные машины вышли на показ вместе с настоящими манекенщицами. Они не показывали одежду, а просто ходили и танцевали. Это сделали специально, чтобы показать, что во всем мире и в моде наступил новый век. Век технологий и искусственного интеллекта. Но зрителям это не понравилось. Они пришли смотреть на новую красивую одежду.

вместо этого им роботов показывали. Кошки и собаки обожают, когда им показывают один корейский мультик про тюленей. Он вышел недавно и покорил домашних питомцев. Его главные герои – забавные тюлени. Они скользят по льду, кидают снежки и издают забавные пищащие звуки. Когда хозяева включают этот мультик, питомцы замирают перед экраном или пытаются лапами поймать.

и желтых цветов. Кошки и собаки различают их лучше всего. Плюс постоянное движение и высокие пищащие звуки, которые так привлекают четвероногих. Создатели не планировали делать шоу для животных. Они просто хотели развлечь малышей. А тут неожиданно понравилось и хвостатым зрителям. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Ребята, мальчишки и девчонки, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня Всемирный день хлопка. Отмечаем в дневном шоу «Развивайка». Кирилл, давай еще прочитаем парочку стихотворений, которые нам прислали ребята.

0: Однажды в хлопковой стране вырос хлопок на заре. Люди хлопок собирали, на обработку отправляли. Получали люди нити. Что за чудо? Посмотрите. Вот действительно, чудесные стихи от наших ребят.
1: Очень
0: просто
1: хорошие.
0: Замечательные. Как мы уже сказали, в основном хлопок используют в разных сферах, но чаще всего и больше всего его применяют в текстильной промышленности. Делают одежду из хлопка. И сегодня в студию детского радио мы позвали гостью очаровательную Оксану Косареву. Оксана – дизайнер и владелец бренда одежды. Оксана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана.
0: Я всех приветствую. Расскажите нам про свою профессию. Профессию дизайнера звучит очень сказочно, очень волшебно, очень красиво. Как именно вы придумываете одежду? С чего начинается этот

0: всегда хочется рассказать и такое, что как бы можно просто создать какое-то творчество, а хочется такое, чтобы потом эти же дети и их родители захотели это купить. Это тоже немаловажно. Соответственно, мы прорисовываем коллекцию, продумываем, из каких тканей это сделано, и, соответственно, мы придумываем, а какой дизайн у этого всего будет, и начинаем окончательно прорисовывать. Вот. Когда-то приходит сначала идея, потом уже ты ее дорабатываешь до какой-то такой составляющей, чтобы это все-таки была прям такая стройная коллекция вещей, чтобы можно было одно с другим сочетать. Вот. И уже начинаешь творить. Вот в этом начинаешь уже дальше творить, как дизайнер. И дальше это идет уже в производство. В производство, в экспериментальный цех, где отшиваются образцы. Образцы отшиваются и смотрятся, а как это сидит, а что туда внести, какие изменения внести, а как это будет носиться, а комфортно ли в этом. Потому что то, что ты придумал и что будет в реальности, это совсем может быть, ну, в разных сторонах где-то находиться. А тут мы смотрим, ага, а как вообще то, что когда-то было на бумаге, как оно выглядит реально вживую. И после этого мы дорабатываем все моменты, понимаем, ага, вот оно, все-таки окончательно все сложилось и получилось. А, разрабатываются лекала этой и уже дальше отправляются в производство.
1: Угу. Оксана, вы сказали, вспомнили про детство. А давайте вот еще разочек туда вернемся и вспомним, а какую же первую вещь вы сшили? Ну или, может быть, не сшили. Может быть, вы ее придумали, нарисовали и потом уже только хотели шить, и вот там, попозже уже только это получилось сделать.
0: Я всегда в этот момент говорю, мне повезло. Мне повезло, я не выбирала, чем я буду заниматься. Потому что мы же в какой-то момент там уже в более такой взрослеющем возрасте выбираем, да, чем заниматься. А я всю жизнь с этим родилась и знала. До 10 лет как бы я шила куколкам. Вот прям куколкам. А в 10 лет, все. Для меня это уже был рубеж, когда я начала шить себе. Первое, что я шила, прям конкретно для себя, это я, как сейчас помню, из гипюр, это еще советские времена были, я 28 лет занимаюсь профессиональной одеждой, а детство было, это понятно, что уже вообще давным-давно. Вот, я шила себе перчатки из гипюр,

0: У вас пиджак, на вас сейчас надет пиджак. Вот расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что это пиджак, ваша работа, ваше произведение.
1: И узлов тут сложных много, как я вижу.
0: Да, вот эти сложные узлы, узоры. Что это за пиджак?
2: Вот смотрите, я сегодня специально знаю, что тема у нас будет разговор, это хлопок. И хотела надеть, не принесешь хлопковое все, да, но я сегодня специально на себя надела хлопковые вещи. И это, скажем так, из непривычного. Мы все знаем, что вот хлопковая футболка, да, джинсы — это хлопок. А на мне, например, сейчас хлопковый пиджак. Хлопок бывает разный. И сейчас вот и помпоны, это как вот хлопковые початки, вот эти вот.

0: уже?
1: Да, я для кукол шью.
2: Угу. Что шьешь? Ну, то, что одежду, ну, я понимаю, я имею в виду какую?
1: Ну, платья, кофты, шапки даже шила.
2: Угу.
0: Слушай, молодец, молодец, мы тебе желаем успехов. Угу, хорошо, спасибо, спасибо. А что самое важное в одежде для вас, Оксана? Это удобная одежда, это дышащая одежда, да, то есть комфортная, чтобы было, или долговечность, может быть, а может быть универсальность, например, да, чтобы можно было надеть один и тот же жакет на разные мероприятия или под разные брюки.
3: Ну вот, да, правильно замечено. Я, во-первых, в первую очередь, про то, что я уже сказала, что у нас все из натуральных материалов, для меня это очень важно. Прям это первостепенно важно. А во-вторых, я очень люблю, чтобы это была одежда не просто натуральная, естественно, красивая. Чтобы она хорошо сидела на человеке, соответственно, она будет его украшать и как бы достоинство подчеркивать. Важно же не столько скрыть недостатки, сколько подчеркнуть достоинства.
0: Да, кстати.
3: Это
0: да.
3: Правда. Вот. И очень важно для меня, чтобы это была одежда именно трансформер, скажем, ну, образно, да, чтобы она, ты с утра вышел в одной, в обед ты выглядишь чуть по-другому, а к вечеру ты выглядишь совершенно по-другому. И ты можешь быть в одной и той же вещи. Вот это очень интересно, когда мы какие-то делаем элементы одежды, которые могут трансформироваться. Вот это я очень люблю, когда одежда-конструктор, одежда-трансформер.
0: А приведите пример, как вот что-то.
3: Ну, к примеру, у нас есть какие-то топовые, скажем так, вещи, которые у нас продаются там уже годами, и люди хотят покупать. Например, плащ-трансформер. У него отстегивается нижняя часть. Uh-huh. Это причем в какой-то момент у меня родилась эта идея, потому что мне нужно было одну вещь, в которой я поеду на отдых, и мне нужно было в ней и спортом позаниматься, и как бы и сходить в театр, и просто в ней жить. И это должна была быть одна вещь, потому что, ну, не тащить с собой много всего. Там, и все-таки это верхняя одежда.
2: Ты, вспоминая классика, брюки превращаются, да?
3: Да, именно, именно это. И вот этот плащ, реально, я начала искать, и я не нашла такой плащ, и мы его создали. Он, когда пристегнута нижняя часть, это красивый, объемный плащ. Я в нем ходила в театр, надела жемчужное колье, и прекрасно. Отстегнула, сделала, завязала, сделала короткой курткой, она непродуваемый, высокий ворот, и это спортивная одежда.
2: Угу.
3: В общем, вот такие вещи... Я считаю, что просто на ура. И когда они, конечно, вот, у людей пользуются спросом, потому что это здорово.
0: Потому что это удобно, опять же,
3: конечно.
0: На разные случаи
3: да.
0: Можно. Хорошо. Так, вот сегодня, поскольку мы отмечаем Всемирный день хлопка, давайте, может быть, какой-то лайфхак, какой-то совет дадим и детям, и взрослым. Можно ли определить, насколько натуральная ткань, вот хлопок, может быть, по этикетке, а может быть, надо что-то пощупать, что-то там, не знаю, потрогать. Как это сделать?
3: Ну, что я хочу сказать. Конечно, когда ты неопытен, то определить сложно. Потому что мы сами знаем вот это вот слово уже, которое известно всем, насмотренность,
2: да,
3: либо
2: конечно.
3: Как бы, да, опыт вот этот, чем больше ты трогаешь
2: нащупанность,
3: да, чем больше ты трогаешь и сравниваешь, тем как бы ты больше начинаешь понимать.
2: Угу.
3: Вот. Но если ты прям вот в первый раз пришел и пытаешься понять, самое простое, что мы знаем, у каждого есть это футболка и брюки, джинсы, вот. И это стопроцентный хлопок, как правило, всегда. Пытаться понять, как бы такое это или нет. И еще, если вы хотите все-таки, чтобы это было не полиэстровая какая-то составляющая, да, полиэстр, он такой, знаете, он скользкий и хрустящий.
2: Вот да, скрипучий чуть-чуть такой, да.
3: Он скрипучий, неприятный. Mm-hmm. И ты будешь трогать хлопок, он теплый, приятный. А этот стеклянный. Вот я даже по-другому его не назову. Он стеклянный. Вот.
2: Mm-hmm. Ну, вот для меня это всегда было таким единственным показателем. Ну, как, когда ты больше ничего не знаешь, трогаешь, если он как... И вот как звуки странные издает. А как вы считаете, одежда, может ли она влиять на наше настроение? И влияет ли?
3: Есть такая поговорка, да, встречают по одежке, провожают по уму.
2: Mm-hmm.
3: И это, знаете, еще очень хорошее, как бы Коко Шанель сказала, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.
2: Да-да-да.
3: Это правда, это надо запомнить всем. Потому что мы, когда входим, и мы по-разному начинаем управлять пространством, в которое мы вошли. Соответственно, естественно, что мы надели на себя, тем мы и являемся. Вот. И если ты хочешь себе поднять настроение, реально, если ты надеваешь что-то строгое, у тебя будет строгое настроение. Если ты надеваешь что-то игривое, у тебя будет игривое.

0: настроение. Если ты, ты хочешь поднять себе настроение, надевай оранжевое и красное. Красный ты будешь перевозбужден, даже, скажем так. Желтый цвет, он тоже дает, ну, как бы такого легкого настроения. Если ты хочешь быть немного закрытым, надень черное. И тем более, чем более глухо ты закрыт, тем более закрыт ты будешь. Вот. Все
1: интересно.
0: Просто.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Сейчас прервемся тоже на небольшую музыкальную паузу, на небольшой перерывчик, и потом вернемся. Ребята, если есть вопросы, можете прислать в сообщалочке плюс 7-916-9-6-8-0-9-6-8.
3: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
4: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
5: А я Полина.
4: А это наш верный друг Робопес.
5: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
4: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
3: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
6: При поддержке Карачаровского механического завода.
7: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
3: Каждый родитель желает знать.
8: Правда ли, что от морковки улучшается зрение, а от томата

0: лучше работает сердце. Сезон овощей и фруктов. Какие из них самые полезные? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, врач-педиатр, врач-диетолог Юлия Андроникова.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А знаете ли вы что?
4: Собака может рисовать не хуже человека.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио. Реклама.
6: Детское радио и «Аквамарис» представляют.
7: Привет! Я осьминожка Марис, тот самый из Адриатики. Приглашаю вас в большое путешествие по морям нашей планеты.
6: Сколько на Земле морей? Чем они отличаются друг от друга? И кто в них обитает? Узнаем в программе «Морские путешествия осьминожки Мариса».
7: Полный вперед!
6: «Морские путешествия осьминожки Мариса». Слушайте на детском радио. 6+.
8: При простуде или насморке промывание «Аквамарис Бэби» с водой Адриатического моря может ускорить выздоровление. «Аквамарис» всегда рядом, чтобы помогать. Для детей с 3 месяцев.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Эй, ребята! А вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
11: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
12: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
13: Папа, что это за песня?
14: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
13: Это которую можно настроение менять?
14: Угу.
13: И на рюкзак вешать?
14: И не только.
13: Пап, нам пора в «Перекресток».
14: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
9: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил, акции, количество призов, срок, комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
1: Реклама.
15: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
16: Умным.
15: А богатым?
16: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
15: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
16: Комфорт.
15: Повезло.
16: Ага, с мужчиной.
17: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
1: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром «Фитакса».
18: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
19: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
20: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут. Они просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-40.

0: Сказкиным и просто Ириской.
1: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. У нас в студии Оксана Косарева, дизайнер и создатель бренда одежды. Говорим мы сегодня о хлопке в основном, потому что сегодня Всемирный день хлопка. И хочется узнать, а есть ли какая-то вот такая вот, существует такое мнение, я слышала, что хлопковая одежда, она самоочищающаяся, да? То есть что-то такое, что она может не просто там дышать, жить, но и в ней совершенно человек энергетически себя чувствует по-другому. Так ли это, Оксана?
2: Это абсолютная правда. Все натуральное волокно. А это живое волокно. И мы сейчас с вами говорим про хлопок и будем говорить про хлопок. Естественно, шелк — это вообще максимально топовая ткань, как бы король всех тканей, да?
3: Что значит любимая ткань? Да.
2: Нет, это ткань королей.
1: Это ткань королей.
2: Да, так и есть. И она обладает свойствами, которые не обладают никакие другие. Да, это правда. Потому что белковое волокно, которое содержится в шелке, его нету больше ни в чем. А про хлопок, если говорить, точно так же, как и про другие натуральные ткани, это реально самоочищающаяся ткань. Вы, например, мы живем, и продукты жизнедеятельности человека – это воздух, который мы испускаем, это пот, это все, оно все соединяется с нашей одеждой.
3: Ну да, конечно.
2: И если вы в полиэстере, то в молекуле полиэстера это все остается и застревает, и оно никуда оттуда не девается, даже со стирками. И, естественно, это хлопок и, например, остальные натуральные ткани, их достаточно проветрить.
3: Ну да.
2: Они самоочищаются. И они совершенно по-разному. Если вы возьмете дома, поносите день полиэстеровую футболку и хлопковую футболку, и вы почувствуете к вечеру разницу. Какая разница в полиэстеровой футболке и в хлопковой футболке. Попробуйте постирать, и вы увидите тоже. Это очень наглядно. Просто очень часто мы не обращаем на это внимания. Угу. И вот это правда. Натуральное волокно самоочищающееся.
3: А почему, кстати, как раз натуральное волокно, в частности, хлопок, называют лучшим другом кожи?
2: Потому что это максимально дышащее. Это дышащая ткань. Это живое волокно. Сквозь него как раз проходит воздух, проходит, все, с чем ты взаимодействуешь, оно дает возможность в этом жить.
3: А, кстати, на хлопок есть, интересно, аллергия или нет?
2: Я думаю, что на хлопок это какая-то крайняя редкость, чтобы была аллергия на хлопок.
3: Угу.
2: Возможно, аллергия у людей не столько на хлопок, насколько на какие-то продукты, которыми был обработан. Волокно обрабатывается. На разных производствах, на разных фабричных производствах обрабатывается разными средствами.
3: Угу.
2: И вот тут аллергия может быть именно на это.
3: Вот оно что.
1: Да. Сама ткань, я думаю, что тоже она достаточно натуральная. И я, во всяком случае, не знаю таких
3: историй. Тогда мы понимаем, что
1: аллергия на хлопок.
3: Значит, из хлопка одежда в любом случае должна быть у каждого человека. В частности, у школьника, у нашей целевой аудитории, у слушателей детского радио, естественно. Что сейчас в моде как раз у ребят, у ребят школьного возраста? Что должно быть обязательно в гардеробе у каждого?
2: Как сказать, что должно быть? Мы скажем, что есть у каждого школьника.
3: Так,
2: у каждого
3: носки.
2: Школьника есть. Носки, конечно. И, естественно, они хлопковые. Футболка и джинсы. Мне кажется, нет ни одного школьника, у кого не было бы футболки и джинсов. В любой какой-то вообще интерпретации. Соответственно. И это всегда модно, и это всегда в разное время, разным чуть-чуть стиле, и это всегда удобно, потому что детям самое главное, что нам...
3: Комфорт, удобно.
2: Комфортно, удобно, легко. Хлопок — это всегда легко, удобно, комфортно. И тут уже мы смотрим в ногу со временем. Идем и смотрим, а что это красиво, модно и удобно. Uh-huh. В любое какое-то внешкольное время это всегда, как правило, именно такая одежда. В школе, естественно, рубашки у мальчиков.
3: Это конечно.
2: Всегда хлопок.
3: Блузки у девочек.
2: Блузки у девочек. Это хлопок, это прекрасно. И это то, что точно у всех школьников есть. Носки и гольфы.
1: Вопрос от нашего слушателя. Маша пишет нам. Скажите, пожалуйста, Оксана, а дизайнеры

0: сами носят только то, что шили, или еще что-то?
1: Ну вот я сегодня уже начинала эту тему, то, что я на самом деле исключительно ношу одежду своего бренда, вот, потому что мне очень нравится, и я еще очень люблю винтажную одежду. И ой, я миксую винтажную красота. Одежду со своей одеждой, что, собственно, тоже рекомендации детям. Uh-huh. Всегда очень интересно, почему классно учиться, почему нужно учиться, потому что ты изучаешь, а что было, какой опыт получало вообще, не знаю, человечество на протяжении своей жизни. Uh-huh. Так вот, винтаж про то же самое. Чтобы создавать что-то классное, нужно изучать что-то классное.
2: Глубоко.
0: Винтажная одежда – это одежда из других эпох. Как правило, сколько лет должно быть ей?
1: 20, если вещи 20 40. Лет, то это уже винтаж.
2: 20 Все. Лет? Да. Я думал, лет 50.
0: Нет, нет.
1: Если есть 2... антиквариат,
2: а, да,
0: а есть винтаж.
1: Есть винтаж. Mm-hmm. Если 100 лет, то это уже такая антикварная история, это уже такое. А винтаж – это 20 лет.
2: Здорово.
0: И сейчас я знаю, что в моде опять винтажные вещи, и очень многие, вот, например, мамы, ну, больше это женская, конечно, история, наоборот, специально ищут какие-то винтажные mm-hmm. магазины, чтобы купить.
1: Это правда. И чем классно, вот опять же, если возвращаться к хлопку натуральным тканям, соответственно, мы, как бы, это опять же, вот сейчас, допустим, дети учатся, ребята, и они знают, да, как исторические какие-то моменты, что раньше не было полиэстерового волокна. Mm-hmm. И было только натуральные. И чем классно вот тут окунуться в историю, и винтаж это и есть окунуться в историю, ты видишь, чувствуешь, щупаешь вот эту натуральную классную ткань классного качества.
2: Ну и мы, кстати, сегодня уже неоднократно произнесли слово полиэстер, но чтобы ребятам объяснить, это, наверное, синоним слову синтетика, да?
1: Синтетика.
2: Вот, да.
1: Да. И еще, чтобы было понятно, что такое полиэстер,
0: это я думаю, ткани, да, волокно, которое создают да. в лабораториях. Да. То есть это не натуральное,
1: синтезированное.
0: Выращенное. Синтезированное, да. Да. То есть если хлопок у нас растет на полях, то это синтезирование.

0: Вот.
1: А если кто-то, может быть, сейчас, слушая наш эфир, из ребят и мальчишек, и девчонок, захотел стать тоже дизайнером одежды, с чего им начинать? И вот София тоже пишет, с чего начать учиться шить? София, 7 лет.
2: Это все опыт, сын ошибок трудных, и без него вообще никуда. Я тоже, когда куколкам начинала шить, я помню, берешь куколку, обвел вот так вот ее, сшил, как бы куколка не влезла в это платье.
3: Жаль.
2: Куколке мало.
1: Не останавливаемся.
2: Нет, конечно.
4: Куколка успела вырасти.
2: Мы берем и понимаем, что в следующий раз куколку нужно как-то побольше обвести, чтобы было побольше свободы для куколки. И вот таким образом, поэтому никаких новых советов я не дам. Нужно пробовать, и чем больше ты пробуешь, тем больше ты делаешь. Ни в коем случае не разочаровываться своими неудачами. Неудача — это всегда крутой результат.
4: Это все время мотивация.
2: Конечно. У тебя неудача, ты понимаешь, что дальше. Это очень классно. Делай шаг, и поймешь, какой сделать следующий.
4: Класс. Спасибо.
1: Ну и, наверное, не бояться еще и делать рисунки, рисовать.
2: Конечно.
1: Как
2: конечно.
1: Должна выглядеть
2: конечно.
1: Эта одежда. Да. То есть, с чего мы
2: и
1: начинаем?
2: И самое главное, потому что у меня тоже есть дочь, она уже взрослая, она, кстати, учится тоже на
1: дизайнера,
2: на фэшн, да, фэшн, одежда, мода, вот, и никогда не разочаровываться реально. Вот ты нарисовал, и у тебя не получилось. И тут же хочется же расстроиться.
4: Конечно, естественно.
2: И вот как бы это же вообще травма там на всю жизнь. А ты в следующий раз опять нарисовал, а у тебя опять так же не получилось. И так будет долго. Но это классно, потому что ты начинаешь понимать, а что и как. Поэтому рисуем, шьем, рисуем, шьем, рисуем, шьем. Иногда даже не обязательно шить. Да, и не расстраиваемся. Никогда не расстраиваемся.
1: Спасибо вам большое. Оксана Косарева, дизайнер и создатель бренда одежды, с нами была в эфире и рассказала много интересных вещей сегодня. Ребят, впереди игра «Музыкальный шифр». Скорее звоните.
4: 8-495-134-56-64.

0: музыкальный шифр.
1: Мирон позвонил в музыкальный шифр. Здравствуй.

0: передача по зашифрованному фрагменту. Догадаться, о чем эта песня? Напеть, может быть, какой-то фрагмент или название сказать песни. Если с первого раза будут сложности, не сможешь назвать, у нас есть подсказки. Договорились?
1: Угу, хорошо.
0: Хорошо, тогда слушаем первый фрагмент.

0: Так, ну вот у меня, между прочим, сразу появился вариант. У тебя есть?
1: Пока что нет.
0: Нет. Ну хорошо, у нас есть вторая подсказка.

0: Но мне здесь кажется все понятно.
1: Да, абсолютно. Все очевидно. Каждое словечко было слышно.
0: Мирон, ты догадался, о какой песне речь-то? Что это за песня?
2: Да.
0: Так.
2: Это «Бременские музыканты».
0: Конечно. Напоешь, может быть?
2: Не знаю.
1: Ничего на свете лучше нету.
0: Чем бродить друзьям по белу свету.
1: Тем, кто дружен,
0: не страшны тревоги, нам любые дороги, дороги. Ну, прекрасно! Ну, смотрите, какая... у нас, по-моему, свой образовался ансамбль бременских музыкантов.
1: Да, не бременских, но музыкантов. Да, молодец, молодец, Мирош, мы тебя поздравляем, вручаем тебе фирменную подушку детского радио. Тебе с ней будет комфортно, хорошо, удобно.
0: Спасибо тебе огромное, Мирон. Также благодарим всех-всех ребят, кто слушал сегодня дневное шоу «Развивайка». Сегодня мы отмечали Всемирный день хлопка и говорили об этом удивительном растении.

0: Квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
0: Комфорт.
2: Повезло.
0: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Разошлись пути дорожки, может встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В Москве 17:00.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Да, мальчики и девочки, все верно. Это «Сундучок с секретом» в эфире Детского радио начинается. И мы с вами продолжаем отгадывать, что же скрывается под крышкой. У нас есть с вами загадка, есть у нас подсказки. Ну и, соответственно, есть уверенность у каждого из вас, знаете, такой вот молодецкий задор, настрой. Все-таки, чтобы именно вы открыли «Сундучок с секретом». Звоните прямо сейчас 8-495-134-5-6-6-4. Я вам все напомню, как загадку, так и подсказки. Три вопроса зададите, ответы на них получите. Ну, если в итоге правильно скажете мне, что же скрывается под крышкой сундучка, под его замочком, тогда, друзья мои, забирайте этот приз себе. Еще разочек напоминаю вам номер прямого эфира 8-495-134-5-6-6-4.

0: секретом.
1: Игорь нам позвонил. Игорь, привет.
2: Привет.
1: Как настроение твое, дорогой друг?
2: Хорошо.
1: Молодец. Из какого ты города?
2: А?
1: Из какого ты города?
2: Пермь.
1: Ну, из Перми. Хорошо. Игорь, из Перми, готов ли ты услышать загадку и подсказки?

0: Да.
1: А ты вчера, кстати, детское радио слушал?
0: Да.
1: Угу. Хорошо. Ты попробуй догадаться, что в сундук смогло пробраться. Это точно ты встречал, забирай, чтобы не скучал. Игрушка, угу. Мягкая, в виде животного, не из кошачьих, не очень длинная, без полосок, без пятен, не желтого цвета. Ну и как мы с тобой понимаем, что в сундучке ходить не может и звуки не издает. Но нас с тобой, в принципе, это особо и не интересует. Значит, ни кукла, ни слон, ни фламинго, ни медведь.
0: Угу.
1: Так.
0: Да. Это.
1: Ну давай, вопросики.
0: Это может это ходить?
1: Ну, я же только что сказал, что в сундучке не ходит. Ну, нам с тобой это и не интересно. Или ты имеешь в виду само животное? Может ли ходить? Давай, ну как бы уточни свой вопрос-то. Игорек.
0: Оно может плавать в воде.
1: Ага, животное это, да? Ну, наверное, чисто теоретически может плавать, но мне кажется, что оно воду не особо любит.
0: Да, понял, не особо любит.
1: Да.
0: Это слон?
1: Ты сразу хочешь дать ответ?
0: Да.
1: Слон, таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, Игоречек, не слон. Ну что ж, друзья мои, сундучок секретом продолжается. А я, кстати, вам еще напоминаю, что именно вы решаете, какая песня в эфире детского радио лучше остальных. Заходите на сайт детифм.ру. Там, друзья мои, вы найдете раздел «Хит-парад детского радио». Ставьте сердечко напротив своего любимого трека. И, конечно же, слушайте его еще на всех цифровых площадках. И, возможно, благодаря именно вам эта песня станет победителем главного детского музыкального чарта страны. Ну а каждую субботу наш коллега, диджей Микрофоша, подводит итоги и рассказывает о том, как же распределилась двадцатка сильнейших. Все это хит-парад детского радио. Ну и, конечно же, друзья мои, звоните в прямой эфир 8495-134-5664.

0: сундучок с секретом.
1: Мальчишки и девчонки, сундучок с секретом продолжается. Нам Севушка позвонил, привет.
2: Привет, здравствуйте.
1: Привет, как настроение твое?
2: Да хорошо.
1: Да умница, чем увлекаешься?
2: Я люблю рисовать, читать,
1: угу.
2: Иногда пою.
1: Угу. А помнишь последнюю книгу, которую прочитал, ну или, может быть, сейчас читаешь?
2: Да.
1: Так.
2: Сейчас, последнюю книгу, которую я прочитал, это был «Хоббит».
1: Нет. А что?
2: «Сын полка».
1: «Сын полка». Прекрасная книга. Тебе понравилось?
2: Да.
1: Это самое главное. Так, ну что, давай мы с тобой, Севушка, дорогой мой человечек, попробуем отгадать, что в сундучке у нас скрывается. Давай?
2: Давай.
1: Только я тебя, Сева, очень прошу, слушай внимательно подсказки, хорошо?
2: Хорошо.
1: Ты попробуй догадаться, что в сундук смогло пробраться. Это точно ты встречал. Забирай, чтобы не скучал. Игрушка мягкая какая-то, в виде животного, не из кошачьих, воду не особо любит. Не очень длинная, без полосок, без пятен, не желтого цвета. Это не слон, не фламинго и не медведь.
2: Можно задавать вопросы?
1: Да, конечно.
2: А это животное в реальной жизни впадает в спячку?
1: Ой, какой хороший вопрос. Ты знаешь, нет, мне кажется, что в спячку это не впадает.
2: Оно в жаркой погоде?
1: Нет, не в жаркой, нет. Ну, точнее, в жаркой она плюс-минус тоже есть, но нет, я не могу сказать, что это прям какое-то что-то такое вот африканское, нет. Давай, знаешь, вот смотри, давай мы с тобой попробуем это как-то вот немножко перефразировать, да, и скажем, что это, знаешь, такое неэкзотическое животное, вот так.
2: То есть обычно его можно встретить там много где.
1: Ну, неэкзотическое животное, прямо-таки сказать, да.
2: Оно маленькое или крупное?
1: Ты должен без или-или. Какой-то один вопрос мне задай. Выбери свой
2: вариант.
1: Оно
2: крупное?
1: Не крупное.
2: Хорошо, можно посовещаться?
1: Давай, дорогой. Итак, значит, в спячку не впадает на неэкзотическое животное, не крупное. Итак, и воду не особо любит, как мне кажется. Итак, Севушка, что же в сундучке, как ты считаешь?
2: Ну, наверное, зайчик.
1: Зайчик, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Севушка, не заяц, не он. Но я тебе исключительно благодарен, дорогой мой человек, за твой звонок, за твою рассудительность, за очень хорошие вопросы. Спасибо тебе, жму руку. Звони, пожалуйста, еще. 8-495-134-5664. Звоните, ребята.

0: секретом.
1: Итак, друзья, нам позвонила Кирочка. Кирочка, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение, ваша Кирочка?
2: Хорошо.
1: Вы молодец. Кир, у тебя включена громкая связь?
2: Чуть-чуть.
1: Чуть-чуть выключи ее, пожалуйста. Выключила?
2: Да.
1: А, что-то не похоже. Выключай давай, чтобы я тебя хорошо слышал, а то у меня ощущение, что ты где-то там за горизонтом, где-то там вот вообще в другой вселенной. Мне нужно тебя хорошо слышать. Ну-ка, скажи что-нибудь.
2: Так нормально?
1: Нет, отвратительно все равно. Ну ладно. Ты попробуй, Кир, догадаться, что в сундук смогло пробраться. Это точно ты встречала, забирай, чтобы не скучала. Игрушка мягкая какая-то, вид животного, в спячку не впадает. Ни экзотическая, ни крупная, ни из кошачьих, воду не особо любит. Не очень длинная, без полосок, без пятен, ни желтого цвета, ни слон, ни фламинго, ни медведь и ни заяц. Вопросики. А, уже, да, уже совещаться надо. Нет, вопрос сначала задавай, тем более громкую связь не выключила. Итак, вопросики.
2: Это может летать?
1: Нет, летать не может. Хотя есть такое, что может. Вот именно это летать не может. Хотя есть такое, что может.
2: А это птица?
1: Нет, не птица. Так.
2: А может это в жарких странах?
1: Ну, я как уже сказал, это не экзотическое животное. Это, может быть, и где-нибудь и в жарких странах живет, и не очень жарких странах живет. Во всяких странах живет. Итак, но подсказку потрясающую я дал, между прочим. Вот. Мне кажется, ей надо воспользоваться. Итак, что же это?
2: Можно посовещаться?
1: Да, совещайся. Давай, 5 секунд тебе. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Ответ... Кира. 3, 2, 1. Ответ.
2: Крокодил.
1: Крокодил. Хорошо. Таков ответ. Сундучок. Открой секрет. Нет, нет, нет, не крокодил. Ну, крокодил, можно прямо-таки сказать, все-таки больше экзотическое животное. Спасибо тебе, Кирочка, за звонок. 8-495-1-3-4-5-6-6-4. Номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните. Совсем скоро продолжим.

0: секретом.
1: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
2: Мост как мост, обыкновенный.
3: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный, а на самом деле... Знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Тут нехорошее место. Так что ты свое легкомыслие оставь.
4: Хрум. Очередное расследование.
5: Слушай в эту субботу в 12:30.
4: В эфире детского радио.
6: А знаете ли вы что?
7: Роботы бывают жидкими.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио. Реклама.
9: Моторное масло «Дженерджи» защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
10: Дружба.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»

0: таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
4: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
3: Конечно.
5: Пап, а можно я цвет выберу?
4: Можно.
6: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
7: Реклама. Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
8: Умным.
7: А богатым?
8: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
7: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
8: Комфорт.
7: Повезло.
8: Ага, с мужчиной.
9: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
10: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
11: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: сундучок с секретом.
1: Итак, ребята, в сундучок с секретом Катюш позвонила. Катюш, привет.
2: Здравствуйте.
1: Катенька, из какого ты города нам звонишь?
2: Петрозаводск.
1: О, Петрозаводск, здорово. Я, кстати, все время хотел там побывать, еще пока что не случилось. А, Катенька, готова ли ты услышать, моя дорогая, и загадку, и подсказки?
2: Да.
1: Ну, давай попробуем. Ты попробуй догадаться, что в сундук смогло пробраться. Это точно ты встречал. Забирай, чтобы не скучал. Игрушка мягкая, в виде какого-то животного. Это летать не может, хотя есть такое, кстати, что может летать. Но это не птица. В спячку это не впадает, это не экзотическое животное, не крупное, не из кошачьих, воду не особо любит, не очень длинное, без полосок, без пятен, как у, там, у кого-нибудь, гепарда. Ни желтого цвета, ни слон, ни фламинго, ни медведь, ни заяц и ни крокодил.
2: У него пушистый хвост?
1: У него пушистый хвост.
2: Он рыжего цвета?
1: Ну да, что-то рыженькое есть, да. Так.
2: Он ест орешки?
1: Постоянно.
2: Это белка.
1: Белка. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Абсолютно верно! Молодец, Катюшка, поздравляю тебя! Это белка и пушистая такая. Ну и знаешь, вот я сейчас ее в руках мну, и мне кажется, что она любительница поесть. Да на здоровье, это тебе большое спасибо за звонок. Ну и, конечно же, еще разочек я тебя поздравляю с выигрышем. Теперь эта белочка отправится к тебе. Ну а вот чтобы она до тебя точно доехала, белочка, ты не вешай трубку, и мы сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну а тем временем у нас, между прочим, в студии здесь появились мальчишки, девчонки, а также их родители, которые пришли к нам в гости на экскурсию. Ну и давайте с ребятами мы, конечно же, пообщаемся, познакомимся. Ребята, привет!
3: Привет!
1: Как настроение ваше?
3: Нормально!
1: Ну и хорошо, молодцы. Нравится вам на детском радио?
3: Да!
1: Супер! Ну вот смотрите, сундучок с секретом открылся, да, буквально-таки у вас на глазах. А что самое прекрасное, что и вы тоже, дорогие друзья, сыграете совсем скоро в сундучок с секретом. И я уверен, что вы его обязательно откроете. Ну а что самое приятное, что без подарочков у нас никто не останется. Да, и вот белочка это подтверждает, между прочим. А если вы сейчас, друзья мои, посмотрите назад, обернетесь, то увидите экранчик, а над экраном камера висит. И вот сейчас, чье имя я буду называть, будет ручкой в эту камеру махать. Итак, кто же здесь у нас? Даша, Маша, Тея, Кира, Ваня, Маша, Алексей, Степан, Витя, Жанна, Маша и Егор. Супер! Ну и дети повзрослее тоже здесь у нас присутствуют. Это

0: Маша, Катя, Олег, Марина, еще Катя, Ваня, еще Катя, Жанна, Татьяна, Татьяна и Ирина. Вот, вроде всех назвал, никого не забыл. Никого не забыл?
1: Нет.
0: Ну вот и славненько. Автографироваться любите?
1: Да.
0: Ну, кто нет, придется все-таки смириться и сфотографироваться, потому что сейчас нам это с вами предстоит. Ну, а вас, мальчишки и девчонки, я приглашаю позвонить в сундучок секретом 8495-134-5664. А у нас новый приз уже под крышечкой. Звоните, жду.

0: Итак, мальчишки и девчонки, нам Надюш позвонил. Наденька, привет.
1: Здравствуйте.
0: Надюн, сколько лет?
1: 12.
0: Ух ты, какая взрослая. Ну что, ты готова? Надюшка, отгадывай, что в сундучке у нас скрывается.
1: Да.
0: Давай, погнали. Многие об этом мечтают, но не все таким обладают. Три вопроса ты задай, в сундучке что отгадай.
1: Первый вопрос. Это какая-то одежда?
0: Не одежда.
1: Это игра какая-то или игрушка?

0: Пазл.
1: Пазл, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Ну, Надежда, мой компас земной нет. Это был не пазл. Но, тем не менее, тебе огромное спасибо за звонок. Вопрос хороший. Умница. Звони еще. 8495-134-5664.

0: Мирочка нам позвонила. Привет.
1: Привет.
0: Привет. Мир, сколько лет тебе?
1: Мне 5.
0: Угу, хорошо. А любишь сундучок с секретом, да?
1: Да.
0: Ну, это очень здорово. Тогда слушай загадку. Многие об этом мечтают. Не все таким обладают. Три вопроса ты задай, в сундучке что отгадай. Не одежда, можно с этим играть. Наливать туда ничего не надо, и это не пазл. Давай вопросики свои, Мира.
2: Аппарат абонента выключен.
0: Вот и все вопросики. В принципе-то мы только что и услышали. 8-495-134-5664. Номер прямого эфира детского радио. Ребят, пожалуйста, не забывайте выключать громкую связь, а также радиоприемник, когда дозваниваетесь в прямой эфир. Нам Варечка вот как раз дозвонилась. Варюш, привет.
3: Здравствуйте.
0: Варечка, громкую связь выключи.
3: Сейчас.
0: Выключила? Варь.
3: Да.
0: Ага, хорошо. Многие об этом мечтают. Не все таким обладают. Три вопроса ты задай, в сундучке что отгадай. Это не одежда, можно с этим играть, наливать туда ничего не надо, и это не пазл.
3: Это мягкая игрушка.
0: Нет, это не мягкая игрушка. Так.
3: Это может плавать?
0: Ну, это не для того, чтобы плавать. Так.
3: Это фигурка зверя?
0: Нет, это не зверь никакой. Значит, не мягкая игрушка, не для того, чтобы плавать, не зверь, не одежда. Можно с этим играть, но наливать туда ничего не надо.

0: Итак, 3, 2, 1, ответ.
1: Это опыты.
0: Набор для опытов. Такой ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Варюш, не набор для опытов. Но, кстати, очень хорошее предположение. Почему бы, в принципе, и да, как говорится. Но нет. Ну что ж, спасибо тебе огромное за звоночек. Также и вам, ребята, мальчишки и девчонки, всем огромное спасибо за участие. На сегодня сундучок с секретом заканчивается. А вот завтра продолжим с вами.

0: секретом. Рекламная информационная программа.
1: Осьминожка Марис, обитатель чистейшего Адриатического моря, очень любит узнавать все новое. Однажды на день рождения ему подарили книгу, украшенную большой красивой ракушкой. Это оказалась морская энциклопедия. Но не простая, а волшебная. С ее помощью можно перенестись в любое море планеты. Стоит только выбрать нужную страницу, закрыть глаза, произнести название моря и... окажешься там, где захочешь. Морские путешествия осьминожки Мариса. История девятая. Охотское море.
2: Осьминожка Марис замер на мелководье, задумчиво глядя перед собой. «Эй, Марис, что-то случилось?»
3: «А вы знаете, что мое Адриатическое море, где такая чистая вода, что ею можно промывать носик и горло даже детям? Так вот это море получило свое название из-за порта Адрия. Это мне мама сказала».
2: «Что тебя удивляет? Многие моря называют либо в честь городов, что на их берегах расположены, либо в честь стран или островов, что эти моря омывают. Или по именам людей, что их открыли».
3: «А я вот слышал про Охотское море. Оно в честь чего названо? Так, где моя энциклопедия? Открываю. Охотское море омывает берега Дальнего Востока России, Сахалина и Камчатки. Названо в честь реки Охота. Ой, мне теперь туда охота. Хочу туда. Закрываю глаза. Охотское море. Ой, а водичка тут не такая соленая, как у меня дома.

0: Ого-го, какие! А еще землетрясения.
1: Как это?
0: Про Камчатку и Курильские острова слышал?
1: Ваше море их омывает?
0: Именно. А чем они знамениты? Вулканами. Над водой и под водой находится более 70 потухших и 30 действующих вулканов. Из-за них трясет частенько. От этого и волны. А самые большие, высотой с дом, называются цунами.
1: Да, я думал, от вулканов жарко должно быть. А у вас как-то холодно.
0: Да, температура воды выше 10 градусов только в сентябре поднимается. А большую часть года море холодное, а на севере еще и покрыто льдами.
1: Бррр, в моей Адриатике 10 градусов только зимой бывает.
0: Слышала я про ваше море. Там живут наши родственники, адриатические устрицы. Значит, вода у вас чистая. Мы ведь, устрицы, воду фильтруем, чтобы получить из нее питательные микроорганизмы. Так что грязная вода нам не подойдет.
1: А наша подойдет. Она полезна и для морских обитателей, и для людей. Да и поспокойнее у нас как-то. Волны не такие большие.
0: Да, в нашем море нужно крепко держаться, чтобы выжить. Поэтому тут много тех, кто прицепляется ко дну или к камням. Морские ежи, звезды, гребешки, мидии, кораллы. Очень много крабов. Самый знаменитый – камчатский.
1: И назвали его так, потому что он обитает около Камчатки.
0: А ты сообразительный. И еще на поверхности моря у нас обитает планктон, который светится в темноте. Поэтому люди иногда видят светящиеся льды. Ах, красиво!
1: Ага, только зябко очень. Недоразумение какое-то.
0: Недоразумение у нас тоже есть.
1: Как это?
0: А остров такой. Когда наносили острова на карту, про него забыли. Вот и назвали остров Недоразумение.
1: Смешно. Бррр. Мне пора. Передам от вас привет адриатическим устрицам. Открываю волшебную книгу, закрываю глаза. Домой, в Адриатику.
2: Будь здоров, Марис. На чем смеешься?
1: Название острова вспомнил. Недоразумение. Ух, хорошо, что в Адриатическом море никаких недоразумений нет. Все-таки моя родная Адриатика – идеальное море с лучшей в мире водичкой, целебной. Это и морскому ежу понятно.
3: Морские путешествия осьминожки Мариса.
4: 6+. Если у вашего малыша насморк или простуда, это может помешать ему путешествовать даже во сне. В таких случаях на помощь маме приходит осьминожка Марис.
1: Я живу в водах Адриатического моря, и его целебная энергия помогает мне справляться с простудой и насморком.
4: Аквамарис Бэйби с водой Адриатического моря помогает ускорять выздоровление при насморке и простуде. Оптимален для детей любого возраста, начиная с 3 месяцев.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Детское радио.
7: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
8: И что же, Добрыня?
7: Придумать, что подарить.
9: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
7: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.

0: Тебе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
1: Заходите на сайт детского радио детифм.ру, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
2: Запомнили?
0: Заходите на наш сайт детифм.ру
1: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: А знаете ли вы что?
3: Среди собак много геймеров.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио. Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
10: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
9: «Фандэй» – для всей семьи.
10: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
11: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
12: Персем поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
13: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
14: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
15: Возможно, максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
16: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 8.

0: года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОКПМ радио. ОГРН 112-77-46-79-24-55. Город Москва.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Детское радио.
10: Детское
11: радио.
10: Детское.

0: В Москве 6 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Час без правил.
0: Ну что ж, мальчики и девочки, начинается прямо сейчас «Час без правил» в эфире Детского радио. И давайте по традиции мы с вами начнем с творческого задания. Почему бы и да? Мы сегодня с Ириской говорили про хлопок. Так вот, я вам предлагаю, достаточно странно, но со словом «хлопок» придумать скороговорку. А то мы с вами придумываем все время там, что буква «Р» была, да? А «хлопок», ну потому что вот есть там «шит колпак не по-колпаковски», да, тоже достаточно сложная скороговорка, несмотря на то, что там нет букв «Р». Вот, поэтому давайте-ка придумаем какую-нибудь скороговорку со словом «хлопок» и пришлем ее плюс 7-916-968-0968 WhatsApp, Telegram, Messenger, Max, это сообщалочки Детского радио. Не забудьте, пожалуйста, подписать номер телефона свой. Ну и, конечно же, ребятушки, мальчишки и девчонки, звоните в прямой эфир 8-495-134-5664 и, пожалуйста, первый дозвонившийся может сделать в эфире все, что захочет. Вот уже, да, начинаете думать. Ну и, конечно же, одновременно с этим подумайте, какое задание вы оставите следующему участнику. Номер сообщалочек вам назвал, номер прямого эфира тоже. Пишите, звоните, жду.
3: «Час без правил».

0: Час без правил. На
1: детском радио. Нам позвонила Сонечка. Привет.
2: Привет.
1: Сонечка, ты из какого города?
2: Из Питера.
1: Угу. А как у вас погода, Соня?
2: Нормально.
1: Не холодно?
2: Холодно, конечно.
1: А, уже посвежее стало, да? И понятненько, угу. Все. Хорошо. Ну, я имею в виду, хорошо, что понятно, что уже посвежее. Ну, осень, как ни крути, что уж тут сделаешь-то. Сонечка, ты первой дозвонилась в час без правил. Что будешь делать?
2: Сыграть? Хочу сыграть своими словами.
1: Моя звезда. Если хотел, давай сыграем. Давай, угу. С удовольствием. Так, кто называет первое слово?
2: Давайте вы.
1: Давайте я. Хлопок. Тебе на букву К.
2: Крокодил.
1: Молодец. Ливень. Тебе на букву Н.
2: Носки.
1: Угу. Я на букву И, да? Интерпретация. Тебе на букву Я.
2: Яма.
1: О, молодец. Агроном.
2: Мама.
1: Угу. Аллигатор.
2: Роза.
1: Угу. Астрономия.
2: Яблоко.
1: Угу. Одуванчик. На букву К.
2: Коса.
1: Коса, прекрасно. Арбалет.

0: Топор.
1: Угу. Река. Давай, на букву А.
0: Амплитуда.
1: Хорош. Вот это я понимаю, словечко Сонечка вспомнила. Амплитуда. Хорошо, умница. Так, ну что, давай оставим Сонечка задание следующему участнику.
0: Назвать 5 стран с их столицами.
1: Угу, 5 стран плюс столицы. Все записано. Спасибо тебе, Сонечка. 8495-1345-664. Ребята, позвоните, назовите нам 5 стран и их столицы. Ну и, конечно же, звоните в прямой, в сообщалочке, присылайте сообщение. Плюс 7-916-968-0968. Скороговорки со словом «хлопок». И обязательно подпишите номер телефона свой.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Максим позвонил на детское радио. Максим, привет.
3: Да, здравствуйте.
2: Максимушка, ну рассказывай, из какого ты города?
3: Из города Тольятти.
2: Угу. Супер. Макс, а чем ты увлекаешься, чем занимаешься?
3: Танцами занимаюсь, картины собираю.
2: Какие картины?
3: А там кошки, там Париж собирал недавно.
2: Ну, здорово. Так, вот про Париж ты сейчас очень интересно сказал. А Париж — это же столица какого-то государства, какой-то страны. Да?
3: Это у нас Франция.
2: Верно, все верно. Но вот смотри, значит, тебе-то надо было назвать 5 столиц, да, и 5 стран. Ну, давай.
3: Да.
2: С Парижем, Францией мы разобрались. Давай еще 4.
3: Так, Америка у нас, дайте вспомнить, не помню.
2: На букву...
3: Казахстан, Алтынь.
2: Как, кто? Алтынь?
3: Титанище.
2: Стой, стой, подожди, да. подожди, брат мой. Максим, столица Казахстана кто?
3: Алтынь.
2: Это что такое?
3: Алматынь.
2: Алматынь, тоже интересно.
3: Да.
2: Угу.
3: Я казах.
2: Ты казах?
3: Да.
2: Да, ну хорошо. Казах. Ты знаешь, в Казахстане столица Астана.
3: Алматы.
2: Алматы это город там, а так-то столица Казахстана Астана. Так, ладно, давай, разобрались с Астаной, бог с ним. Так, еще.
3: Китай. Шанхай.
2: Так. Угу.
3: Япония, Токио.
2: Да. Так.
3: Россия, Москва.
2: Россия, Москва, хорошо. А столица Китая какая?
3: Китай, Шанхай.
2: Пекин.
3: Пекин?
2: Пекин, да.
3: А я всегда думал, Шанхай.
2: Нет, все, давай, переучивай. А столица Соединенных Штатов, Соединенных Штатов Америки — Вашингтон.
3: А мне тут наговорили.
2: Кто?
3: А родители тут сидят.
2: А, привет им передавай.
3: А,
2: желаю тебе, мой дорогой, и родителям, чтобы вы обязательно посетили все эти страны, эти прекраснейшие и города, и ну, собственными глазами увидели, насладились. Вот я бы тоже с удовольствием, между прочим, и в Токио бы съездил, и в Пекин, и в Париж, и в Вашингтон. Тоже с превеликим и в Астану. А, давай с тобой оставим задание следующему участнику.
3: Ну, пусть скороговорку расскажут.
2: Ну, например. Хорошо, договорились, скороговорка. Итак, ребятушки, звоните, пожалуйста, в прямой эфир 84951345664 и скороговорочку нам наскороговорите.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: На детское радио Евушка позвонила. Ева, привет.
3: Здравствуйте.
2: Ева, ты из какого города?
3: Я из города Лобни.
2: О, из Лобни, из Подмосковья. Так, ты школьница?
3: Да, школьница.
2: Угу. Вы скороговорки в школе учили?
3: Да, учили.
2: Так, и какую же ты скороговорочку, Евушка-звезда, нам сейчас проскороговоришь?
3: А топот-то копыт пыль-попль летит, пыль-попль летит, а топот-то копыт.
2: Угу. А топот-то копыт пыль-попль летит, пыль-попль летит, а топот-то копыт. Так, а давай чуть-чуть побыстрее.
3: А топот-то копыт пыль-попль летит, пыль-попль летит, а топот-то копыт.
2: Ну, молодец. Ну, молодец. Прекрасно справились. А еще знаешь какую-нибудь?
3: Кукушка капюшон купила капюшон. Как же в капюшоне он смешон?
2: Хорошо, тоже здорово. Так, а на дворе трава, на траве дрова.
3: Тоже учили.
2: Давай. Давай, на дворе трава, на траве дрова.
3: На траве дрова, на дворе трава.
2: Ну, тоже нормально, да, согласен. Вот ты здорово, смотри, сколько мы с тобой, Евушка, скороговорок-то вспомнили. Ох, хоть свой сборник выпускай, именной. А какое задание оставим следующему участнику?
3: Пусть назовет 5 профессий.
2: 5 профессий?
3: Да.
2: Ну, хорошо, пускай 5 профессий назовет, почему бы и нет. А ты, кстати, кем хочешь стать, когда вырастешь? Ев. Кем хочешь стать, когда вырастешь?
3: Наверное, доктором.
2: О, врач. Это хорошо. Это прекрасная профессия. Ну, собственно, как говорил один мой знакомый, нет ненужных или плохих профессий. Все профессии важны, все профессии нужны. Спасибо тебе, Евушка, огромное за звонок. Друзья мои, ну и я, конечно же, напоминаю вам творческое задание. Нужно придумать скороговорку со словом «хлопок» и прислать ее в сообщалочке +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger Макс. Ну и, конечно же, друзья, обязательно подпишите свой номер телефона для того, чтобы мы с вами могли созвониться в случае вашей победы. Не забывайте, пожалуйста, «Час без правил» продолжается.

0: Скажу глупость. Ты выйдешь за меня?
1: Боюсь тебя ошарашить своей глупостью. Да!

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
4: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
3: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
4: Машина на года, сразу видно.
2: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
5: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
6: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
5: Fun Day. Для всей семьи.
6: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
8: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва. Национальный центр Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
2: Реклама.
9: Театральный этикет. Правило номер 11. Уходи.

0: все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Лучший подарок для лося – это соль.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно»
5: за то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.
6: Час без правил.
7: Итак, мальчишки и девчонки, настало время почитать скороговорки со словом «хлопок». И что-то мне кажется, что возникли у вас определенные трудности, мои дорогие друзья. Но, тем не менее, давайте-ка мы с вами все-таки отправимся в сообщалочки. +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Макс, присылайте сюда свои скороговорки. Выхлопали хлопковый халат, и хозяин был очень рад. Это Полина из Москвы, умница, хорошо. Выхлопали хлопковый халат. Так, хлопок хорошо хлопал хлопушку, хорька хомяка хлопотливо хлопал хлопушку, хитрый хлопок. Это Димочка из Санкт-Петербурга. И есть еще одна. Хлопковая игрушка хула-хуп. А, нет, извините, не туда. Вот отсюда надо начать. Из хлопка хула-хуп мягок хлопкового цвета хула-хуп. Хлопковая игрушка хула-хуп. Полина и Карина из Чебоксар. Прикольно, прикольно, ребят, молодцы, интересные. Скороговорки у вас такие. Казалось бы, слово «хлопок» достаточно простое, но одновременно с этим можно там что-нибудь пофантазировать, ну и придумать скороговорочку, которая бы тренировала наш с вами артикуляционный аппарат. +7 916 968 0968. Туда как раз, ребята, присылайте свои скороговорки со словом «хлопок». А, кстати, знаете, кому еще нужен артикуляционный аппарат? Вот вы можете сказать, конечно, ведущим детского радио. Да, естественно. И мы с вами, друзья мои, эту артикуляционную разминку вместе можем сделать. Когда и как? Все легко и просто.

0: Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: Час без правил.
3: На детском радио.
4: Машенька нам позвонила. Машуль, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Машенька, ты из какого города?
5: Из России.
4: Это неплохо. А город какой?
5: Энгельс.
4: О, из Энгельса. Я, кстати, не помню, чтобы нам из Энгельса звонили. Возможно, ты даже первая Машенька. Представляешь? Какое чудо.
5: Угу.
4: Угу. Вот так вот, и я тебе про то же самое говорю. А, так, Энгельс, кстати, на Саратовской области находится, если мне память не изменяет. Все верно?
5: Да.
4: Вот. Итак, Машенька, тебе сейчас, моя дорогая, придется примерить на себя роль актера. Вот. И перевоплотиться сначала в петуха, для того, чтобы прокукарекать, потом в корову, чтобы промычать, а потом и в кошку, чтобы промяукать. Попробуем?
5: Угу.
4: Давай, начнем с петуха.
5: Кукареку.
4: Так, ну, давай-ка по это так вот, по задористи, по забористи, давай.
5: Кукареку!
4: Вот, другое дело, чтобы все проснулись, да? А то, что это за кукареку такой? Молодец, умница. Теперь давай корова. Хороший бык прям был уже на стычку. Так, отлично, умничка. И кошка.
5: Мяу.
4: А злая кошка?
5: Мур-мяу.
4: Ну хорошо, пусть будет это злая кошка с мурмяу. Спасибо тебе огромное, Машуля, это было прекрасно. Ну что ж, друзья мои, мы с вами уже готовы подводить итоги творческого задания. Но если быть точнее, сделаем это буквально вот через пару минут. А у вас пока еще есть время прислать свою скороговорку со словом «хлопок» в сообщалочке детского радио. Плюс 7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram и Messenger Max.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, есть у меня вопрос. Хорошо ли вы разбираетесь в игрушках? Детское радио и общество знаний ищут главного по игрушкам. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Там разные такие серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, а дети решают, что им больше всего нравится. Заходите на сайт детского радио, заполняйте форму участника и делитесь своей видеозаявкой. В ней, в этой видеозаявке, нужно рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре, объяснить, почему именно вы должны, друзья мои, стать главным по игрушкам и выиграть главный приз. Это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка». Оценить работы в качестве народного эксперта. Конкурс «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте детифм.ру. Возрастная категория 0+. Так, ну а мы давайте-ка... пожалуй, быстренько почитаем сообщение. Здравствуйте. Хлопок хлопал, хлопок хлопал, перехлопал хлопка. Вот такая вот от Владислава. И хлопок хлопковый хлопок раздается хлоп-то хлоп. Вика из Санкт-Петербурга. Тоже, кстати, прикольно. Так, а мне очень понравилась скороговорка от Полины. Она с нами на связи. Полечка, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Полюш, ну расскажи мне, пожалуйста, свою скороговорку. Ну и не только мне, всей России.
3: Выхлопали хлопковый халат, и хозяин был рад.
2: А давай попробуем чуть-чуть побыстрее. Выхлопали хлопковый халат, и хозяин был очень рад?
3: Выхлопали хлопковый халат, и хозяин был очень рад.
2: Ну, умница. А еще быстрее. Выхлопали хлопковый халат, и хозяин был очень рад?
3: Выхлопали хлопковый халат, и хозяин был очень рад.
2: Ну, браво. Белиссимо. Восхитительно. Потрясающе. Я тебя, Полечка, поздравляю. И вручаю тебе подарок от детского радио. Хочешь подарок от детского радио?
3: Да.
2: Точно хочешь?
3: Конечно.
2: Ну, тогда получай нашу фирменную подушку.
3: Круто!
2: Не то слово! Вот это я понимаю подарочек, да, а не вот это вот все остальное. Ну что же, Поля, молодец, не вешай трубочку, мы сейчас обязательно за эфиром тебе расскажем, как забрать приз. Ребята, вас я всех тоже благодарю за участие в часе без правил, за ваши скороговорки.

0: несколько минут, поэтому никуда не уходите, продолжайте слушать детское радио.
1: Час без правил.
2: На детском радио.
1: Когда

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. Выпуск 16. Переход без перехода.
1: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
2: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
1: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
2: Окончено мое дежурство. Пост сдал, посмотрю, что там в чате юных инспекторов движения происходит. И, если нет новостей, домой отправлюсь. Ой, сколько сообщений! Катя пишет: «Я точно не знаю, как в таких случаях поступать». Кирилл пишет: «Не знаю». Это они на аудиосообщения отвечают. Послушаем.
3: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемый инспектор Светофоров! Меня зовут Вера. Мы недавно переехали в новый район. Дома у нас построили, а пешеходных переходов пока не сделали. Как нам улицу переходить? Машины ведь ездят. Страшно перебегать.
2: Перебегать? Ой, срочно записываю ответ. Всем привет, привет, Вера. Ни в коем случае перебегать проезжую часть не следует. На такой крайний случай существуют специальные правила. Я сейчас подробно все расскажу, и юные инспекторы движения помогут. Отправка. Так, еще ребята подключились. Начнем. Во-первых, переходить любую дорогу можно только в том случае, если вы убедились, что опасности нет. Это самое важное. Андрей, кажется, хочет меня дополнить.
4: Кстати, неожиданности и на пешеходном переходе возможны. Вы не раз нам об этом рассказывали. Я все помню.
2: Да. Андрей прав, и на пешеходном переходе особенно расслабляться нельзя. А уж если перехода нет, внимание нужно удвоить. Во-вторых, может быть, Лиза помнит?
5: Если дорога прямая, если вы убедились, что она хорошо в обе стороны просматривается, посмотрите налево, потом направо, потом еще раз налево. Убедитесь, что автомашин нет. А если они есть, что водители увидели вас и остановились. Не просто притормозили, а совсем остановились. Тогда можно идти, только не наискосок, а по прямой.
2: Да, Лиза молодец, правильно. Но бывает и по-другому. Например, перед вами перекресток. Кстати, Вера снова нам написала.
3: Да-да, у нас тут еще перекресток тоже есть. Две широкие улицы пересекаются. И вот там особенно страшно переходить.
2: Конечно, это может вызвать страх. Но тут, Вера, нужно не бояться, а твердо запомнить правила, как перекресток переходить и всегда его выполнять. Правило такое. Если перед вами перекресток, переходить нужно по линии тротуаров и обочин. Кажется, оно вызвало немало вопросов в нашем чате.
4: Ой, а это как? Что за линия такая?
5: И я тоже не очень поняла. А можете рассказать подробнее?
2: Конечно. Если вам нужно попасть на противоположный угол перекрестка, тот, что от вас по диагонали, самый дальний, то переходить нужно в два этапа. Как шахматный конь. Идем буквой «Г». Ход первый. Надо встать на краю тротуара и мысленно провести линию под прямым углом до тротуара на противоположной стороне дороги. Прямо напротив.

0: Андрей что-то записал нам.
1: А, понятно. Путь наискосок по диагонали через перекресток, хоть и короче, но очень опасен, потому что со всех четырех сторон перекрестка транспорт может появиться. А пешеходу уследить за этим сложно. А так в два этапа, может и дольше, но безопаснее.
0: Совершенно верно, Андрей. Ведь задача пешехода не быстро дорогу перейти, а безопасно. Лиза пишет.
2: Моя бабушка в таких случаях говорит, что торопиться надо медленно. Бежать через дорогу ни в коем случае нельзя. Нужно идти шагом. А то побежит пешеход, захочет поскорее на ту сторону дороги попасть и на бегу споткнется или ногу подвернет. И на проезжей части свалится. А это опасно.
1: Ну да, тише едешь, дальше будешь. Точно. Но вообще, я бы дошел до пешеходного перехода, а не переходил там, где это сложно сделать.
0: Да, Лиза и Андрей, все правильно вы говорите. Разумеется, если есть возможность воспользоваться пешеходным переходом, то переходить следует только там. Лучше выйти из дома пораньше, потратить чуть больше времени и дойти до пешеходного перехода ради собственной безопасности. Но уж если у вас сложилась такая вот ситуация, как у Веры, то переходим дорогу, строго соблюдая правила. Вера, ты все запомнила? Записала?
3: Да, вот смотрите. Тогда мне надо на самый дальний угол перекрестка, который по диагонали от

0: положение зависит от него самого. Договорились? Вот и отлично. До связи.
1: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
2: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
3: Детское радио.
4: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
9: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
10: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-вернись. Вкусно у нас со мной?
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек-крутышек из «Перекрестка».
2: Это которую можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в «Перекресток».
3: Получайте Мишек-крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГРН 1-800-700-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
11: Сказку слушать. А ты?
12: И я.
11: Включай.
12: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
11: Ладно, ладно, подожду.
10: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
9: 0+. Реклама.
13: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро.

0: В Москве 7 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, ну что же, начинается музыкальный привет в эфире Детского радио. Напоминаю вам номер прямого эфира 8495-134-5664. Звоните, передавайте свои приветы, поздравления, ну и, конечно же, заказывайте любимые песни из репертуара Детского радио. А еще, ребята, всех вас я приглашаю в свой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ. Вот прямо сейчас я вам записываю там кружочек. Вы скажете: ой, Кирилл, давно не было кружочков, да и вообще не было никаких там сообщений. Вот, пожалуйста. А еще, друзья мои, вот прямо сейчас заходите в мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ, подписывайтесь, и сегодня ваши приветики и поздравления я буду читать вот как раз из своего телеграм-канала. Поэтому подписываемся и, соответственно, вот под этим кружочком оставляйте комментарии со своими приветиками и поздравлениями. Вот так, да, без сообщалочек. Сегодня будет без них. Ну и, конечно же, друзья мои, вот я уверен, что многие из вас хотят попробовать себя в роли певца, да, в роли артиста. Так вот, друзья, если, сейчас я к родителям обращаюсь, если ваш ребенок профессионально поет или вы пишете песни, ждем ваши неизданные ранее треки на сайте uramusic.ru. Ребята, если вы профессионально поете, у вас есть классный трек, вот давайте, скорее заходите на сайт uramusic.ru и отправляйте свои произведения. Ну а прямо сейчас ловите новый трек Матвея Яицкого, «Турбозавры» он называется. В эфире Детского радио мы с вами прямо сейчас им насладимся, ну а также слушайте его на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Также обязательно ставьте свои лайки и добавляйте в плейлисты без возрастных ограничений.

0: Музыкальный привет.
1: Привет. Итак, друзья, нам позвонил Егор. Егорушка, здравствуй.
2: Привет.
1: Привет, Егор. Из какого ты города?
2: Из Рязани.
1: Как там у вас в Рязани дела?
2: Ну, хорошо.
1: Да? А тебе где в Рязани больше всего нравится гулять? Может, есть любимое
2: везде.
1: Место?
2: Везде.
1: Везде? Да?
2: Но точно не могу сказать.
1: Ну, хорошо, хорошо. А можешь точно сказать, кому привет передашь?
2: Маме, папе, своему младшему братику Сёме, своему другу Андрею, Ване, своей подруге Полине, всему третьему А, учительнице своей Елене Викторовне. И всем, кто слушает детское радио.
1: Ай, молодец, ай, красавчик. Какой прекрасный приветик получился, Егорушка. А песню какую мы с тобой послушаем, дорогой?
2: Незадачливый кот.
1: Прекрасный выбор тоже.

Уже буквально через несколько секунд она появится в эфире. Егор, тебя благодарю за звонок. Ребята, а вам напоминаю, что свои приветики и поздравления сегодня мы отправляем не в сообщалочки детского радио, а в мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ. Вот я вам специально записал кружочек. И вот под этим последним кружочком оставляйте свои комментарии.

0: Музыкальный привет.
1: Ох, друзья, пошла активность. Пошла активность в телеграм-канале Кирилл Дети ФМ, то есть в моем телеграм-канале, как вы понимаете. Всем большой привет. Передаю привет к своему любимому сыночке Вадюшке. Это мама Настенька написала нам. Привет, детское радио. Слушаю вашу передачу каждый день. Она помогает мне хорошо заниматься. Передаю привет дяде Андрею, тете Оле из Трехгорного. Очень хотелось бы послушать песню «Девчачий чат». Это Лиза из Челябинска. Лизочка, включим тебе ее совсем скоро. Я Марика. Передаю привет всему третьему А школы 1799, девчонкам из ансамбля Локтева и своей сестренке Рите. Всем привет, меня зовут Маша, и я передаю привет своей маме Кате, папе Роберту, возвращайся поскорее с гастролей, пожалуйста. Братьку Пете, я тебя очень люблю, бабушке Лене, тете Лизе, дедушке Паше, прабабушке Люде, моим подругам Кате и Норе, выздоравливайте поскорее. Есть такое дело. Здравствуйте, Кирилл и Детское радио. Передаю большущий привет, самые теплые поздравления с днем рождения любимому папе и мужу Егору Слюсаренко. Это Ольга и сын Дима. Евангелина из Санкт-Петербурга. Приветики папе, маме, брату Роме, лучшей подруге Любе, всему миру и всему детскому радио. Прошу трепетать. Привет, она передает. Прошу всех трепетать. Прошу передать привет моим самым лучшим подругам Еве, Кате, Наташе, Маше, Саше, а также всей моей семье. Это от Эмилии пришло сообщение. Так, Кирилл и Детское радио, здравствуйте. Передаю привет своей любимой доченьке Танюше, которая сейчас слушает любимое радио. Во время творческого процесса делает слаймы самых красивых цветов. Люблю ее больше всего на свете. Это мама Олеся написала. Итак, ребят, ну что же, продолжайте присылать свои сообщения в мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ. Поднимем активность, так сказать. Ну, а прямо сейчас послушаем Милану Чайкину и ее девчачий чат. И, между прочим, у Миланы Чайкиной сегодня день рождения.

0: Хорошо, спасибо.
1: Ну, здоровье, ну, здоровье. Так, Илюшка, кому будут привет твои?
0: Я передаю привет своей маме, папе, своей сестре. Она сейчас в Санкт-Петербурге, она закончила учебу.
1: Так.
0: Своему двоюродному брату, своему младшему двоюродному брату. Двоюродной тете, ну, тете просто. Брату, папе.
1: Не суетись, не торопись никуда. Так.
0: Хорошо.
1: Кому еще?
0: Своему коту Мурзику.
1: Это важно.
0: Собаке.

0: Музыкальный привет.
1: Читаем, ребята, мальчики и девочки, ваши сообщения, которые вы присылаете куда? Правильно, в мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ под в комментарии под последним кружочком. Так, здравствуйте, Кирилл и Детское радио. Я передаю привет своей любимой доченьке Танюше, которая сейчас слушает любимое радио. Во время творческого процесса делает слаймы. А, это мы читали. Так, передайте привет одноклассникам из 2-го Б школы Светлые Горы. А также ребятам с оранжевого и зеленого мечей Академии Островского. Это от Киры Антимировой. Здравствуйте, Кирилл Раскаскин. Это Диана из Казани. Приболел немножечко. Слушай Детское радио. Передаю привет маме Айселу, сестренке Кате и девочке Саше. Поставьте, пожалуйста, песенку «Настроение хорошее». Скоро послушаем. Ариночка Шумакова очень любит слушать Детское радио, особенно в дороге. Живет в Челябинске. Но сейчас приехали в гости к старшей сестре в Москву. Сегодня мы все вместе ездили в музей глазированного сырка. Нам очень понравилось. Еще бы. Передаю привет родителям, сестре Саше, на брату Андрюше, Леше, Вите, двоюродной сестре Еве, друзьям Егору, Лее и всем, кто меня узнал. Вот такое тоже прекрасное. Красные сообщения мы с вами только что прочитали. Ребят, ну что ж, продолжайте присылать, пожалуйста, свои сообщения в телеграм-канал Кирилл Дети ФМ. С удовольствием их совсем скоро прочту. Ну а сейчас будем слушать песню «Настроение хорошее».

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится, сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
6: Мам, только не выключай!
5: Детское радио живет. Детское радио любит вся семья.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, ну что же, прямо сейчас отправляемся куда? Ну-ка, давайте-ка правильно. В мой телеграм-канал Кирилл Дети ФМ, да-да-да. Именно туда, ребятки, мальчишки и девчонки, вы сегодня присылаете свои приветики и поздравления. Ну, так сказать, это вместо сообщалочек, ну, по крайней мере, сегодня. Ну, а также пишите туда в комментариях песни, которые вы бы хотели.

0: Музыкальный привет.
1: Алисушка позвонила в музыкальный привет. Алиса, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Так, Алисушка, а ты чем увлекаешься?
2: Я увлекаюсь танцами.
1: Угу, это прекрасно. Ну и, наверное, любишь музыку?
2: Да.
1: Ну, конечно, как можно не любить музыку, если ты позвонил в музыкальный привет? Кому, кстати, твои приветики-то будут?
2: Папе, маме, моему брату, школе номер 55, первому А-классу и моей учительнице Наталье Ивановне.
1: Угу, так, может быть, как...
2: Бабушке, вот. Дедушке. Бабушка сейчас отдыхает в Крыму.
1: Ой, какая молодец бабушка. Пускай хорошо отдохнет, это важно. Друзьям кому-нибудь?
2: Мы Ульяне, Маше, Ане, Тоне.
1: Отлично, отлично. Ну что же, приветы твои переданы. А песню какую послушаем?
2: Почему зима зимой?
1: Ну, давайте-ка и попробуем узнать.

Слушаем детское радио, очень нравится, спасибо. Всем привет, передаю привет к своим дочкам Ане и Вере. Едем домой и, как всегда, слушаем любимое детское радио. Всем хорошего настроения желаем. Здравствуйте, Кирилл, это Тася из Санкт-Петербурга. Я передаю привет своим подружкам Шуре и Еве, одноклассникам из 3 ВБ и любимой учительнице Ларисе Евгеньевне. Кирилл, привет, я передаю привет Лере Бабуровой, Ульяне Куликовой, Веронике Филипповой, Веронике Шибановой, Диане Бесполовой или Бесполовой, Насте Степе, на это Дашенька из Санкт-Петербурга. Привет, детское радио, Кирилл. Это Настюша Орлова. Передаю привет своим сестренкам, маме, папе, бабулям и дедулям. В Петербурге очень теплая и красивая осень. Ну, это не может не радовать. Так, передаю привет своему любимому сыну Саше. Наш первоклашка больше месяца держался в строю. И вот, к сожалению, немножечко приболел. Лежит под одеялом и слушает детское радио вместо тренировки по футболу. Ничего страшного. Сейчас выздоровеет, сил наберется. И потом, как учиться начнет, как футбол продолжит играть. О. Привет, Кирилл и детское радио. Передаю привет всем одноклассникам школы Звездного городка. Моим друзьям Артему, Юрию и Саше Возмещевой, Светлане Сергеевне, моей учительнице, и всему Звездному городку и Центру подготовки космонавтов. Это Дима. Димочка, слушай, были мы у вас в Звездном городке, в Центре подготовки космонавтов. Потрясающее место. Так, Анечка передает привет маме Марии, папе Александру, сестренке Оле, морской свинке Чапе. Полина Еремина из Нижнего Новгорода передает привет своим подружкам Кире, Ане, Кате, Лизе и еще своим одноклассникам 1 класса из 174-й школы. Хух! Итак, друзья мои, быстренько, дочка пишет сообщалочки, там не прочитанное остается сообщение, в итоге писать перестала. А правильно, потому что писать надо сюда, как я и говорил. Но это, по крайней мере, сегодня. Итак, друзья мои, ну что же, на этом заканчивается музыкальный привет. Всем огромное спасибо за ваши звонки, за ваши сообщения. И всем пока!

0: Музыкальный привет. Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Пап, а скажи, вот на важных домах флаги в праздники вешают. А если этот флаг испачкается, то что, будет висеть грязный флаг?
2: Нет, Тим, грязным он не будет. Его просто постирают и все.
3: Да, малыш, грязным знамя никто держать не будет. Это я тебе говорю, флаг. Правда, так было не всегда. В Европе было принято изображать на флагах лики святых, а их стирать считалось кощунством. Поэтому до 18 века такие флаги старались просто бережно хранить, а если и чистить, то только сухой тряпкой или щеткой. В России поэтому вообще запрещено было стирать флаги. Их вместо этого выносили в жаркий летний день и просушивали на солнце. Так продолжалось до лета 1722 года. В июне к командиру одного из полков русской армии, стоявшего в городе Нарве, приехал его старый товарищ, тоже офицер. Они уютно расположились на крепостной стене, выпивали вино, закусывали, пели песни. –

0: Потом гостю понадобилось сходить в туалет. Слишком много воды он выпил. Спускаться со стены было лень. Тогда он просто подошел к краю и помочился вниз. А внизу как раз стояли на просушке полковые знамена. И стирать их в то время было строжайше запрещено. Из Нарвы отправили запрос, как действовать в военное министерство. Там долго советовались, а потом прислали ответ. Стирать полковые знамена и прочие официальные флаги не реже 2 раз в году. А вообще, флаги чистые и красивые, потому что флаг – это лицо государства или корабля, или военного подразделения. Первые флаги появились около 2000 лет назад. Тогда вместо ткани использовали шкуры животных. Флаги были нужны и для устрашения противника, и для того, чтобы знать, где свои, а где чужие, и для управления войсками во время битвы.
1: Необыкновенные истории обычных вещей.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Реклама.
5: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
3: Ноль плюс.
10: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
11: Мост как мост. Обыкновенный.
2: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный. А на самом деле, знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Тут нехорошее место. Так что ты свое легкомыслие оставь.
3: «Хрум». Очередное расследование.
9: Слушай в эту субботу в 12:30.
3: В эфире детского радио. Реклама.
9: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте

0: создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Где?
1: Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

0: Читайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы никогда не задумывались, почему мост не разрушается под весом огромного железнодорожного состава? Почему еда в микроволновке нагревается, а пластиковый контейнер нет? Где в проводах прячется ток? Почему нельзя стоять рядом с мчащимся поездом? Почему зимой трещины в асфальте становятся ямами? Как работает GPS-навигатор? Почему на коньках можно ездить очень быстро, а усилий затрачивать совсем немного? И почему бесполезно трясти бутылку, чтобы вылить из нее все до последней капли? На все эти вопросы отвечает физика. А все потому, что мир вокруг нас живет по ее законам, и нет никакой возможности их обойти. Об этих законах и явлениях в своей книге «Физика вокруг нас» рассказал ученый и писатель Юрий Вировец. Книга совсем не похожа на учебник. В ней нет строгих определений, сложных формул и вычислений. С ее помощью вы не сможете что-то выучить. Но зато ее можно читать с любой главы и открывать для себя удивительные вещи. Да и главы там совершенно неожиданные. Ну вот, например, закон Паскаля «Как поднять слона». Или другая «Минус 2 килограмма в лифте и невесомость на диване». А еще «Голубое небо и желтое солнце. Что такое свет?» Эта книжка напрочь разбивает представление о том, что физика — это очень сложно, что это удел суровых, бородатых ученых, которые

говорят на непонятном языке. Нет, физика — это интересно, увлекательно и абсолютно реально. Это наша повседневная жизнь. А еще там коротко, но очень емко рассказывается о тех людях, которые век за веком открывали законы физики и делали их достоянием всего человечества. Ньютон и Паскаль, Галилей и Архимед, Бернулли и Доплер, Амедео Авогадро и Эдвин Хаббл. Книгу «Физика вокруг нас» написал Юрий Вировец, а выпустила издательство «Пешком в историю» для детей среднего школьного возраста. На сегодня это все. С вами был неутомимый исследователь физических законов и явлений «Книжный червячок». В следующий раз обязательно расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
4: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
5: Я лечу!
6: В этом и проблема.
3: Волшебное перо. Категория 6+.
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шаг.

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: Хорошо в библиотеке. Тихо. Лишь шелест переворачиваемых страниц. Редкий скрип стула, когда кто-то встает, чтобы взять новую книгу. Да тиканье старинных часов. Лучи солнца преломляются в цветных стеклах их резных створок. На столе, за которым сидели мои друзья, веселая рыжеволосая девочка Веснушка и ее приятель медный чайник Кипитоша, лежала книга, раскрытая на первой странице. Я это знал точно, потому что отчетливо видел рисунок. На нем была изображена прекрасная.

0: Раз, два, три. Веснушка, говори.
1: Принцесса на горошине.
2: Друзья оказались на пустынной улице. Ни звезд, ни луны не было видно. Явно был поздний вечер. Вдалеке тускло светил одинокий фонарь.
0: Веснушка, ты зонтик взяла?
1: Нет, Кипятоша, а зачем?
0: Как зачем? Как зачем? Ты что, не помнишь, с чего начинается эта сказка?
1: С чего?
0: Забыла? Как-то к вечеру разыгралась страшная буря. Сверкала молния, гремел гром, дождь лил, как из ведра.
1: Точно, Кипятоша, я и забыла. Ой, а вот и она, буря. Ужас, что такое? Буря тут что, традиция?
0: Некогда рассуждать, Веснушка. Бежим! Там, где фонарь, должны быть ворота в это королевство!
2: Перепрыгивая через огромный пузырящийся лужи, Веснушка и Кипятоша побежали по дороге на свет одинокого фонаря.
0: Веснушка, ну быстрее!
1: Да бегу я, бегу! Я вымокла до нитки, в кроссовках вода хлюпает. У тебя хоть крышечка вон есть, а у меня...
0: Есть, есть, но мне вода уже в носик заливается. Давай-давай, еще немного, родная. Вон уже ворота виднеются.
1: Быстрее догоняй, а то я уже скоро чихать начну от этой сырости.
0: Чего-чего, сейчас обсохнем, согреемся. Сейчас согреемся. Короче, стучи, Веснушка.
1: Дяденька-король! Я помню, в сказке старый король открывал городские ворота. Откройте, пожалуйста!
3: Кто там?
0: Это мы, туристы из... 3-50-15-го царства. 7-8-8-7 королевства. Вот.
1: Пустите обогреться. Мы проездом, то есть пробегом тут у вас, в вашем королевстве.

0: Нину. Сейчас я принесу вам сухую одежду и по чашечке великолепного кофе.
1: Спасибо, но мы...
2: У нас свой...
0: Нет. Отказа не приму. Я варю кофе сам по особому рецепту. Мне его поведал один путешественник из далекой страны России. Он говорил, что так кофе там варят самой императрицы. А секрет в том, что в черный кофе добавляют маленькую ложечку меда. В вашем это, как его?
2: В 3-50-15 царстве.
0: Ну да, мед есть?
1: Конечно, есть.
0: Ну и славно. Отдыхайте, я на кухню. Подожди.
1: Надо же, король, королевство. А у них не какой-то роскошный с башнями дворец, а вполне себе скромное, но королевское жилье.
2: Веснушечка, а посмотри-ка.
3: Друзья подошли к камину. На широкой каминной полке стояла высокая хрустальная шкатулка.
1: Кипятош, ты видишь? Там на дне шкатулки что-то круглое.
2: Вижу. И оно, кажется...
3: Крышка шкатулки дрогнула и медленно открылась.
1: Оно?
2: Это что-то шевелится.
4: Не что-то, а кто-то. Я горошина.
1: Та самая?
4: Не знаю, та или не та. Но то, что я самая-самая, это безусловно.
2: Вот вы-то нам и нужны.
4: Я всем нужна, как выясняется. И не только вам. Я знаменита на весь мир. Вы, наверное, знаете, что, как и вы, к нам в ворота однажды постучались. Это была девушка, совершенно мокрая, замерзшая и несчастная. Вода стекала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток. Она утверждала, что она настоящая принцесса. И если бы не я...
1: Так вы...
2: Та самая знаменитая горошина?
4: Да. И если бы не я, то принц никогда бы не понял, что эта девушка настоящая принцесса. Ведь она почувствовала меня через тюфяки и перины.
2: Ай, стоп! Вот с этого места поподробнее.
4: Поподробнее?
1: Ну да. В вашей сказке старая королева повела девушку, назвавшую себя принцессой, в опочивальню.
4: Ну да, в опочивальню.
2: Куда-куда?
4: В опочивальню. Сейчас вы говорите спать, а раньше говорили почивать.
1: Так опочивальня, и это просто спальня?
4: Ну да. И вот в этой опочивальне девушка и улеглась на тюфяки и перины.
2: Да-да, мы читали. Сверху на горошине лежало 20 тюфяков и 20 перин.
1: А чем отличается тюфяк от перины? И что это вообще такое?
2: И в чем разница?
4: Тюфяк – это такой мешок, набитый сеном или ватой, или птичьим пером, или шерстью, льном, или даже гречишной лузгой.
1: Что за гречишная лузга такая?
4: Это чешуйки, что остались после того, как гречку очистили до той крупы, которую мы с вами знаем.
1: Так, с тюфяком разобрались. А перина?
4: Перина, конечно, похожа на тюфяк, только тюфяк – это такой грубый матрас. А перина – нежный матрасик. Ее перину кладут уже сверху на тюфяк. Чтобы телу было приятно, ее шили из шелка, парчи, бархата.
2: И набивали гагачьим пухом.
4: Верно, гагачьим пухом. Самым теплым на свете и самым легким.
1: Гагачьим? Гусиным, что ли? От слова «га-га-га»?
4: Нет, ну гуси тут ни при чем. На пустынных каменистых островах страны Исландии, где всегда холодно и постоянно дуют пронизывающие ветра, живет дикая морская утка Гага. Донышко своего гнезда Гаги выстилают

0: толстым слоем самого мягкого и нежного пуха, который выщипывают у себя из брюшка. Вот этим пухом в старину и набивали перины. Это очень дорогой пух, поистине королевская роскошь.
1: Неужели именно этот пух и собирают для своих перин люди?
2: А как же птенчики? Они же замерзнут. Какая жестокость!
0: Не волнуйтесь, добрая девочка. Пух люди забирают, когда птенцы уже покидают гнезда.
3: Ваше время истекло.
1: Веснушка, ты слышала?
2: Слышала, это часы. Нам пора возвращаться, Кипитоша. Ну где нам тут часы найти?
1: Скажите, пожалуйста, уважаемая горошина, нет ли у вас какого-то замка, куда можно вставить наш волшебный ключик?
0: Увы, я не знаю, чем вам помочь. Наше королевство очень миролюбивое. У нас нет замков, нам некого опасаться. Двери и ворота мы просто прикрываем. Впрочем...
3: Ваше время истекло.
1: Что? Что?
0: Моя шкатулка.
2: Что ваша шкатулка?
0: Она была подарена королю и когда-то запиралась на ключ. То есть...
1: То есть должна быть замочная скважина?
0: Да, она есть в крышке.
3: Ваше время истекло.
4: Веснушка закрыла крышку шкатулки.
2: Кипитоша, вот она, замочная скважина. Скорей, скорей, вставляй ключ.
3: Ваше время истекло.
1: Сейчас, сейчас.
4: Кипитоша вставил ключ в замок и стал вращать.
1: Раз, два, три.
2: Спасибо, горошина!
4: Дворец, опочивальня, перины, король и королева, принц и принцесса — все исчезло. Веснушка и Кипитоша вновь оказались возле больших часов в знакомой библиотеке.
5: Ну, наконец-то, друзья мои! Я вас уже заждался! Ой, Веснушечка, какая у тебя красивая накидка! А у Кипитоши новая шапочка! Откуда?
2: Это подарки от горошины.
1: От нее мы узнали и про опочивальню, и про тюфяки, и про гагачий пух.
2: И про перину. Вот только про кунсткамеру, в которую в конце сказки поместили горошину, спросить не успели.
4: Ну, об этом я и сам вам расскажу. Кунсткамера. С немецкого языка это слово переводится как «комната редкостей», то есть...
2: Музей!
4: Верно, Веснушка. Такие музеи издавна открывали в разных городах и странах, в том числе и в столице Дании Копенгагене. Говорят, именно туда и поместили горошину после того, как все убедились, что принцесса настоящая. Но знающие люди утверждают, что сейчас оригинал горошины находится в музее Андерсена, в его родном городе Оденсе. А в Копенгагене хранится лишь копия.
1: Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!

0: Куда ты еще собрался отправиться, Кипитоша?
1: Да не отказался бы. А то читаешь, читаешь, читаешь, читаешь. Сказку уже наизусть выучил. А слова непонятные так непонятными и остаются.
0: Это какие же и в какой сказке?
1: Да есть тут одна история про одну кулинарно одаренную пожилую пару и их творение. Сотворили, так сказать, шедевр кулинарного искусства.
2: А, кажется, Кипитоша, я начинаю догадываться, в какую сказку вы хотите отправиться. Ну что же, для меня и моих волшебных часов нет ничего невозможного.
3: Ничегошеньки, не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю.
4: С Веснушкой и Кипитошей.
5: Продолжение следует.
4: Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: Детское радио. Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь...

0: Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
1: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Детское радио.
5: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
6: в гостях у сказки.
7: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
8: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
9: Скоро рассвет, выхода нет.
8: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
9: Спи, моя радость, усни.
8: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
9: Мама, бабушка?
8: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.

0: Реклама.
1: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
0: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь под

0: Сказка на ночь.
1: Кэт Щелкунчик. Английская народная сказка. Жили-были когда-то, как это бывает на свете, король, королева и королевские дети. Дочку короля звали Энн, а дочку королевы — Кэт. И хотя Энн была куда краше Кэт, девушки любили друг друга, как родные сестры. Но королева никак не могла примириться с тем, что дочь короля красивее ее дочери. И она задумала превратить Энн в дурнушку. Вот пошла она за советом к птичнице. И та велела на другое же утро прислать к ней девушку, но обязательно натощак. На другое утро рано-рано королева и говорит принцессе Энн: «Сходи-ка, милочка, в ложбинку к птичнице и попроси у нее яиц». Энн вышла из дому через кухню, увидела там горбушку хлеба, взяла ее и съела по дороге. Пришла к птичнице и попросила у нее яиц, как было велено. А птичница ей говорит: «Подними-ка крышку вон с того горшка и загляни в него». Девушка так и сделала, но ничего с ней не случилось. «Ну, ступай домой к мачехе», —

молвила птичница. Да скажи ей, чтоб покрепче запирала кладовую. Вот вернулась девушка домой и передала королеве слова птичницы. Тут королева поняла, что девушка перед уходом что-то съела. На другое утро королева стала сама следить за принцессой и отправила ее из дому натощак. Но принцесса по дороге увидела крестьян, которые собирали горох, и ласково заговорила с ними. Крестьяне дали ей горсточку гороха, и она съела его на ходу. Когда же она пришла к птичнице, та сказала: «Подними-ка крышку вон с того горшка и загляни в него». Энн подняла крышку, но опять с ней ничего не случилось. Тогда птичница очень рассердилась и сказала: «Передай мачехе, что горшок без огня не закипит». Энн вернулась домой и передала эти слова королеве. На третий день королева сама пошла с девушкой к птичнице. И на этот раз, как только Энн подняла крышку с горшка, ее хорошенькая головка слетела с плеч, а вместо нее выросла голова овечки. Королеве только того и надо было. Но дочка ее, Кэт, совсем не обрадовалась несчастью сестры. Вот достала она кусок тонкого полотна, обмотала им голову сестре, и обе они, взявшись за руки, вместе пошли по свету счастье искать. Шли, шли, пока не добрались до одного замка. Кэт постучала в дверь и говорит: «Я иду с больной сестрой, пустите нас переночевать». Их впустили. Оказалось, что замок этот королевский, а у короля два сына, и один сын чахнет, чуть не при смерти лежит, но никто не может сказать, что его терзает. И странное дело, всякий, кто сидел с ним ночью, пропадал навсегда. Поэтому король обещал мешок серебра тому, кто согласится пробыть в спальне его сына хоть одну ночь. Ну, Кэт была девушка смелая и взялась посидеть у больного. До полуночи все шло хорошо, но только пробило 12, больной принц поднялся, оделся и, крадучись, спустился по лестнице вниз. Кэт пошла за ним.

конюшню, оседлал коня, тихонько подозвал свою собаку и вскочил в седло, а Кэт незаметно примостилась позади него. И вот принц и Кэт поскакали по зеленому лесу. Кэт на скаку рвала с деревьев орехи и складывала их в свой передник. Скакали, скакали, пока не достигли зеленого холма. Тут принц остановил коня и сказал: «Распахнись, зеленый холм, распахнись, откройся, впусти принца молодого и собаку, и коня, и меня», — добавила Кэт. Зеленый холм тотчас открылся и впустил их. Принц спешился и прошел в роскошный, ярко освещенный зал.

за принцем. А тут все танцевал, танцевал, танцевал, пока не выбился из сил и не упал на мягкое ложе. Феи принялись обмахивать его своими веерами, и вот он снова поднялся и пошел танцевать. Наконец пропел петух, и принц бросился к своему коню. Кэт вскочила в седло позади него, и они поехали домой. Наутро, когда встало солнце, в комнату принца вошли придворные. Видят, Кэт сидит у огня, да орешки щелкает. Она сказала им, что принц провел ночь хорошо, но что она больше с ним не останется, если ей не дадут мешок золота. Вторая ночь прошла как первая. В полночь принц поскакал к зеленому холму на бал к феям. Кэт поехала за ним и опять рвала по дороге орехи. На этот раз Кэт и не смотрела на принца. Она уже знала, что он будет танцевать до упаду. Зато она увидела малютку-эльфа с палочкой в руках и услышала, как одна фея сказала: «Если трижды дотронуться этой палочкой до уродливой сестры Кэт, она станет такой же красивой, как была». Тут Кэт бросила один орешек, и он покатился прямо к маленькому эльфу. Так она кидала орех за орехом, а малютка гонялся за ними и, наконец, выронил палочку. Кэт подхватила ее и спрятала к себе в передник. Но вот, как и в прошлый раз, прокричал петух, и они поехали домой. Не успела Кэт вернуться, как побежал Кен и три раза дотронулась до нее палочкой. И, о чудо, овечья голова упала, и Эн опять стала такой же красавицей, как была. На третью ночь Кэт сказала, что согласится стеречь больного принца, только если ее потом обвенчают с ним. Все было, как и в прошлые две ночи. Но на этот раз маленький эльф держал в руках

0: Ах, вот бы мне съесть третий кусочек. Кэт дала ему третий кусочек, и он встал здоровый и сильный, сам оделся и сел у огня. И когда наутро к принцу вошли люди, что же они увидели? Принц и Кэт сидят рядышком и щелкают орешки. А тем временем второй принц познакомился с Энн и влюбился в нее. И вот один принц женился на Кэт, а другой на Энн. И с тех пор они жили, не тужили и никогда не пили из пустой бутыли.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: На детском радио сказка «Красная шапочка».
2: Жила-была в одной деревне маленькая девочка. Такая хорошенькая, что лучше нее и на свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке. Соседи так и говорили про нее.
3: Вон красная шапочка идет.
4: Вон красная шапочка идет.
2: Вон красная шапочка идет. Как-то раз испекла мама пирожок и говорит дочке:
3: сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке. Снеси ей этот пирожок и горшочек масла. Да узнай, здорова ли она.
2: Собралась красная шапочка и пошла к своей бабушке в другую деревню. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку. Да только он не посмел. Недалеко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк.
5: Куда ты идешь, красная шапочка?
2: А красная шапочка и не знала, как это опасно разговаривать в лесу с волками. Поздоровалась она с волком и говорит:
6: видите, я иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла.
5: А далеко ли живет твоя бабушка?
6: Довольно далеко. Вон в той деревне за мельницей, в первом домике с края.
5: Ладно, я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет.
2: Сказал это волк и понесся, что было духу, по самой короткой дороге. А красная шапочка пошла по самой длинной. Шла она не торопясь, в пути то и дело останавливалась и рвала цветы. Не успела она еще до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику и постучался в дверь. Бабушка была в это время больна и лежала в постели.
7: Кто там?
5: Это я, внучка ваша, красная шапочка. Я к вам в гости пришла. Пирожок принесла и горшочек масла.
2: Бабушка подумала, что это и в самом деле красная шапочка, и крикнула:
7: дерни за веревочку, дитя мое, двери откроются.
2: Волк дернул за веревочку, дверь и открылась. Волк был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Потом он закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась в дверь.
5: Кто там?
2: Спросил волк грубым, хриплым голосом. Красная шапочка сначала испугалась, но потом подумала, что бабушка

0: простуженная, и ответила:
1: это я, внучка ваша, Красная Шапочка. Я принесла вам пирожок и горшочек масла.
2: Дерни за веревочку, дитя мое, двери откроются.
0: Красная Шапочка дернула за веревочку, дверь открылась. Вошла девочка в дом, а волк спрятался под одеяло и говорит:
2: положи-ка пирожок на стол, да поставь горшочек на полку, а сама приляг рядом со мной. Ты верно устала?
0: Красная Шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает:
1: бабушка, почему у вас такие большие руки?
2: Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое.
1: Бабушка, а почему у вас такие большие уши?
2: Чтобы лучше слышать тебя, дитя мое.
1: Бабушка, почему у вас такие большие глаза?
2: Чтобы лучше видеть, дитя мое.
1: Бабушка, какие у вас большие зубы?
2: Это чтоб скорее съесть тебя.
0: Не успела Красная Шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмаками и Красной Шапочкой. Но, к счастью, в это самое время мимо домика проходили дровосеки. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. Потом они распороли ему брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и бабушка, обе целые и невредимые.

0: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В кино с 8 октября. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
5: Это бюро воплощает в реальность все, что им написано.
6: Я лечу!
7: В этом и проблема.
4: «Волшебное перо». Категория 6+.

чудо мое, щечки и ямочки, спи сладких снов, баю-бай. Чудо мое, щечки, ямочки, спи сладких снов, баю-бай.

0: послушать программу для взрослых.
1: Каждый родитель желает знать.
0: Далее
1: на Детском радио.

0: и вот эти все неполезные свойства. Я, кстати, с одной стороны, она слаще, да, и мы вроде как не хотим, чтобы было сладко, но там настолько это соединено с этой клетчаткой, что он никогда не даст вот этого быстрого повышения сахара. Вот, например, мы все знаем, что есть клюква и брусника, которую используют при заболеваниях мочевыводящих путей, ну или вообще для повышения, как противовоспалительная, как для...
1: При простуде рекомендуют.
0: При простуде, да, то есть это такой вот противовоспалительный, очень хорошие ягоды, которые, в общем-то, ну и одно из мест применения – это заболевание мочевыводящих путей, да, заболевание почек, мочевого пузыря. И все говорят, вот морс, да, даже продают морсы клюквенные, брусничные, вот их продают в магазинах. Но я вам хочу сказать такой вот маленький лайфхак, как все-таки этот морс правильно приготовить, если вы действительно хотите максимум для больного

0: холодильнике. Это полезно? И как быстро в холодильнике при соединении с сахаром хранятся витамины? Вот эти вот перетертые ягодки, они полезны и все равно там витамины сохраняются?
1: Ну, все равно полезны. С той же клетчаткой ничего не сделается. С очень многими фитонутриентами им тоже все равно. То есть, конечно, вы что-то теряете. Чем дольше хранится, чем больше обработано, вы что-то теряете.
0: Что-то из витаминов.
1: Да, что-то теряется, но, тем не менее, это все равно способ хранения, который позволяет очень многие полезные вещества сохранить.
0: Угу. Ну, вот про фитонутриенты теперь понятно, что это и зачем, и как это важно. Про клетчатку мы поговорили. Еще овощи и фрукты, ну, наверное, больше всего ценят за витамины. Ну, во всяком случае, мы просто знаем о том, что они там есть, и надо есть летом больше, значит, овощей и фруктов, чтобы запастись витаминами на зиму. Да? Ну, то есть витамины – это то, о чем раньше всего, наверное, стали говорить, когда говорят об овощах и фруктах. Сколько они хранятся? Какие витамины в каких овощах и фруктах? И зачем они нам нужны?
1: Ну, я бы немножко сказала бы пошире, вообще полезные вещества, кроме витаминов, и еще и минералы, да, то есть микроэлементы, витамины и минералы, да, потому что, например, чем, опять же, сезонные фрукты, чем хороши, почему мы все-таки советуем в сезон есть именно то, что вот только что выросло, потому что это пик того, что есть
0: в овощах и фруктах.
1: Да? И еще напомню, что очень важно, где выросло. Потому что, например, вот хурма, инжир, фихуа очень богаты йодом. В какой-то момент, например, мы, опять же, взять нас, да, мы же едим мало рыбы, к сожалению, да, мы не получаем того количества йода, рыбы, как те, кто живут там где-то на побережье. Даже если мы с целью своей поставим кушать эту рыбу, да, вопрос ее там качества и так далее.
0: Хотя и сколько хорошо она к нам ехала?
1: Да, хорошо бы, конечно, все равно, чтобы хотя бы два раза в неделю в рационе были морепродукты, да, рыбы там. Что мы можем, да, вот есть такие богатые йодом вещи, как хурма, фихуа, что там еще, инжир, да, то есть хорошо бы, когда они выросли еще где-то там, на побережье, да, и вот они к нам приехали достаточно быстренько, и мы их съели. Но на самом деле, как бы,

0: Представьте, сколько вот на, чтобы получить 100 грамм сухофрукта, да, сколько там фруктов. То есть углеводов там в 4-5 раз больше, чем в свежем фрукте. Да, ну, если по объему берем 100-граммовое яблоко и 100 грамм сушеных яблок.
1: Да.
0: Я думаю, что даже и не в 4, а раз в 10 будет больше. Углеводы-то никуда не делись. То есть если мы едим, например, курагу, мы получаем в ней калий, который очень нужен там для сердца и вообще как бы важный для нас микроэлемент. Но при этом сладости мы получим в несколько раз больше, чем мы бы съели свежим этот самый абрикос.
1: Вот.
0: Поэтому постараемся, чтобы это, с одной стороны, полезно, вопрос количества. Вопрос количества. Если съесть много сухофруктов, можно получить такую сахарную бомбу, которую организм не перенесет. Ну,
1: то есть абрикос – это лучше, чем курага, но курага лучше, чем, например, конфеты.
0: Конечно.
1: Все, конечно. Делаем выбор, когда конечно, делаем. В зависимости от того, в каких условиях в данный момент мы оказались, да? Вот. И чем съесть, наверное, абрикос, который ехал к нам 3 месяца из какой-нибудь далекой страны, для этого его обрабатывали, опрыскивали. Лучше все-таки съесть одну курагу.
0: Ну, ее тоже, к сожалению, обрабатывают, опрыскивают.
1: Понятно.
0: Тут, к сожалению, тоже есть вопрос, даже когда они начинают сохнуть, да, там есть свои технологии обработки, поэтому, ну, тем не менее, да, помыть, сварить, почистить, там тут все нужно просто к этому вымочить, да, то есть сухофрукты, как и орехи, лучше вымачивать, чтобы уходило все, сливать эту воду. Поэтому, ну, тем не менее, это может быть. Тем более, опять же, мы берем, если мы в России, где все-таки не так много фруктов, да, мы же не только в Москве живем, да, мы живем в разных городах, и не всегда есть выбор фруктовый, свежих фруктов, опять же, неизвестно, как хранившихся, тогда выбор может быть и в сторону сухофруктов. То есть сухофрукт – это способ сохранения чего-то полезного, а клетчатка-то тоже никуда не делась, она там есть.
1: Когда-то в детских садах детей все время поили компотами из сухофруктов.
0: Открываю вам секрет, и сейчас их
1: поедут. Сейчас, а сейчас прям даже как-то возвращается мода. Даже в ресторанах стали подавать компот из сухофруктов как отдельный напиток. Он полезен, этот компот? В нем есть польза? Потому что там вот когда там энное количество лет назад у нас появилось много разных диет, то стали тоже говорить, ну, компот из сухофруктов, в нем вообще никакой пользы.
0: Ну, почему? Польза в нем, конечно, есть, вопрос сахара. Добавляется, не добавляется. К сожалению, претензия к детскому питанию. У меня просто мама, внучка, которая ходит, вот сейчас 3-леточка ходит в детский сад. И, конечно, вопрос к этому рациону. Зачем там сок? Зачем там вот добавление сахара?

0: Вот. Так вот, семена можно чуть пораньше, и мы иногда используем его как обогатитель рациона. Например, если ребенок недополучает белка по причине того, что он малоежка или что-то еще, то лет с полутора, с двух можно добавлять какие-то семенные компоненты. Урбечи, там, например, маковые, там, кунжутные. Опять же, почему урбечи? То есть перетертые обязательно, потому что семена тоже защищаются, они имеют вот достаточно плотную вот эту шкурку, которую, если вы просто насыпите там кунжут ребенку там в кашу или куда-то, ну, просто как зашел, так и вышел. Потому что просто нет...
1: Так же, как мак на булочке, да?
0: Да,

0: чего-то больше. Например, вот селен, который то говорят, что нельзя, то наоборот очень полезен для сохранения. Вот его много в яблочных косточках. Поэтому ешьте яблоко с, так сказать.
1: А их надо тоже разжевать обязательно, разжевать, эти яблочные, конечно, косточки.
0: Конечно. Не просто проглотить, разжевать,
1: потому что, иначе выйдет, они защищены. Этот селен находится хорошо упакован.
0: Да.
1: А термическая обработка имеется в виду, что если, например, мы печем какую-то булочку, да, и посыпаем ее куджутом, и она вот стоит в духовке с этими семечками, то это уже термическая обработка, это уже как бы...
0: Ну, конечно, там достаточно высокая температура, там даже больше, чем температура кипения, да, и да, она будет тогда в основном разрушаться за счет термического воздействия и уже усваивать.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, время нашей программы подошло к концу. Напомню, у нас в гостях врач-педиатр, диетолог с 30-летним стажем Юлия Андронникова. Завтра мы встретимся снова и поговорим с нашей гостьей об экзотических овощах и фруктах, зарекомендовавших себя как суперфуды, а также о том, какими привычными плодами с наших огородов их вполне можно заменить. Итак, батл «Клюква и морковка» против «Чиа и Годжи» не пропустите завтра в 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушайте этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И

0: Реклама на детском радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для

спят.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.